0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте! 30 июня в Москве состоится премьера фильма о помощи церкви пострадавшим на Донбассе. Премьера состоится в кинотеатре Мосфильма «Синема Парк Мосфильм» в Москве. Документальная картина под названием «Из зоны комфорта» – это история о помощи церкви пострадавшим в зоне конфликта. Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также Синодального отдела по церковной благотворительности. В центре сюжета – истории тех, кто помогает в зоне конфликта. Ефросинья Морозова, выпускница Свято-Дмитриевского училища, сестер Милосердия, уже несколько лет трудится в ростовском госпитале. Ирина Худякова, сестра Милосердия Патриаршей гуманитарной миссии, оставила спокойную жизнь в Москве ради ухода за пострадавшими пожилыми людьми и одинокими пациентами больниц. В фильме также рассказывается о работе Церковного центра помощи в Мариуполе, о деятельности добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии, а особое внимание уделяется помощи добровольцев и сестер Милосердия в медицинских учреждениях. Съемки фильма продолжались около 2 лет. Напомню, Синодальный отдел по благотворительности давно координирует работу церковных социальных учреждений и инициатив Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Это и приюты для женщин в кризисной ситуации, и проекты помощи людям с инвалидностью, и центры гуманитарной помощи. Также Патриаршая гуманитарная миссия системно оказывает помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 2023 года. Ну и к другим сообщениям выпуска. Святейший патриарх Кирилл возглавил работу заседания Высшего церковного совета. 16 июня этого года в зале Высшего церковного совета Кафедрального соборного храма

0: Христа Спасителя в Москве, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Напомню, в состав Совета под председательством святейшего патриарха среди прочих входят руководитель управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также многие-многие другие. Ну и последнее сообщение выпуска. В Москве открылась фотовыставка о благотворительных проектах церкви. 14 июня этого года в парке Горького города Москвы состоялось открытие фотовыставки под названием «Церковь помогает». Фотографы издательского дома «Коммерсант» посетили церковный благотворительный проект в разных регионах, чтобы наглядно представить социальное служение церкви. На фотографиях представлены благотворительные проекты церкви. Конечно, их гораздо больше, но цель выставки – не рассказать обо всех проектах. Мы хотим показать, что есть такая жизнь, когда один человек выбирает помогать другому. Не просто посочувствовать, поддержать словом, но сделать конкретное дело, отметил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. На снимках – церковные проекты помощи. Такие, как Московский ангар спасения и Екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, дом слепоглухих в Пучково, Московской области, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области и многие-многие другие проекты. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Это уже третья экспозиция Синодального отдела по благотворительности в парке Горького. В прошлом году выставка была посвящена помощи добровольцев Русской Православной Церкви мирным жителям на Донбассе. Руководитель фотослужбы, пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, отец Игорь Палкин, на открытии сказал, что главное, что есть на этих фотографиях, истина и любовь. И я уверен, что прохожие остановятся перед этими снимками, на которых показаны настоящие дела любви. Напомню, что на сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Во же пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 июня по новому стилю или 8 по старому. И сегодня мы творим память великомученика начала 4 века Феодора Стратилата, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, и преподобного Зосимы Финикийского 6 века, святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского 10-11 веков. Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских в 1501 году. Прославляются иконы Божией Матери Урюпинская, Ярославская и Одигитрия Кирилла Белозерская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня с вами говорим о святителе Ростовском и Суздальском, жившем в X начале XI века. Святитель Феодор был родом из Греции. Еще не будучи архиереем, он прибыл в Киевскую Русь из Константинополя в свете духовных лиц, сопровождавших святителя Михаила, митрополита Киевского, который крестил великого князя Владимира в 987 году в Корсуне. После крещения киевлян летом 988 года великий князь Владимир вместе с сыновьями и первым митрополитом киевским Михаилом объезжали русские города, ревностно распространяя христианство. В Чернигов, Белгород, Переяславль, Новгород, Владимир-Волынский были поставлены епископы. В 990 году митрополит Михаил посвятил сан епископа, сопровождавшего его, иеромонаха Феодора, и назначил его на новоустроенную кафедру в Ростове Великом. Рукописное житие святителя Леонтия Ростовского свидетельствует: «Бысть первый епископ Ростову Феодор и крести ростовскую землю и Суздальскую». Святитель Феодор сразу же приступил к строительству первого в Ростове христианского храма, первоначально деревянного. Он был освящен в честь Пресвятой Богородицы и простоял 168 лет. Ростовские жители, вначале будучи еще язычниками, довольно враждебно встретили и самого архипастыря, и все его начинания. Множество обид пришлось вынести святителю от идолопоклонников, подстрекаемых волхвами. Притеснения с их стороны все увеличивались, поэтому в 992 году епископ Феодор вынужден был покинуть Ростов Великий. По выражению степенной книги, святитель изнемог от упорных язычников и неверных людей, не принимавших крещения. Святитель Феодор поселился в местности, где позднее возник город Суздаль. В кратком рукописном сказании о святителе Феодоре, хранившемся в ризнице Суздальской соборной церкви, повествуется: «Приям святитель Феодор паству словесных овец в Суздальской стране, и, видя их помраченными, начал, возлагая на Бога упование, сеять семя Слова Божия, идольские капища разрушая, храмы же святые во славу Божию созидая и украшая. Зряще бо народе богоугодное житие его и кроткий нрав, и, слыша богодухновенное учение его, по премногу удивляшися, обращахуся в веру Христову и приимаху святое крещение». Таким образом, Суздальская местность, входившая в то время и в последующие два столетия в состав Ростовской епархии, обязана христианским просвещением святителю Феодору, который поэтому и был поименован впоследствии Суздальским. Так как по спискам ростовских епископов XIV века, прежде святого Леонтия три раза поставляется в Ростове Феодор, то дает основание предполагать, что святой Феодор из Суздальского уединения снова возвращается в Ростов на кафедру. Это подтверждается и рукописным житием святого Леонтия. Здесь сказано о равноапостольном князе Владимире: «Феодора епископа послал в Ростов с князем Борисом». Поскольку же известно, что святой князь Борис был послан в Ростов в 1010 году на место князя Ярослава, поступившего в Новгород, то прибытие святого Федора в Ростов вместе с князем Борисом было также не прежде 1010 года. В этот раз он пробыл в Ростове, вероятно, до 1014 года, пока не вызван был князь Борис больным отцом в Киев. Страдальческая кончина святого князя Бориса и последовавшая за нею кровавая борьба Ярослава с братоубийцей Святополком были благоприятны только для фанатиков язычества, и блаженному епископу трудно было в такое время удержаться в Ростове. В помянутом житии святого Леонтия сказано, что блаженный Федор, прибыв с князем Борисом в Ростов, хотя усердно трудился над просвещением народа святой верой, но неверие глубоко пустило корни в народе. Проповедник изгнан бысть. Епископ Федор представился в Суздале, но летописи не сообщают года его блаженной кончины. По некоторым сопоставимым данным ее можно отнести не позднее 1023 года. Дата прославления святителя точно неизвестна, но в соответствии с древним преданием обретение его святых мощей произошло еще до нашествия хана Баты, то есть до 1237 года. В 1754 году епископ Суздальский Порфирий предлагал Святейшему Синоду освидетельствовать мощи епископа Феодора. Указом от 27 августа 1755 года Святейший Синод постановил: нет никакого сумнительства вновь освидетельствовать несть потребы, а оставить в таком же, как доныне были, состоянии и почитании. В 1794 году стараниями преосвященного архиепископа Владимирского и Суздальского Виктора нетленные мощи святителя Федора были положены в раку из позолоченного серебра и открыто почивали с тех пор по левую сторону от иконостаса в Суздальском соборном храме в честь Рождества Богородицы. Но безбожная година 20 века коснулась и Суздальского собора. В советское время он был закрыт и начал приходить в запустение. Как часто случалось, мощи святителя для атеистической пропаганды были выставлены в музее. Лишь в 60-х годах 20 века началась реставрация собора, а первые торжественные богослужения в соборе прошли в 1991 году. К счастью, мощи святителя Феодора сохранились и были переданы церкви. Однако в настоящее время собор Рождества Богородицы находится в совместном ведении Православной Церкви и Владимира Суздальского музея-заповедника. И хотя в храме проводятся регулярные службы, но в остальное время он открыт только как музейная экспозиция. Поэтому ныне честные мощи святителя Феодора почивают в Казанском храме на торговой площади города Суздаля. Святителю Отче Феодоре, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриаршая гуманитарная миссия издала практическое руководство по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей. 16 июня этого года на заседании Высшего церковного совета Русской Православной Церкви была представлена книга под названием «Возвращение. Духовные и практические аспекты участников СВО и их близких». Составитель издания – директор Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. Издание представляет собой практическое руководство для пастырей и призвано помочь приходским священникам в окормлении участников специальной военной операции, которые возвращаются к миру.

0: мирной жизни или находятся в госпиталях, а также для их близких. Книга будет полезна сестрам милосердия, приходским социальным работникам, православным психологам и всем, кто взаимодействует с ветеранами боевых действий. В своем выступлении на Высшем церковном совете диакон Игорь Куликов рассказал, что готовившийся к изданию текст был разослан нескольким сотням священников. Затем была проанализирована обратная связь, и первоначальный текст существенно переработали и дополнили его новыми материалами. В итоге получилась книга из 9 небольших глав по каждой из основных тем, которые необходимо знать каждому представителю церкви. В ходе заседания также отметили, что поддержка ветеранов СВО и их семей – это задача общецерковного масштаба и касается каждого прихода и каждого священника, а не только отдельных специалистов в епархиях. Эта книга – практическое руководство, не имеющее аналогов по духовной помощи участникам СВО и членам их семей. Она отличается логичной, четкой, последовательной структурой, насыщена примерами, рекомендациями и полезными контактами. При этом она написана живым простым языком, который будет понятен даже неподготовленному читателю и погружает его в реалии жизни ветеранов боевых действий, а также их семей. Получить электронную версию пособия можно, направив запрос на e-mail-адрес return@diakonia.ru. Печатные версии будут рассылаться централизованно через епархии. Но и к другим сообщениям выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия и Валуйская епархия начали развитие нового направления помощи пострадавшим людям. 15 июня этого года состоялась рабочая встреча епископа Валуйского и Алексеевского Саввы с сотрудниками Патриаршей гуманитарной миссии. Основной темой обсуждения стало начало работы добровольцев миссии по адресным задачам на территории Валуйской епархии. Владыка Савва благословил в кратчайшие сроки подготовить помещение для центра помощи, который будет располагаться при Никольском храме города Валуйки, Белгородской области. Как показал опыт работы в Белгородской области, наиболее остро сегодня стоят проблемы жителей приграничных населенных пунктов. Многие села и подъезды к ним остаются опасными. Однако люди продолжают там жить без света, тепла и воды. А в таких условиях особый акцент делается на помощи тем, кто не сможет справиться сам – инвалидам, маломобильным гражданам, одиноким пожилым людям. С мая 2022 года Центр помощи беженцам и пострадавшим местным жителям работает в Белгороде. Сегодня на базу было принято уже более 71 тысячи обращений. Кроме того, с осени прошлого года, когда в результате ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру многие жители области оказались без света и тепла, были организованы еженедельные выезды добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии к одиноким пострадавшим жителям Белгорода, а также соседних городов вдоль линии боевого соприкосновения. На текущий момент в этой работе приняли участие более 140 добровольцев из разных регионов страны. Ну и напомню, что Русская Православная Церковь помогает мирным жителям на Донбассе с февраля 2022 года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про сервисы рассрочки. Что это такое, зачем и кому они нужны, и как не попасть на уловки мошенников, когда берешь рассрочку. Просветить нас в этом вопросе я пригласила Сергея Какаулина. Это начальник Центра защиты прав потребителей города Екатеринбурга Центрального банка России. Сергей с нами на телефонной связи находится. Сергей, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Итак, Сергей, что такое сервисы рассрочки?
2: Я думаю, с этим каждый пользователь приложения маркетплейсов сталкивался. Это услуга, которую предоставляют в первую очередь онлайн-магазины и сервисы, вот, например, маркетплейсов, когда они предлагают покупателю сегодня купить товар, а расплачиваться за него равными частями, без переплаты в течение определенного периода времени. То есть для этого даже такой английский есть англицизм «buy now, pay later» — «купи сейчас, плати потом». Соответственно, как работает данный сервис? Есть специальная организация, которая предоставляет этот сервис рассрочки. Эта организация расплачивается за вашу покупку с магазином. Магазин платит ей определенную комиссию за ее услуги, а вы, собственно, без какой-либо переплаты, без увеличения стоимости товара, в последующем уже расплачиваетесь вот с организацией, предоставившей этот сервис рассрочки.
1: Чем рассрочка отличается от кредита, и можно ли сказать, что она, ну, безопаснее?
2: Тут на самом деле вот начну с конца, да, что касается безопасности. Почему, собственно, Банк России и обратил внимание на сервисы рассрочки и почему увидел необходимость их регулирования, да, более строгого. Все как раз потому, что у сервисов, там, у кредитов, у займов и так далее, у них был такой исторический ряд вопросов к ним, ряд проблем, недостатков в работе. Были навязаны услуги, были скрытые комиссии, проценты, что-то там, знаете, в договоре мелким шрифтом написано, о чем-то там клиента не уведомили, ему непонятно, а там скрытые условия и так далее и тому подобное. Так вот, вот эти практики в отношении кредитов и займов, они в ходе вот нашей работы, работы Банка России, они практически были уничтожены, да, исключены из деятельности финансовых организаций. При этом, когда появились сервисы рассрочки, якобы там без переплаты и так далее и тому подобное, мы увидели, что как раз вот есть опасность снова использования таких не вполне прозрачных схем, не вполне добросовестных каких-то механизмов, когда человек элементарно, он даже не знает, где в приложении, да, например, маркетплейса, найти договор рассрочки. Это же в любом случае оформляется договором. Где его найти? Непонятно. Что в этом договоре написано? Далеко не всегда понятно. Есть определенные вещи, там человек не знал, какие у него штрафы будут за просрочку платежей и так далее. Так вот, отсюда возникла необходимость и сервисы рассрочки тоже определенным образом урегулировать со стороны государства. Соответственно, если мы говорим уже про различие рассрочки от кредита, здесь все достаточно очевидно. То есть кредит — это когда банк, займ — это если микрофинансовая организация, выдают там деньги клиенту под определенный процент. То есть такая услуга, которая осуществляется, там, собственно, кредитование практически всегда осуществляется под определенный процент, есть определенные условия и так далее и тому подобное. Сервис рассрочки не предполагает выплаты каких-то процентов сверх вот той стоимости, которую вы должны заплатить за товар. Это первое отличие. Второе отличие — это то, что кредит или займ, он может предоставляться на достаточно длительный срок и на достаточно такие крупные суммы. Для сервиса рассрочки сейчас существует ограничение по сроку, не более чем на 6 месяцев он может быть предоставлен. Ну, собственно, исходя из этого, и сумма рассрочки, она тоже не может быть там сильно большой, ну, типа там 500 тысяч, миллион и так далее. То есть такую рассрочку сервис не предоставит просто. То есть это чаще всего небольшие покупки и рассрочка на небольшой срок, буквально там несколько месяцев. Вот, наверное, такие основные вещи. Еще один плюс, скажем так, рассрочки по сравнению с кредитом, это заключается в том, что это более простой, более быстрый способ получить средства или там купить то, что необходимо именно сейчас. Причем даже, причем если ваша покупка, ваша сумма ваших всех рассрочек меньше 50 тысяч рублей, то даже об этом даже информация не будет направляться в бюро кредитных историй. То есть при том, когда вы берете кредит, кредит или займ, банк или микрофинансовая организация в любом случае направляет эту информацию в БКИ для того, чтобы она там учитывалась. Сервис рассрочки направляет информацию в БКИ о вашем долге, скажем так, только когда общая сумма вот этих вот рассрочек за разные покупки превысит 50 тысяч рублей. Вот основные такие, наверное, у нас отличия.
3: Так, и что будет, если просрочить платеж по рассрочке?
2: Вот здесь, на самом деле, первое последствие — это точно так же есть определенные штрафы за просрочку платежей. С 1 апреля 2026 года установлены предельные размеры этих штрафов, и такой штраф не должен превышать 20% годовых от суммы долга. Соответственно, дополнительно могут быть какие последствия? Дополнительно в последующем у клиента могут возникнуть проблемы с погашением, вернее, наоборот, с получением новой рассрочки на новую покупку. То есть, соответственно, сервис вас отмечает как клиента, кто может допускать просрочки, и уже будет сложнее получить эту просрочку, вернее, рассрочку на новый товар. Вот, соответственно, вот основные два таких момента. Ну и, само собой, возможны далее принудительные механизмы взыскания, когда организация, сервис рассрочки обращается в суд или там к судебным приставам впоследствии для того, чтобы взыскать уже просроченную задолженность, если просрочка затянулась.
3: То есть взыскать задолженность можно как за кредитные средства, так и за рассрочку. Тут никаких послаблений нету.
2: Ну, в этом смысле да. То есть у нас получается как? В любом случае этот механизм, он единственный. Да, принудительного взыскания, предусмотренный в законодательстве. Если мы говорим про кредиты, то просроченный кредит за возвратом просроченного кредита у нас банк обращается там, к приставам либо в суд для того, чтобы получить судебное решение, после чего уже производит принудительное взыскание. Точно так же, кстати говоря, вот эта просроченная задолженность, она нередко передается коллекторам, да, для последующего взаимодействия по взысканию этой задолженности и так далее. Вот. Я думаю, наверное, имеет смысл проговорить еще, какие у нас в принципе есть варианты вот с точки зрения покупок товаров. То есть мы проговорили, да, что есть кредиты, займы, есть рассрочка, которую сейчас урегулировали. И здесь очень важно вот рассрочку вот эту урегулированную, которую осуществляют профессиональные организации, имеющие соответствующую, ну скажем так, лицензию или разрешение на работу, они включаются в реестр банка России, который также с 1 апреля этого года ведется. Есть еще другой вид рассрочки, о котором стоит упомянуть. Это рассрочка, которую предоставляет непосредственно продавец, то есть непосредственно магазин. Например, клиент приходит, не знаю, в магазин мебели или на фабрику мебели обращается, покупает какую-то себе товаров, набирает на сумму, и магазин или фабрика самостоятельно разрешает ему расплатиться не одним платежом, а растянуть это там на несколько платежей в течение определенного периода времени. Соответственно, это точно так же будет называться рассрочка, это будет оформлено договором рассрочки, но вот именно эта рассрочка, она не попадает под регулирование нового законодательства. Здесь у нас, соответственно, и штрафы, да, за просрочку могут быть другие, это все нужно смотреть в договоре. Здесь у нас могут быть еще какие-то дополнительные условия предусмотрены, связанные там с платежами, как вносить и так далее, какими частями на протяжении какого времени. То есть все вот эти вещи нужно будет уже самостоятельно смотреть в договоре с соответствующим продавцом. Вот это важно учитывать, что у нас есть кредит, есть рассрочка, которую предоставляет сервис рассрочки, а есть рассрочка, которую предоставляют непосредственно продавцы, фабрики, магазины и так далее.
3: Ну то есть, когда мы берем рассрочку, мы должны понимать, кто ее предоставляет. То есть если это банк, то ЦБ, Центральный банк России, контролирует все эти операции. А если это физическое лицо, то это уже под ваш контроль не попадает.
2: По сути, да. Когда непосредственно рассрочку вам предоставляет там сам магазин, сам продавец, это, соответственно, уже полностью гражданско-правовой договор. Здесь участвуете только вы и непосредственно магазин. Соответственно, и все какие-то споры, и все, что будет связано с погашением задолженности или с исполнением там договора со стороны, там, например, продавца, да, если какие-то он не выполняет свои обязанности, все это уже решаться будет в судебном порядке, а не через обращение в государственные органы.
3: Можно ли вернуть товар, купленный в рассрочку?
2: Ну, на самом деле здесь сервисы рассрочки каким-то образом не влияют, да, то есть по сути, право на возврат товара предусматривается в законодательстве о защите прав потребителей. Здесь, в общем-то, независимо от того, в какой форме вы этот товар купили, каким образом вы за него рассчитались, самостоятельно, в кредит или так далее, в любом случае вы этот товар имеете право вернуть. А единственное, что здесь могут быть какие-то особенности, связанные с возвратом стоимости, да, которую вы за этот товар оплатили. Например, получается, вы купили какой-то товар, оплатили его через сервис рассрочки, и в последующем, то есть сервис рассрочки внес 100% стоимость продавцу, а вы же на протяжении там уже начали, например, рассчитываться, внесли первый взнос, соответственно, в сервис рассрочки в погашении вот ваших обязательств. Соответственно, если вы возвращаете товар, то здесь магазин будет связываться с сервисом рассрочки и уточнять, в какой, то есть, скажем так, какую сумму уже сейчас вы погасили, да, перед сервисом рассрочки. И возврат у вас будет, ну, условно, не всей, может быть, стоимости товара, там, а за вычетом какой-то стоимости, которую вот сервису рассрочки тоже нужно вернуть. То есть здесь как бы будет так делиться сумма, которую вам возвращают за стоимость вашего товара, который вы возвращаете.
3: То есть рассрочка — это когда платит магазин, а не покупатель. Ну, проценты я имею в виду, но при этом так же, как и при кредите, можно оплатить покупку частями. Но при этом помним, что ответственность за рассрочку тоже есть, и эти деньги также можно взыскать. Вот давайте еще раз проговорим самое главное, что касается рассрочки.
2: Некоторые онлайн-магазины предлагают оплатить товар равными частями без переплаты. Такой сервис называется, по сути, «Купи сейчас, плати потом». Как это работает? В момент покупки вы, как покупатель, либо вовсе ничего не платите, либо вносите только какую-то часть суммы. А затем уже сервис рассрочки, это специальная организация, которая предоставляет этот сервис, соответственно, в момент покупки вы либо вовсе ничего не платите, либо вносите только часть от суммы. А затем сервис рассрочки, это специальная организация, которая предоставляет рассрочку, автоматически списывает деньги с вашей карты. Например, раз в две недели, либо раз в месяц, то есть в зависимости от того, на каких условиях вам эта рассрочка будет предоставлена. При этом продавец получает деньги за товар сразу в полном объеме. Ему их переводит как раз сервис рассрочки. А уже с сервисом, соответственно, постепенно рассчитывается покупатель. Сервис рассрочки берет определенную комиссию с продавца за оказанные услуги. То есть здесь получается такая обоюдная выгода. Покупатель сразу может получить товар, хотя, может быть, в моменте ему там не хватает денег, да, на то, чтобы полностью его оплатить. Магазину выгодно, он сейчас товар продал, и у него идут продажи, идут обороты. Сервис рассрочки получил комиссию. То есть, соответственно, и вот эта комиссия, она как раз, ну, скажем так, и магазину выгодно, то есть он готов ее оплатить. И для сервиса выгодно, то есть он за счет этой комиссии зарабатывает, скажем так, с тех денег, которые передает продавцу.
3: И давайте еще раз скажем о том, что конкретно поменялось с 1 апреля этого года, какие новые данные, какие новые законы вступили в силу касаемо вот рассрочек.
2: Ну, начнем с того, что сервис рассрочки, он до 1 апреля в принципе не был урегулирован, то есть это была такая новая, что ли, сфера, да, новая услуга финансовая, которая формально с точки зрения там законодательства вообще никак не было урегулировано, ну, вернее, какими-то только самыми общими нормами гражданского права. При этом Банк России, наблюдая за деятельностью этих сервисов, в первую очередь в приложениях маркетплейсов, выяснил, что они часто используют практики, которые могут создавать угрозу нарушения прав потребителей. Это какие-то скрытые условия и комиссии, это какие-то предзаранее установленные галочки на дополнительные услуги. В целом мы видели, что отсутствуют какие-то единые, внятные и прозрачные правила предоставления рассрочки. Соответственно, ну и какой-то ответственности за нарушение этих правил со стороны там сервиса рассрочки точно так же не было установлено. При этом такого рода недобросовестные практики за счет регулирования уже были исключены из деятельности банков и микрофинансовых организаций. здесь появилась новая финансовая услуга, и, можно сказать так, старые вот эти практики, да, недобросовестные, они снова возникли. При этом международный опыт показывает, что неконтролируемая деятельность таких сервисов приводит к росту закредитованности граждан. То есть мы понимаем, да, что это такая серая зона, о которой не знает БКИ, о которой не знает, ну, государство, скажем так, в лице Банка России. При этом это, ну, услуга близкая, скажем так, к кредиту. И, по сути, все это увеличивает закредитованность граждан и в последующем приводит к неблагоприятным последствиям в виде там, банкротства, там, судов, в виде там, взыскания задолженности и так далее и тому подобное. Соответственно, выявлена была необходимость, да, вот эту сферу тоже урегулировать. И с 1 апреля 2026 года предоставлять услуги рассрочки могут, во-первых, только операторы, которые внесены в соответствующий реестр Банка России. Далее были установлены основные параметры, да, основные правила вот именно этих услуг. Во-первых, рассрочку можно оформить максимум на 6 месяцев. То есть это такая услуга, в отличие, например, от кредита, она не может быть предоставлена на длительный срок, там год, два, три, пять и так далее. А добавлю еще, что с 1 апреля 2028 года срок рассрочки вообще будет ограничен 4 месяцами. Соответственно, погасить долг досрочно тоже возможно в любой момент и без каких-то дополнительных там штрафов, переплат, комиссий и так далее. Законодательство установило, что отменяются любые скрытые комиссии за рассрочку. Стоимость товара не может также изменяться. То есть та стоимость товара, который вы покупаете, она должна быть одинаковой, независимо от того, платите вы полную стоимость сейчас или покупаете его в рассрочку. Раньше такие условия могли, скажем так, варьироваться в зависимости от того, каким образом вы платите. Соответственно, третье — это сведения о рассрочке на общую сумму от 50 тысяч рублей у одного оператора рассрочки теперь попадают в кредитную историю. То есть если вы берете рассрочку какими-то маленькими частями, там, на небольшие покупки, то эта информация даже в вашей кредитной истории отражаться не будет. И еще одно ключевое изменение, вернее, новшество, которое появилось, были урегулированы максимальные штрафы за просрочку платежей вот именно с сервисом рассрочки. Теперь максимальный штраф не должен превышать 20% годовых от суммы долга. Вот. Важно подметить, что эти правила распространяются только на операторов сервисов рассрочки и не касаются ситуаций, когда частями предлагает расплатиться сам продавец. Например, когда вы непосредственно там с каким-то застройщиком или с фабрикой пытаетесь рассчитаться в рассрочку, ну, вернее, вам такие условия предоставляет непосредственно там застройщик жилья, продавец, либо там фабрика какая-то, то вот именно данные правила распространяться на этот случай не будут, а только вот для специализированных организаций, для сервисов рассрочки.
3: При оформлении рассрочки куда смотреть в договор, который, кстати, обязательно должен быть, об этом мы помним, и неважно, онлайн мы берем или напрямую мы пришли в магазин и оформили товар. Куда смотреть, на что обращать внимание в первую очередь, чтобы что-то важное не пропустить и не попасть на уловки, ну, скажем так, не совсем добросовестных предпринимателей.
2: Самое важное – это понять действительно, с кем вы имеете дело, то есть что это за организация. Это там микрофинансовая организация, это банк, либо это сервис рассрочки. То есть это обычно вот где-то в самом начале, в преамбуле, собственно, говорится, с кем вы заключаете договор. А далее, соответственно, обязательно смотрим, есть ли в документе, в договоре какие-то условия, связанные с процентами. То есть если у нас, еще раз, да, напомню, что сервис рассрочки — это услуга беспроцентная, то есть не может быть установлена какой-то платы за оказание услуги, там, за использование денежных средств, процентов и так далее, начисляемых с какой-то периодичностью. То есть это, кстати говоря, ключевое отличие рассрочки, да, от кредита или займа в том, что по кредиту или займу мы возвращаем сумму банку там, либо микрофинансовой организации с процентом, то есть начислением определенных процентов. Сервис рассрочки не должен предусматривать нигде выплату каких-то процентов, вот именно там в случае, если мы рассчитываемся в установленном порядке, не нарушаем сроков, там, не допускаем каких-то просрочек платежей и так далее. Вот. На это обращаем внимание, обязательно смотрим на свои, собственно, права и обязанности, ну и на права и обязанности стороны, которая предоставляет нам услуги, что мы должны сделать четко, чтобы соблюдать, чтобы нас не наказали, скажем так. Ну и, собственно, смотрим на то, что будет, если мы по каким-то причинам нарушим, да, свои обязанности, то есть какие условия, какие штрафы и так далее установлены документом. Как я уже сказал, по рассрочке этот штраф не может превышать 20% годовых от суммы долга, по рассрочке именно от сервиса соответствующего. Если же мы говорим про такую обычную, бытовую, назовем ее так, рассрочку, которую дает непосредственно продавец или магазин, или изготовитель мебели и так далее, фабрика какая-нибудь, то здесь уже, собственно, пени штрафы могут быть установлены какие-то другие, на это тоже важно обратить внимание.
3: То есть рассрочку может взять любое физическое лицо?
2: Да, у нас каких-то ограничений не предусмотрено. Ну, физическое лицо, естественно, дееспособное, да, то есть граждане старше 18 лет обладают правом, как там, ну, банковскими услугами пользоваться, услугами МФО, также точно и воспользоваться сервисом рассрочки. На самом деле сервис рассрочки, он достаточно популярный, да, то есть по сути это очень простая услуга, в особенности вот с учетом того, что мы очень много сейчас покупаем на маркетплейсах, там ее получить достаточно просто, достаточно быстро, суммы небольшие, никакой там проверки кредитной истории нет, расчеты, так скажем, с задолженностью, да, они осуществляются достаточно быстро, оперативно, ну и в этом смысле эта услуга достаточно востребована. Но в любом случае я напомню, что любую финансовую услугу нужно использовать с умом. Никогда не нужно там прибегать к кредитам, рассрочкам, займам и так далее, если у вас нет в этом какой-то вот острой необходимости. Лучше, конечно, в долги, что называется, не попадать без острой на то необходимости. И всегда нужно рассчитывать свою платежеспособность. Вот это, кстати говоря, один из таких рисков. Что почему в международной практике обратили внимание на сервисы рассрочки, потому что они увеличивают закредитованность. Так вот здесь момент тоже очень важный, что так как собственно предоставление рассрочки, например, небольшой, да, сервис у нас не сверяется с бюро кредитных историй, он не определяет платежеспособность клиента. Так, соответственно, ответственность за то, что клиент там не сможет по каким-то причинам рассчитаться, вернуть этот долг сервису рассрочки, она полностью лежит на покупателе. Здесь покупателю очень важно оценить свои силы, свою платежеспособность, чтобы он действительно смог там и рассчитаться и с сервисом рассрочки, и у него там осталось, что называется, на жизнь, на необходимые нужды, на какие-то еще, может быть, хотелки и так далее, может быть, еще на какие-то обязательные платежи, там кредиты, ипотека, там квартплата и так далее и тому подобное.
3: Ну и в конце нашей беседы давайте еще раз напомним нашим радиослушателям вот ту самую простую формулу расчета доходов, чтобы хватало и на жизнь, и кредитная нагрузка при этом была посильной.
2: Ну, вообще, общее правило, что касается именно там долгов, задолженности и так далее, которые вот в классике у нас существуют по кредитам, по займам, и в том числе, я думаю, его можно применить и к сервисам рассрочки, это то, что размер, да, объем обязательных платежей по вашим обязательствам, то есть это кредиты, там кредиты, займы, ну вот, соответственно, рассрочки какие-то, они не должны составлять более 50% вот ежемесячного дохода. То есть это вот 50% ежемесячного дохода — это на самом деле такой предельный уровень долговой нагрузки, который, например, если вы придете за кредитом, а вы и так уже ползарплаты отдаете, да, то есть банкам, например, либо микрофинансовым организациям, а вам такой кредит новый могут не одобрить, например, потому что это уже будет для финансовой организации риск, что вы не сможете с ним рассчитаться. Соответственно, и в рабочей, и в обычной жизни это тоже работает, но в идеале, конечно, чтобы, наверное, даже не 50%, а где-то в районе 30% нашего дохода, не больше, вернее, 30% от ежемесячного дохода составляли какие-то вот эти обязательные платежи. Вот такая, наверное, формула универсальная.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был Сергей Какаулин, начальник Центра защиты прав потребителей города Екатеринбурга Центрального банка России. Сергей был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. До новых встреч, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Начинаем выпуск с новостей из Румынии. Румынская православная церковь включила преподобного Гавриила Ургебадзе в свой месяцеслов. Имя известного грузинского старца, преподобного Гавриила Ургебадзе, сам Таврийского, включено в месяцеслов Румынской православной церкви. Решение об этом принял Священный Синод Румынской православной церкви на своем заседании, прошедшем 3 июня этого года. В частности, члены Синода одобрили включение в календарь Румынской православной церкви Дня памяти святого, отмечаемого 2 ноября, а также литургических текстов этого праздника. Напомню, преподобный Гавриил сам Таврийский в миру Гадерди Ургебадзе родился в Тбилиси. В 1955 году он принял монашеский постриг с именем Гавриил, а в 90-е по благословению патриарха католикоса Илии II архимандрит Гавриил жил в городе Мцхета, близ Самтавро. В те годы архимандрит Гавриил стяжал любовь и уважение православных верующих Грузии. Его считали прозорливцем и целителем, и к нему ежедневно стекалось множество паломников из Грузии и других стран. Скончался старец 2 ноября 1995 года и был похоронен во дворе храма Самтавро в Мцхете. В 2012 году Священный Синод Грузинской Православной Церкви прославил старца Гавриила в лике святых как преподобного. А в 2014 Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имя преподобного Гавриила Самтаврийского. Ну и к другим новостям выпуска. Книгу «Бытия» впервые издали на абазинском языке. Институт перевода Библии впервые подготовил и издал книгу «Бытия» на абазинском языке для народа, исторической родиной которого является территория современной Абхазии. Издание вышло тиражом в 300 экземпляров и сопровождается параллельным русским синодальным переводом. Сегодня большинство абазин проживает в Абазинском и Адыге-Хабльском районах Карачаево-Черкесской республики, а также в ее столице, городе Черкесск. По данным переписи 2021 года, численность абазин в России составляет 43 793 человека. Из них абазинским языком владеют 30 194 человека. Ранее Институт перевода Библии уже публиковал библейские тексты на абазинском языке, но книга «Бытия» издана на этом языке впервые. Ну и последнее сообщение выпуска из Москвы. Храм трех святителей на месте исторической святыни в Раменках намерены ввести в строй в конце июня. До 20 числа строители должны завершить укладку гранита в центральном

в зале, после чего храм сможет выйти на финальный этап подготовки к вводу в эксплуатацию. Напомню, он возведен в традициях Псковской школы церковного зодчества с сохранением исторических черт древнерусской архитектуры и адаптацией их к современным требованиям. Он имеет крестообразную форму, высокий барабан со шлемовидным куполом и 4 малые главы. Над главным проходом размещена звонница. Также отмечается, что история будущего храма тесно связана с историей самой местности. Еще в XIV веке на месте слияния рек Раменка и Ситунь находился храм, посвященный трем святителям. Со временем святыня исчезла, однако память о ней сохранилась. В 2006 году жители установили здесь памятный крест и выступили с инициативой возродить храм. Для строительства была выбрана площадка, максимально приближенная к месту расположения исторической церкви. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава пятая. Свадьба шута. Гимен на торжественной ехал колесницы, купидушки ту везли, прочие шли ситцы. Из эпических стихов Тредяковского. Приданого за ней 500 000. Вот выдали Матрёну за барона, и сделалась моя Матрёна ни пава, ни ворона. Из басни Крылова «Ворона». Назначенный праздник не был отменен. По особенной привязанности к княжне Лилимико, государыня хотела им воспользоваться, чтобы показаться вместе с нею придворным и тем отразить стрелы клеветы, которые могли на нее посыпаться. Она верила любви Мариорицы к Волынскому. И как не верить, свидетельства были слишком явны. Бедная не умела скрывать свои чувства, но в голове Анны Иоанны развилась мысль сделать эту любовь законною. На это довольно было одного ее царского слова. При докладе Волынского, что шутовская свадьба снаряжена, с ним обошлись необыкновенно милостиво. Что, оказалось, вело его к гибели, то послужило к выгодам его. Каких же странностей нет на свете? Прошу угадывать, где встать, где упасть. Напротив, к изумлению всего двора, Бирон был принят чрезвычайно холодно. Он хотел говорить о предмете, лежавшем у него на сердце, и не имел возможности. Сначала речь его перебивали, потом решительно объявили, чтобы он не смел упоминать о княжне. Зато отплатил он при выходе из внутренних комнат, хлопнув сильно дверью. Тигра вводили в клетку, но боялись еще запереть ее. Он знал свою силу и играл железной клеткой, входя и выходя из нее. Никто не смел говорить об охлаждении к фавориту. Не верили ни слухам, ни глазам, боялись даже верить, чтобы не проговориться. Хотели скорее думать, что тигр притворяется спящим. Праздник, народный праздник. Какое магическое слово для толпы. Полно для одной ли толпы? Это слово не ключ ли к общему веселью? И кто же не хочет забыться от забот здешней жизни, вкусив хоть несколько капель у фонтана этого веселья, бьющего для всех и про каждого? Мужичок окунает в нем свою бороду, так он жаден напиться его до безумия. Мудрец, хоть и мудрец, с припевом из Соломона, все суета-сует, осторожно, из-под тишка, лезет тоже за щитом густой бороды черни и спить с отдыхами ковшичек удовольствия народного, грубого, как он называет его, но все-таки удовольствия. Накрой же, кто его на этом ковшике любимую его сентенцию, все суета-сует, у него тотчас готова оговорка, ведь надобно ж было испытать, какова водица, чтобы описать ее свойства. А все это сведем к тому, что все мы не прочь от народных увеселений. Не пользуясь Мафусаиловой жизнью, мы не могли быть на празднике, который в последний год царствования Анны Иоанны дан был по случаю свадьбы пажа и шута ее Кульковского. Постараюсь, однако ж, описать праздник, будто сам видел его. А отчего так хорошо его знаю, то, извольте знать, слышал я об нем от покойной моей бабушки, которая видела его своими глазами и вынесла из него рассказов на целую жизнь. Восторгов на целую вечность, если б вечность дана была в удел моей бабушки. Итак, просим ко мне под бочок. Смотрите ж, что я буду вам показывать. Видите ли, становится на площади между Зимним дворцом и Ледяным домом карета золотая, десятистекольная, запряженная 8 неаполитанскими лошадьми. Что за кони, будто писаные? Сбруя пылает на них, страусовые перья развиваются на головах, снег курится из-под ног, тонких, как у оленя. Пиф-паф бичом, каково ж рисуются! Благородная кровь означилась струями по атласу их шерсти. 12 пеших гайдуков идут по бокам цуга, готовые смирить рьяность коней в случае, если б забыли узду и бич. Кучера в треугольных шляпах с позументами, из-под которых прицеливается в карету длинная коса, в откидных ливрейных шубах, исписанных блестящими галунами, в башмаках и шелковых чулках с огромными пряжками. Пажи унизали карету ожерельем, которому служат как бы замком 2 араба в золотых шубах и в белых челмах. Охраняют ее 12 ездовых сержантов верхами в гренадерских с плюмажем шапках. В ней сидит государыня. Напротив ее княжна Лелемико. Кабы знали, что она дочь цыганки. На лице последней играет уж румянец, в глазах искрится удовольствие. Скоро ж оправилась, мудрено ли? Она уверена, что любима. Позади этой кареты несколько других с великими княжнами и придворными дамами. В одной из них, посмотрите, настоящая русская дева. Кровь с молоком, и взгляд, и привет царицы. Это дочь Петра Великого Елисавета. Она дарит толпу улыбкой, будто серебряным рублем. Кажется, сердце хочет сказать: «Желанное, царствуй над нами!» Как ей легко увлечь эту толпу! Невыгодно сравнение с нею для Анны Иоанны, смуглой, рябоватой, с длинным носом, тучной, мрачной. Прибавьте к неприятной наружности потворство ужасному Берону, и можете судить, почему ее прозвали Грозною, когда она в самом деле не была такой. Заметьте и эту молоденькую женщину в придворной карете. Милое дутое личико, на котором набросано кое-как простодушие, доброта, ветренность. Это Анна Леопольдовна, супруга герцога Брауншвейгского. Кто бы подумал, что ей предоставлено сменить временщика и править государством. Кому, однако ж, как ни голубки, принести ветвь мира человечеству, усталому от казней? К карете нередко подъезжает муж ее, незначащее лицо и статный красивый Линар, этот очарователь. Но я расскажу вам когда-нибудь в другое время их историю. Вот и карета герцога Курлянского с его гусарами, скороходами, егерями и пажами. Он ослепляет великолепием своего экипажа и прислуги, и красотой лошадей. Он давит толпу своим грозным взором и именем. Жена его с ног до головы облита корою алмазною. Знатоки ценят их в 2 миллиона. Вот и фельдмаршал Миних, верхом, герой, инженер, честолюбец, волокита, любящий страстно ветчину с сахаром и женщин, но более всего славу. Посмотрите, как он увивается около кареты Строгановой, дочери Воронцова, первой красавицы при дворе, первой, хотел я сказать, после княжны Лелемико. Она небрежно отвечает ему. Отуманенные грустью взоры проникают в толпу всадников и ищут между ними молодого Воронцова, двоюродного брата ее, к которому пылает страстью преступной. Зато муж ее у ног прекрасной княжны Трубецкой, венчающий его не одними надеждами. Но слышали ли вы про чудную смерть Строгановой и про сердце ее, выставленное в церкви на золотом блюде под стеклянным колпаком и прочее? О, Господи, положи на уста мои хранения. Когда-нибудь, если удастся, расскажу все, что я про них слышал от 90-летнего старца, которому тайны их жизни были известны как его собственная спальня. От него ж узнал я историю молдаванской княжны Лелемико. А теперь станет ли меня управиться и с настоящим рассказом? Какой щегольской съезд! Играют волны страусовых перьев, переливается блеск золота в блеск алмазов, бархаты пышут яркостью своих цветов, черные соболи нежатся на женских коленках. Какое отборное собрание женщин, какие хорошенькие свежие лица, будто сейчас умылись снегом или с серебра под первый весенний гром. Горят опасные взоры их, или проблескивает на вас из-под длинных ресниц луч потаенный. Кокетничают и красавицы лошади, все блестит, все радуется снаружи. Зато какой хлам становится за придворными экипажами. Чего тут нет? Вот курятник, из которого выглядывает жирная наседка с полдюжины хохлатых птенцов. Вот человеческая мумия под белым париком, прилепленная к своему седалищу, устроенному в богатой берлине, которой везут 4 лошадиные мумии веревочными постромками. Она боится малейшего толчка, чтобы душа не вылетела из нее вон. Думаю, что и в соседней карете со взводом прислуги в нарядной ливрее на запятках барыня, разряженная, как жар птица, при каждом ухабе дрожит не менее старика. Не за душу свою, кажется, душонки-то и нет у нее, а за свои соколиные брови, за жемчуг своих зубов, за розы и перловую белизну лица, взятые на прокат. Тут найдите в экипажах живые колоды карт, живые корзины с цветами, свежими и поблекшими, простыми и расписными, индейских петухов, ветвистых оленей и прочее, что и ныне можете найти на всяком съезде. Какая смесь вкуса с безвкусием, блеска с чернотою, великолепие с недостатком, настоящая вывеска необразованности тогдашнего времени. Только 2-3 экипажа вполне щеголевато снаряжены, и в числе их карета Волынского. В ней сидит супруга его, счастливая, гордая им, только им, и разве плодом любви их, который носит под сердцем? Какая мысль блеснула в голове ее и Мариорицы? Что почувствовали они, когда издали взглянули друг на друга в первый раз? Уж верно, не Наталья Андреевна завидовала участи княжны, сидящей с государыней. С сам Волынский разъезжает на санях, чтобы удобнее распоряжать всеми частями праздника. Однако ж, внимание, господа и госпожи! Не заглядывайтесь так на прекрасную бледную княжну Лелемико и пригожую супругу кабинет министра. Знаю, что обе загляденье. Одною, говорите вы, любуетесь, как звездой любви на роскошном ложе неба, как обольстительную девою, которая должна украшать рай Магометов, все помыслы о ней, соблазн, грех, бессонница, видение, бунтующие кровь вашу. Другою восторжены вы, как Мурилловым идеалом, на который, кажется, боишься глядеть недушевными очами, которого взгляда соучастия дает крылья, чтобы лететь на небо христианское. Знаю, что вы колеблетесь, кому из них отдать золотое яблоко, но теперь не время играть роль Париса. Итак, прошу внимания, господа и госпожи. В голове шествие рота гвардейцев. Треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветками, у офицер — лаврами. Так ходили они, возвратившись из славного турецкого похода. Проходя мимо императрицы, они приветствуют ее громким «Виват!». Вот выступает огромный слон, сильное, мудрое животное из числа четвероногих, которое, однако ж, повинуется, как вы видите, маленькому двуногому животному, может быть, и довольно глупому. Но этот простачок получил от одного лукавого выскочки из своего рода талисман-молоток, которым он, сидя на его хребте, долбит силача и мудреца в голову и управляет им, как хочет. Тяжело выступает слон в теплых котах. Но каких это двух зверьков везут на спине его в огромной железной клетке, утвержденной к ней подпругами? Народ, несмотря на присутствие императрицы, встречает их радостными восклицаниями, хохочет, плещет руками. Поезжай они на слоне и не в клетке, народ не посмел бы смеяться. Эти зверьки, судя по образу их, человеки. Один — Кульковский, другой — супруга его, бывшая Подачкина и барская барыня. Кланяйтесь им, господа и госпожи, и поздравляйте их со вступлением в законное супружество. Они едут из церкви на свадебный обед, провожаемые многочисленным поездом. Напыщенные, как лягушка, собиравшаяся в быки, сидят они друг против друга в богатых креслах. Штоф, бархат, золото, вспыхивая от луча солнечного, сквозят через железные прутья клетки. Муфты придают новобрачным высокую степень кукольного барства. Есть чем и похвалиться. От Баязета до них еще никто не езжал в таком чудесном экипаже. А Баязет, как вы извольте знать, был не мелкая спица в колеснице мира. Легко сказать, султан. Любезная старина, завидная старина. Увы, теперь не повезут человека в железной клетке. С какой высоты смотрят новобрачные на толпу? Все мало и низко перед ними. С каким самодовольством озираются они? Не для них ли съезд двора? Стечение всего Петербурга? Для них собрание всей России? Все диковинки, нигде еще не виданы. Особенно торжественно госпожа Кульковская. Ей пожалована богатая приданая, хоть бы невесть имениха. Она уж столбовая дворянка, может покупать на свое имя крестьян и колотить их из своих рук. Мечты о столе царском, где сядет рядом с женою Волынского, бывшую своею барынею, о пирах и более о наказаниях, которые будет рассыпать, кружат ей голову. Осмелься кто из ее крестьян пискнуть перед ней, кликнула, заплечный мастер садится на облучок ее повозки, летят, приехали, и по ее мановению без дальнего суда расправа готова. Все дело нескольких целковых и власти боярской. Чудные времена, славные времена. Госпожа Подачкина опьянела от восхищения, и ей не верится, что она на такой высоте почестей и могущества. Глядите, глядите, что за странный поезд тянется за экипажем новобрачных. Честь первых за ними принадлежит остякам, или лучше сказать, оленям, на которых они едут. Красивые животные дрожат и упираются, от страху по шерсти их перебегают тени. За ними новгородцы на паре козлов, малороссияне на валах, чухонцы на ослах, татарин с своею татаркою на откормленных свиньях, на которых посадили их, чтобы доказать, как можно преодолеть натуру и обычаи. Тут и рыжеволосые фины на крошечных конях, камчедалы на собаках, калмыки на верблюдах, белорусцы под войлоком колтуна, зыряне, которых честность могла бы поспорить с немецкою, ярославцы, взявшие верх на этой человеческой выставке статью красотою, щегольством наряда, и так далее, все 150 разноплеменных пар, каждая в своем народном костюме, на отличной паре животных, в различных санях и салазках. Блеенье, лай, мычанье, рев, ржанье, звон бубенчиков и колокольчиков. Какая чудная музыка при этом диковинном поезде. Опять скажу, только в России можно было составить такой богатый этнографический праздник. На одной площадке собрались весь Север Азии и почти весь Восток Европы. Для этого стоило только русской царице махнуть платком из окна своего терема. По воле государыни поезд сделал два оборота по луговой линии и тянется к манежу Берона. Там приготовлен обед для новобрачных и гостей. Стол накрыт на 303 куверта. Музыка, составленная из труб, гобой и литавр, встречает поезд. Садятся за стол чинно парами в том порядке, в каком ехали. Разумеется, князь и княгиня свадьбы на переднем месте. Перед каждую парою поставлено национальное ее кушанье. Государыня с своею свитою расположилась на возвышении под балдахином. Около нее составляется блестящая гора дам и кавалеров. За обедом Тредьяковский громогласно произносит стихи собственной работы. «Здравствуйте, женившись, дурак и дура! Еще то-то и фигура! Теперь-то прямое время вам повеселиться, теперь-то всячески поезжаным должно беситься. Ну, мордва, ну, чуваша, ну, самоеды, начните веселье, молодые деды, балалайки, гудки, рожки и волынки, сберите и вы бурлацкие рынки. Ах, вижу, как вы теперь ради, гремите, гудите, брянчите, скачите, шалите, кричите, пляшите, свищи, весна, свищи, красна. И так надлежит новобрачных приветствовать ныне, дабы они во все свое время жили в благостыне, спалось бы им да вралось, пилось бы да елось. Здравствуйте ж, женившись, дурак и дурка, ище то-то и фигурка. Государыня рукоплещет, именует Василия Кирилловича придворным пиитом, и по приказанию ее все ее окружающее осыпает певца рукоплесканием. Он встает, изнемогший под бременем своего торжества. Два пажа берут его под руки и сажают на противный конец стола, где для него поставлен особенный куверт под беседкою из веников. Ему одному нет пары, он единствен. Во время обеда служат ему пажи, честь, равняющая его Шапелем, если не Стасом. Обед кончился. Начинаются пляски. Каждая пара свою национальную. Там плывет лебедкою русская дева, и около нее увивается соколом ее товарищ. За ними ломаются, как одержимые духом, в шайтанской пляске. Далее пристукивают казачка или выкидывают журавля. Тут мчатся степным вихрем цыгане. «Эй, жги, говори, эвое, эван!» И взоры иступленно красноречивы, и каждая косточка говорит, каждая жилка бьется, и грудь дышит бурею любви. Но что с княжною Лилимико? Она бледнеет. Пляшущая цыганка не ее мать, но ее напоминает, и это напоминание леденит все существо майорицы. Она старается укрепиться, ищет взорами Волынского, находит и оживает. Между тем цыгане пролетели, голос их отдается слабее и слабее, наконец совсем замирает. Новые пары, новые пляски и голоса, и страх и грусть мариорицы промчались, как мимолетные видения. Великолепный балет! Испытайте задать нам подобный, господа директоры театров! Пир кончен, и новобрачные своим пестрым многочисленным поездом отправились в прежнем порядке в ледяной дом. Здесь при звуке труб, литавр и гобой под хор козлов, быков, собак и ослов высадили их из железной клетки и отвели с подобающей честью в спальню, где и заперли. Поезд распущен. Часовые приставлены к дому, чтобы влюбленная чета не могла из него освободиться. Каков алтарь Гименею! На что не садятся, к чему не прикасаются, все лед. Стены, брачное ложе, утварь, отвсюду пышет на них холод, ближе, теснее, наконец, душит, костенит их. Несколько минут утешает их огонь в ледяном камине на ледяных свечах. Но этот фосфорный огонь не греет. Вот и он слабее перебегает по ледяным дровам, цепляется за них, бьется, умирая, исчезает. Холодно, мрачно, как под землею. Сердце замерзло. Сначала молодые силятся побороть холод, то бегают взад и вперед по комнате, пляшут, кривляются, то кувыркаются, то колотят друг друга. Смех, да и только. Нет более сил выдерживать. Стучатся в дверь, стонут, умоляют часовых выпустить их. Припадают заочно к их ногам, клянутся по гроб не забыть их благодеяний, обещаются озолотить их. Ничто не помогает. Отчаяние берет верх. От мольбы переходят к проклятиям. Все проклинают, что только носит имя человеческое. Ломают и уничтожают все, что могут разломать и уничтожить. Силится разрыть стену, наконец, предавшись отчаянию, садятся на постель. Глаза слипаются, дремота одолевает их более и более. Смерть уж протягивает на них руки, усыпляет их, убаюкивает сказками, сладкими видениями. Еще одна минута, и они заснули бы навеки. Но утро отрисает уже свои белокурые кудри из снежного подзора. Начинает светать. К новобрачным входит караульный офицер и, найдя их в предсмертном усыплении, старается их оживить. Их оттирают снегом и относят на квартиру, где помощь лекаря скоро возвращает им жизнь. В этот день Берон был чрезвычайно скучен. Государыня опять весела, как бы утешаясь победою над своим любимцем и самой собою. Унизительное внимание герцога простиралось почти на каждого из придворных, кроме отъявленных врагов его. Упавший временщик всегда низок. На следующий день государынею назначено кабинетское совещание по случаю вознаграждения поляков. Твердость ее делала успехи.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.
0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас очередная часть из книги Бориса Ганага «Детям о душе».

прозрение. В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две. Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к нему домой. Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у нее было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили, почему Лёва не ходит в школу. Мама печально ответила: он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может. Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: а мы его по очереди в школу водить будем и домой провожать, и уроки поможем делать, перебивая друг друга, защебетали одноклассники. У мамы на глаза навернулись слезы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва с трудом сказал: «Здравствуйте». И тут со всех сторон посыпалось: «Я завтра зайду за тобой и провожу в школу, а я расскажу, что мы проходили по алгебре, а я по истории, а я...» Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слезы. После ухода ребята составили план: кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. А как замирал класс, когда Лёва отвечал. Как все радовались его пятеркам, даже больше, чем своим. Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того, чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические концерты. Школу Лёва окончил с золотой медалью. Затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. После института Лёва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным математиком, академиком Пантрягиным. Не счесть людей, прозревших для добра.

Разве это друг? В одной стране ученые создали робота, который способен обучаться. Назвали его Сайком. Сайк может любую информацию запомнить и на любой вопрос ответить. Но прямо отличник, только из металла и пластика. Он и послушнее тебя. Ты чем взрослее становишься, тем своевольнее и упрямее. А Сайк только по заложенным в него программам действует. Даже доброе дело не сделает, если не прикажут. Стоит слепой на перекрестке и не может улицу перейти, светофора не видит. Ты быстро сообразишь, что нужно делать, правда? А у Сайка не так. Если это программой не предусмотрено, будет сам, как светофор, стоять и огоньками помаркивать. Спросили Сайка, кто твои родители? Он ответил, у меня нет родителей. Я компьютерная программа, а не живое существо. А что ты можешь? Я помню то, чему меня научили. Могу воспринимать различную информацию и обрабатывать ее. Спросили компьютерного мальчика, Сайк, какие у тебя задачи? Постоянно накапливать знания и делиться ими с людьми. Знания – это, конечно, хорошо. Да разве только в них дело? Что они без сердечности и доброты? Сейчас Сайка уже многому научили. Он и читать, и в шахматы играть, и по телефону разговаривать умеет. Даже кажется порой, что это человек, но хотел бы ты такого друга? Вряд ли. Души в нем нет. Любить не может. А без любви разве это друг? Да и вообще, если не любить, зачем тогда жить?

Мой гриб, мой. Дедушка с внуком пошли в лес за грибами. Дед, грибник опытный, знает лесные секреты. Ходит он хорошо, а вот нагибается с трудом. Спина может не разогнуться, если резко наклониться. Внук же, юркий, заметит, куда дедушка устремился, и тут как тут. Пока дедушка поклон грибку сделает, внук уже кричит из-под куста: «Мой гриб я нашел!» Промолчит дедушка и опять отправляется в поиск. Только увидит добычу, внук опять: «Мой гриб!» Так и вернулись домой. Внучек показывает маме, вряд ли кто сможет рассказать.

Но почему-то ему захотелось носить крестик у сердца. Мать недавно выпустили из колонии, живет неизвестно где, а крестик здесь. Только порой приходится отдавать. Захотелось его поносить и Диме, и Вове, и другим. Как откажешь? Ребятам тоже досталось. У Вовы мама из квартиры сделала притон. У Димы, хотя и был свой дом, но жил он там как брошенный, часто голодал. Вот и передают друг другу крестик по очереди. Согревает.

В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детям о душе» Бориса Ганага. Продолжение следует. Ну а сейчас на наших волнах мы начинаем трансляцию Божественной Литургии. Сегодня она ведется из Свято-Воскресенского собора города Брест.

Благословен Бог, издевай благодать на архиерея своя, яко мира на главе сходящий, на броду броду рою сходящий, на методежи его. Благословен Бог, припаси ты силу положения порочим, будь вы совершай ноги твои, яко и лет.

0: И пасемся оружием твоим предметом, сильной красотой твоей, добротой твоей на лицу успевай. И царствуйся ради крота сей правды. И наставника дивно десница твоя всегда, ныне и присни во веки веков. Десница твоя, Господи, прославится крепости. Десна твоя рука, Господи, сокруши враги множеством славы твоей, а стены со супостаты.
1: Господу помолимся.
0: Господи, Господне, сотворися и создастися. Разумите и научишася заповедями Господу.
1: Господу помолимся.
0: Архиерей твой, Господи,

0: Господу помолимся.
1: Аще кто хочет последовать мне, да утвердится всемирище Господь возле крестла и последовать мне. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Господу помолимся.
1: Сердце чисто сосижу тебе, Бог, и дух прав обновить в утробе твоей.

вечный во веки веков. Аминь. Положи, Господь, на главу за венец. От камней других живота просила, всегда остановит мир. Всегда, ныне и присно, и во веки.

светится свет Твой пред человеки, я предовидя добрые дела Твоя, и прославит Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и во веки.

небесный утешителю души истинной, живездец и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись вны, и очистенные от всякие скверны, и спаси блажи душ наших. Слава Вышний Богу и на земле мир человеца благоволения. Слава Вышний Богу и на земле мир человеца благоволения. Господи, в сне наши отверзишь, и уста наша возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда на непричный и великий, Господь, да исправит Господь статы ваши, да помнет вас Господь Бог по царству Своему, всегда ныне и присно и во веки веков.

спасение душ наших. Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех. Господу помолимся. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вон. Господу помолимся. О великом Господе.

высокопреосвященнейшем митрополите Вениамине, о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, числе пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. О богохранимых странах наших, властях и воинствах и

живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздуха, во изобилии плодов земных и временных и мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помоги.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга.

Поки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодевицу.

молитвами святаго славного и всехвального апостола и евангелиста Матфея, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, в исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа.

Светильник телу есть око, а шуба будет око твое просто, все тело твое светло будет. А щели око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. А шуба свет и же в тебе, тьма есть, но тьма колеми, никто же может его достать.

По друзьям же не родить иначе, не можете Богу работать и мамоне. Всего ради говорю вам, не пецитесь душею вашей, что ясти, что пьете, не телом вашим, во что облечетесь, не душа ли больше из пищи и тело одежды. Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Не вы ли паче лучше их из всех? Кто же от вас пекися может, приложите возрасту своему лакоть един, и одежде что печетеся, смотрите крыль сельны, как растут, не труждаются, не прядут, глаголю же вам, яко не

Nos vamos.

Христо памятный Божий воинов, за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положивший, и всех безвременно в годы Великой Отечественной войны, от голода.

Божие, Царство Небесное, Боевство.

Боже духов и всякие плоти сметь поправы, и дьяволу упразднивы, и живот миру Твоему даровавы. Сам Господи упокой душу усопших раб Твоих, преснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших, и всех безвременно годы Великой Отечественной войны, от голода, холода, ран и болезней скончавшихся, во вражеском пленении страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевших, о них же поминание творим ныне, вместе светлые, вместе злачные, вместе покойные, оттуда же отбежи болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими делом, словом, помышлением, яко благие человека любит Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит, Ты бы един, кроме греха, правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твое истина, яко Ты есть и воскресенье, и живот, и покой усопших раб Твоих, преснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших, и всех безвременно в годы Великой Отечественной войны, от голода, холода, ран и болезней скончавшихся, во вражеском пленении страшные страдания, истязания и мученическую кончению претерпевших, о них же поминание творим ныне, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: лицеверней, паки, паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И мудрость.
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аки, паки миром Господу помолимся. В Вышнем мире спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих, церкви и соединении всех, Господу помолимся. О святем храме, семи с верой и благоговением и страхом Божьим входящих вон, Господу помолимся. Все нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодать.

Царствие Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святейшие патриархи, православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина преосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Белоруссии, да поминет Господь Бог во Царствии Своем.

Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицы Сергия Лавры, Священного Архимандрита, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных.

0: Тихон вели церковь в сложные времена. Казалось бы, сегодня времена не тяжелые, церковь свободна. Но, к великому сожалению, враг рода человеческого, дьявол, сеет смуту внутри церкви, внутри вселенского православия. И вот Господь воздвиг вас как столпа и защитника вселенского православия, не только русской православной церкви, но и вселенского православия. Поэтому, конечно, мы благодарим Господа, что имеем такого первосвятителя, но и благодарим вас за вашу стойкость, за вашу мудрость, за то, что вы, несмотря ни на что, идете тем путем, которым должен идти первосвятитель для того, чтобы защитить народ Божий от всяких ненужных вещей в жизни церкви. Спасибо, Господи, Бог, помощь вам, многое вам лето. Благодарим вас за ваш второй первосвятительский визит в град Брест. Да, как владыка сказал, митрополит сегодня собор белорусских святых. И здесь, на западных сторонах нашего Отечества, православие защищали многие люди, в том числе первым является преподобный мученик Афанасий, игумен Брестский. На месте его мученической кончины стоит мужской монастырь. Мы всегда весьма торжественно проводим день его празднования 18 сентября. Сегодня мы хотели бы вручить вам эту икону преподобного мученика Афанасия с купятицкой иконой Божией Матери. Он был настоятелем Купятицкого монастыря, он молился Божией Матери, она являлась ему, она помогала ему защищать святое православие, она благословляла и наш народ на стойкость. И сегодня мы заверяем вас, западные границы нашей церкви, они сильны в вере, вы видите народ Божий. Они преданы вам, как первосвятителю. Они преданы вам, как патриарху. И мы лишь только просим вашего благословения на дальнейшие труды, созидания вместе с вами. Будет возможность, посещайте нас еще не один раз. Много вам лета, ваше святейшество, Господь да благословит ваш первосвятительский, нелегкий, но спасительный путь. Вы ведете нас ко спасению Царства Небесное. Многое и благая вам лето.
1: Владыка митрополит, владыка Иоанн, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, с особым чувством я посетил и посещаю это благодатное место. И к этому есть несколько причин. Одна причина связана с жизнью моей семьи, моих родителей. В нашей семье дружной всегда хранилась вера, даже в самые тяжелые времена гонений. И этому, конечно, предшествовала вера наших родителей. Вот особенно сегодня я вспоминал маму, матушку Раису, которая была человеком хорошо образованным. Она закончила филологический институт, была учительницей немецкого языка. Но одновременно она была человеком глубокой веры, которая, может быть, ее и спасла во время Ленинградской блокады. Она с моим старшим братом, который позже стал тоже священником, протоиереем Николаем, практически все годы блокады прожили в окруженном врагом Ленинграде тогдашнем. Вот, конечно, все эти эпизоды, эти такие этапы семейной жизни повлияли и на мое какое-то мировоззрение, и в том числе на мой выбор, который я сделал очень рано, еще в детстве. Еще даже не ходя в школу, я попросил

0: своих родителей, чтобы мне шили иерейское облачение. Вот, настолько была странная просьба, что, конечно, мама не могла как-то всего этого осуществить, но отец, будучи священником, попросил одну монахиню из храма Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове. Может быть, этот храм знают по часовне Блаженной Ксении Петербургской. И она из части протодьяконского орария шила мне петрохиль. Вот. Папа меня предупредил, что ты можешь служить литургию только до веры, а после уже нельзя. И вот представьте себе, будучи мальчишкой, я служил литургию до веры. Но честно останавливался, и уже там, где начинался евхаристический канон, не дерзал продолжать службу. Рассказываю это к тому, чтобы... Но вот еще раз, конечно, вспомнить моих родителей не случайно, потому что вот мой дядя, в честь которого я был назван Владимиром, он как раз служил в Брестской крепости. Вот, но как связист, а он обладал хорошим инженерным образованием, вот в эти дни перед началом войны он был направлен на границу, вот на берег той самой реки, которая отделяла тогдашний Советский Союз от Польши, но Польша была уже оккупирована, от фашистской Германии. И вот этот страшный день, 22 июня, ровно в 4 часа, он встретил там, на этом рубеже. Исчез. Мама запрещала молиться о нем, как об умершем. И мы всегда молились о безвестисущем воине Владимире. Но в какой-то момент отец понял, что из той мясорубки в тот самый день, 22 июня 41 года, человек мог либо попасть в плен, что маловероятно, потому что немцы шли быстро, они не брали в плен, они убивали, а скорее всего он погиб. И вот через многие-многие годы отец отпел моего дядю, и мы стали поминать его за упокой. И вот поэтому для меня посещение этого места связано вот с такими семейными воспоминаниями, тяжелыми воспоминаниями. Но одновременно, вот вспоминая это тяжелое прошлое, не войну, которую я, к счастью, не застал, а послевоенные годы, особенно 60-е, когда началось так называемое хрущевское гонение на церковь, когда безумный правитель, который остался в памяти народа в качестве карикатуры и анекдота, заявил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А коммунизм обещал построить к 80-му году и к 80-му году показать по телевизору, дословно цитирую эту мерзкую фразу, «последнего попа». Где сейчас этот правитель? Память погибешь шубом. Если сохраняется, только в анекдотах. Как самый неудачный, самый глупый, самый амбициозный, самый ненужный нашему народу правитель, наверное, за всю историю существования нашего государства. Вот, но в то время этот человек имел власть и, конечно, очень много сделал злого для того, чтобы ослабить церковную жизнь. Но ее ослабить было невозможно, потому что было еще живо поколение тех, в том числе советских людей, которые сохраняли веру, которые прошли войну и которые в храмы ходили и ничего не боялись. Вот поэтому посещение этих мест, связанное с теми событиями, которые были в 41-м году на пограничье, конечно, наполняет меня такими воспоминаниями чисто семейными, которые переплетаются с воспоминаниями о том страшном времени, о тех страшных моментах нашей национальной истории, которые никогда, конечно, не исчезнут из памяти нашего народа. Сегодня мы живем в другую эпоху. Страна наша, я имею в виду историческая Россия, частью которой являлась и Российская Федерация, и современная Беларусь, и многие другие страны. Действительно, эта историческая Россия пережила страшную эпоху, беспрецедентного гонения, уничтожения церкви. И если несколько слов сказать, а кто победил? Церковь Божья победила. Не имея никакой армии, никаких силовых структур, никаких заступничеств на уровне государственной власти, тихо. Вот такие люди, как вы, мужчины и женщины, чаще даже пожилого возраста, в то время люди другого возраста побаивались ходить в храм, они победили своими молитвами, своей верой. И вот сегодня здесь, в Беларуси, которая была особенно подвержена воздействию атеистической пропаганды и попыткам государственной власти искоренить веру, мы с вами в таком множестве встречаемся в этом дивном построенном соборе. И, конечно, мое сердце преисполнено радостью и очень в хорошем смысле слова гордости за героизм белорусского народа, за веру вашу, за веру ваших предков, за то, что сохранило православие на этой земле. Ну, а теперь еще раз хочу сказать, живем в иную эпоху. У нас очень много возможностей. Но еще раз вспоминаю слова: кому больше дано, с того больше и спросится. Поэтому, обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству нашей церкви, еще раз хочу сказать: работайте, братья, как в светском мире говорили после войны, за себя и за того парня. Работайте, трудитесь на полную силу. Не давайте себе слабины. Не говорите, ну, мне уже там, ну, за 60, ну, еще на пенсию рано, но я уже не могу, и вообще молодые пускай трудятся. А молодые, взирая на старших, будут говорить, ну, пускай старики, они трудятся, они опытные. Мы все должны трудиться, не покладая рук. Во-первых, для того, чтобы укреплялась вера православная в нашем народе, благочестие, чтобы народ становился духовно сильным, потому что только духовно сильный народ способен одерживать великие победы. И, конечно, особенно радостно мне говорить эти слова здесь, на этой героической земле. Народ, который действительно внес огромный вклад в победу над самым страшным врагом в истории нашей Родины. Хотел бы поблагодарить владыку митрополита за ваши труды, владыка, всех преосвященных, которые трудятся в Беларуси. Еще раз призвать к тому, чтобы мы, как я уже сказал, трудились за себя и за тех, кто не мог трудиться так, как можем сегодня трудиться мы. И еще раз хотел бы напомнить, что наше будущее как церкви, как народа, во многом зависит от того, как сформируется современное сознание современной молодежи. Насколько они будут преданы Родине и Церкви. Насколько они будут способны идти тем путем, которым шли наши благочестивые предки, да и старшее поколение, прошедшее через времена тяжелых испытаний. Поэтому молитва моя за Церковь нашу, мученицу-исповедницу, победившую в этих страшных и чудовищных для 20 века гонениях. Церковь моя, молитва моя сегодня, конечно, и за молодое поколение, чтобы оно, назидаясь опытом старших, хранило веру, была предана Церкви и своему Отечеству. Потому что вера и патриотизм тесно сплетаются в истории нашего государства, еще общего государства, начиная с Руси, ну и кончая совсем недавним временем. Пусть Господь хранит землю нашу, власти наши, народ наш, особенно молодое поколение, укрепляя всех в вере, в благочестии и силе Духа. Аминь. С праздником вас всех поздравляю. Ну вот в память о сегодняшнем дне я бы хотел... Разверните так, чтобы видно было. Хотел бы подарить этому замечательному собору вот этот величественный образ Христа Спасителя. Он был написан по моему благословению. Таких икон совсем немного. я хотел бы, чтобы одна из этих икон присутствовала в этом храме и в память о нашем сегодняшнем богослужении, и как патриаршее благословение народу и церкви в Белой Руси пребывающим. Храни вас Господь! А вот для всех храмов Брестской епархии хотел бы подарить вот это четверговое Евангелие, то есть сборник 12 Евангелий, который мы читаем в Великий Четверг. Прошу вас каждый храм передать от патриарха этот подарок.
1: Спасибо.
0: Владыка митрополит Вениамин, хотел бы выразить вам благодарность за то, как вы смиренно, спокойно, но очень твердо и в правильном направлении осуществляете архипастовское попечение о веренном вам народе. И в память о сегодняшнем богослужении также хотел бы преподнести вам крест и две подногие, которые соответствуют вашему званию и положению предстоятеля местной церкви.
2: Спасибо. Скажи, благодарю.
0: Владыка Иоанн, вас прошу принять тоже подногию Пресвятой Богородицы, тоже в память о нашем сегодняшнем совместном богослужении.
2: Спасибо.
0: Прошу огласить патриарший указ.
3: Указом Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла во внимание к помощи Белорусской Православной Церкви Петкевич Наталья Владимировна, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, удостаивается ордена Русской Православной Церкви, равна апостольной княгине Ольге второй степени.
0: Помогай вам Господь в ваших трудах на благо народа Беларуси и
4: Аксия достойна!

из вас я хотел бы передать вот это небольшое изображение Смоленской иконы Божьей Матери, образ чудотворный, связанный в истории с нашими победами, а для меня очень дорогой, потому что долгие годы я был смоленским архиереем, соседом вашим по канонической границе. Вот, и попросил бы каждому, кто сегодня присутствовал в этом храме, передать вот это патриаршее благословение в виде вот этой иконочки. Прошу вас, Владыка, распорядиться, чтобы так, чтобы никто не ушел неутешенным. Каждому вручили бы иконочку. Еще вас с праздником поздравляю. Да хранит Господь церковь нашу, Беларусь, и каждого, кто, храня веру в сердце, стремится жить и идти по пути, который сам Господь указал всем нам ради нашего спасения. С праздником поздравляю вас!

0: Дорогие друзья, на наших волнах завершена трансляция Божественной Литургии, которая сегодня велась из Свято-Воскресенского собора города Бреста. Ну а мы с удовольствием продолжаем наш эфир.
1: То, что выходит за пределы богослужений. То есть, если нужно говорить о богослужениях как о молитве совместной, как некой основной деятельности церкви, то все остальное — это миссия, это свидетельство о вере в Господа и Спасителя Христа. Ну а если говорить более специальным образом, то есть о более узком понимании, скажем, миссии, то миссия — это прежде всего свидетельство о вере во Христа для тех, кто еще не в церкви. Есть разные способы определять, что есть миссия, что есть катехизация, что есть воцерковление, что есть просвещение уже крещенных. То есть разные варианты понимания того, что же это такое. Но в общем и целом миссия — это свидетельство о вере во Христа тем, кто еще в церковь не пришел. Она может иметь самые разные формы, в том числе и вот то, что мы с вами сегодня делаем, это часть миссии. Это рассказ о том, во что мы веруем, это рассказ о том, на что мы надеемся, о том, на что мы надеемся, это рассказ о том, чего мы ждем и что для нас в жизни является главным и основным. Это тоже форма миссии. Среди современных форм миссии не только радио и телевидение, но и печатные издания, но и свидетельства в интернете сейчас, в многочисленных социальных сетях и мессенджерах, которые тоже фактически стали медийными платформами. Вот это и всякого рода посещение вузов, средних специальных учебных заведений, школ. Хотя вот тут опять же нужно провести разграничение между деятельностью миссионеров отдела и отдела религиозного образования, катехизации, которые занимаются воскресными школами. Школьное образование чаще относят скорее к деятельности отдела религиозного образования, но это скорее такое внутреннее деление. А вот уж деятельность в вузах, наша проповедь, в средних учебных заведениях, средних специальностях, это чистой воды миссионерство. Наше посещение библиотек, музеев, уличная беседа с человеком, который заинтересовался, увидев священника, это все миссия. Беседа в храме с тем, кто первый раз в него пришел, это тоже форма миссии. То есть форм миссии довольно много. И если кто-то думает, что миссия — это обязательно какой-то миссионерский стан где-нибудь на Крайнем Севере или в жаркой Африке, то нет. Хотя и это тоже миссия. Миссия — это любой рассказ о том, что же есть вера в Господа и Спасителя Христа.
2: Как на практике выглядит миссионерская работа? Да, я понимаю, что церковь сегодня действительно участвует во многих светских мероприятиях, и в целом в разных структурах есть священники как представители от церкви. Какие еще формы работы?
1: В каждой епархии есть свои акценты на миссионерском служении. Например, у нас очень разные миссионеры. И это хорошо. У нас очень проект «Радио Вера», который мы запускали здесь, на Кавказе, первыми, причем запуск этот начинали с национальных республик. Среди других миссионерских форм можно отметить, например, подготовка и издание русско-кабардинского молитвослова. Помимо небольшого количества, становится вот разбитым на эти информационные пузыри. И если раньше у всех были одни, допустим, музыканты, которых люди слушают, а народ все равно, и одни источники информации в телевизоре, которыми они питались. Сейчас два человека, сидящих рядом где-нибудь в метро, могут совершенно находиться в разных информационных реальностях. Это тоже форма миссии. Да, в убеждениях, в тех мыслях, в тех практически мероприятиях, как бы я не любил это слово мероприятие, начиная от выставки, встречи, беседы, кто говорит о Христе. Говорит о Христе именно как православный человек. Поэтому, если бы у меня эта волшебная кнопка была, я бы обо всей церкви, потому что каждому миссионеру сочетание из обозначенных выше. То есть, когда сердце горячее и говорит о Христе, и проповедует о Христе, а ноги твердо стоят, кто-то может быть вдохновиться на почве таинств церковных, на почве. Это очень важно и очень ответственно. Сейчас в Священном Писании, в Священном Предании, когда современная форма выражает не лично, оно там видно, а именно вот то учение церкви, которое он сквозь себя проанализировать, их можно по законам медиа каким-то образом даже препарировать с точки зрения возраста аудитории. Вот это соединение личного горения и твердой укорененности в церковной традиции — это самое важное. Но это сейчас такое самое живое, кто трудит, такое вот заметное, скажем, направление нашей миссии, ну, конечно, далеко не единственное. На самом деле, фактически миссионеров на приходах у нас два по должности. Это священники и священнослужители, и это наши церковные сотрудники, а именно, прежде всего, сотрудницы свечных лавок и дежурные по храмам. Вот эти люди на самом деле фактически на практике являются миссионерами, и поэтому наш миссионерский отдел на протяжении 10 лет занимался еще и такими вещами, как дополнительное образование духовенства, как бы не системные курсы повышения квалификации, а именно такие лекции по наиболее острым, важным, наболевшим темам. И это просвещение и работа с нашими церковными сотрудниками свечных лавок. В первую очередь им предлагаются книги специальные для таких случаев, подготовленные с ответами на наиболее распространенные вопросы наших прихожан. Они изданы, кстати, есть такие книги замечательные. Им предлагается какой-то краткий курс для основ православной веры, чтобы они не говорили каких-то откровенных глупостей, скажем прямо, тем людям, которые впервые пришли в церковь. У нас есть богословско-катехизаторские курсы епархиальные, где мы точно так же вот желающим, прежде всего церковным сотрудникам, тем, кто желает работать приходским катехизатором, приходским миссионером, читаем этот курс, в том числе и я в свое время, и продолжаю до сих пор читать один из предметов этого курса. Читаем курс по основам православия, туда входит и Ветхий Завет, и Новый Завет, и литургическое богословие, после чего мы можем быть уверены в том, что действительно это будет свидетельство правильное, не просто искреннее, не просто там горячее, не просто восторженное какой-то рассказ о чем-то, а это именно будет правильное свидетельство о вере, о том, во что мы действительно верим. Это самые основные опорные точки, наши сотрудники, наши священники. Ну, смотрите, если священник услышал замечательного библеиста или замечательного специалиста по межрелигиозному взаимодействию, связям, вот мы, например, приглашали в свое время покойного отца Януария Ивлева, блестящего знатока Нового Завета, это вызвало большой интерес наших батюшек. Делали закрытую конференцию для батюшек пасторского, где обсуждали какие-то важные вещи. Мы приглашали отца Георгия Максимова, который рассказывал нам о взаимодействии православия и ислама. Для нас это очень актуально. Мы приглашали вплоть до того, даже расскажу такую тайну небольшую, открою, мы приглашали даже профессиональных психиатров, которые читали для священников лекцию о том, как же отличить человека душевно нездорового от человека просто страждущего, которому можно помочь духовными методами. К сожалению, в состоянии душевного повреждения духовные методы не всегда должным образом срабатывают, и священник должен уметь хотя бы приблизительно отличать одно от другого, чтобы обезопасить хотя бы себя и церковных сотрудников, и своих прихожан, если вдруг встретится он, ну, например, с человеком, который в состоянии нездоровья пришел в храм. И это тоже важно, и это тоже нужно. Я считаю, что это значительная часть, в том числе, работы миссионерского отдела. Недавно вот в Шаплином, руководителе нашего епархиального отдела, прошла большая конференция с участием представителей синодального миссионерского отдела. И она тоже была посвящена методам и способам миссии на Кавказе. То есть просветительская деятельность среди духовенства — это тоже часть подготовки наших миссионеров, наших миссионерских кадров.
2: С какими самыми главными вызовами и проблемами сегодня сталкивается миссия?
1: Вы знаете, у нас есть инерция такая, мы думаем, что мы живем в православной стране. Это не совсем так, к сожалению. Мы живем в стране с православными традициями, но среди нас, как ни странно, очень много людей крещенных, но не просвещенных. Среди нас много оккультистов, суеверов, среди нас много всякого рода ударенных эзотерикой всякой, погруженных во всякие псевдовосточные оккультные практики. Вокруг нас всевозможные фестивали холи, вокруг нас всевозможные восточные культы, которые маскируются под здоровый образ жизни, а на самом деле там в начале молитвы и в конце молитва, а при этом люди, ничтоже сумнясь, на голубом глазу говорят, ой, а у нас фестиваль всего лишь здорового образа жизни, мы к религии отношения не имеем. Это, конечно, подлый обман. Вокруг нас море сект всевозможных, начиная от экстремистских, таких как свидетели Иеговы, которые признаны экстремистским сообществом, и заканчивая вполне, как кажется, респектабельными организациями, которые зарегистрированы Минюстом, и тем не менее, с точки зрения церкви, они остаются нетрадиционными религиозными движениями. И мы свидетельствуем, что это не церкви в понимании богословском, в понимании евангельском, в понимании соборов. Так что мы самую главную иллюзию, к сожалению, до сих пор питаем в своих головах и действуем, исходя из этой иллюзии. Мы действуем так, как будто мы живем в православной стране. К сожалению, это не так. Очень много у нас активных радикальных проповедников из других религиозных традиций. И причем от этой проповеди страдают не только православные, но и традиционные представители, например, ислама, когда под видом ислама проповедуются совершенно радикальные идеи, которые весь имидж мусульман как добрососедской к нам и мирной религии ставят под сомнение, потому что под теми же самыми цитатами, под теми же самыми обрядами, под теми же самыми внешними формами скрывается совершенно другая идеология, другое отношение к окружающей стране, к окружающему обществу. Это тоже опасно. И вот недооценка всех вот этих вокруг окружающих нас очень разных духовных сил, очень разных религиозных организаций идет к тому, что мы как-то все же расслаблены. А вот именно противосектантская работа и работа против, направленная, ну, не столько против, опять же, самих этих сект, потому что наша брань не против плоти и крови, а против духов злого поднебесной, сколько направленная на вызволение из лап этих страшных иногда организаций, тех людей, которые туда попали, особенно это касается тоталитарных организаций всевозможных, да, вот тут, конечно, это тоже важная часть миссионерской работы. То есть, когда людей обманом вовлекают в другую религиозную традицию, когда людей обманом вовлекают в другую духовную традицию или псевдодуховную, псевдорелигиозную, а потом они оказываются иногда без имущества, иногда без социальных связей, иногда в состоянии банального физического рабства. Конечно, в этой ситуации на миссионерском отделе лежит важная часть еще и вот этой работы, направленной на предупреждение своих православных людей, особенно тех, кто еще не в лоне церкви, а и только собирается прийти в церковь, находится в духовном поиске. Вот забота о том, чтобы эти люди не ошиблись, тоже лежит на миссионерском отделе.
2: Как обстоят дела с диалогом с молодежью? Ведь у них свой язык, молодежный такой язык улиц, и это далеко не церковно-славянский язык. Вот хватает ли переводчиков?
1: Далеко не литературный русский язык. И я не думаю, что миссионер в целом призван разговаривать с молодежью исключительно на ее языке. А у меня у самого две молодые девушки в семье, пока еще не замужние. Я, например, знаю, что молодежи претит, когда взрослые пытаются разговаривать с ней исключительно на ее языке, потому что молодежь для того и изобретает свой язык, чтобы отличаться, чтобы выделяться. Это такой, как говорят ученые, поколенческий маркер. И когда представитель другого поколения пытается говорить исключительно на этом языке, это вызывает ощущение у молодых людей, что он пытается стать с ними одного возраста, что нереально. Ну, вот какой-то дед, там, меня, допустим, молодые люди воспринимают как отца или даже кто-то как деда, там, какие-нибудь школьники, да, и вдруг я начну разговаривать с ними на их языке. Это будет совершенно неправильно. Понятно, что привести какой-то яркий пример, показать, что ты понимаешь, чем увлекается современная молодежь, сказать, что ты знаешь этот язык, может быть, иногда и нужно, в зависимости от ситуации, но разговаривать на нем миссионер не может. Вообще миссионер здесь между молотом и наковальней. Он всегда рискует, он всегда идет впереди основного, как мы говорим сейчас, мейнстрима, да, впереди основного богословского дискурса, немножко на шаг впереди, и всегда вызывает осуждение и со стороны церковной общественности, для которой он слишком радикален, и иногда со стороны тех, кому он хочет донести слово истины, за то, что он не таков, каким они привыкли видеть священнослужителя и церковнослужителя. Но для кого-то такая необычная форма проповеди, такая цепляющая своей вот этой пограничностью, то есть пониманием реалий, в котором живут молодые люди, с этим пониманием человека, который хочет им рассказать о Христе, многих это цепляет. И вот здесь миссионер навсегда на таком пограничье. Я особенно сейчас наблюдаю это на священниках-блогерах. Я вхожу в состав Совета священников-блогеров при синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И вот наблюдаю за работой своих коллег, которые гораздо более масштабны, более успешны. Хотя, кстати, вот хочу сказать, что у нас, например, сейчас ведущий миссионерский проект — это телеграм-канал нашего владыки, архиепископа Феофилакта, который выбрал свою аудиторию, выбрал свой язык разговора с этой аудиторией, выбрал свою форму свидетельства о Христе. И я знаю, что эта форма находит живой отклик у очень многих людей. Удивительно, что, например, хотя на канале 20 с лишним тысяч подписчиков в Телеграме, да, просмотров бывает и 50 тысяч, 100 тысяч этих коротких видео, из которых состоит этот канал. Это вот сейчас самый мощный, пожалуй, епархиальный миссионерский проект, который ведет лично владыка. Так вот, наблюдая за работой миссионеров, я всегда вижу вот этот риск, когда они пытаются быть понятными молодежи, пытаются быть доступными, и в то же время важно не перейти ту грань, где ставится под сомнение вообще достоинство священнослужителя и какая-то его все же, не побоюсь этого слова, честь, и не побоюсь этого слова, сословное какое-то, сословное отличие. Потому что от церкви все же не ждут, чтобы священник был там бодибилдером, рэпером, боксером или там мотоциклистом, тяжелоатлетом, кем-нибудь еще. От церкви ждут, чтобы священник был прежде всего священником. Если он чем-то из вышеперечисленного увлекается, а всем вышеназванным увлекается кто-то из священнослужителей, насколько мне известно, то не это становится центром жизни священника. Это, в общем-то, такое хобби, которое для человека допустимо, непогрешительно, если оно всего лишь хобби. А центром жизни священника в любом случае остается Господь и Спаситель Христос. И если кого-то там увлекает это хобби, то это всего лишь такой миссионерский крючок, на который он, как ловец человеков, а именно ловцами человеков Господь сделал своих апостолов, он вот улавливает души для того, чтобы их спасти. Это, в принципе, это всегда риск. Это всегда шаг впереди, это всегда на грани, это всегда поиск вот такой формы, которая, да, может быть осуждаемой иногда и всегда должна быть очень точно выверена, чтобы не быть осуждаемой, но всегда должна быть понятной, принятой теми людьми, которым миссионер несет слово о Христе.
2: Ну вот, кстати, да, раз уж вы заговорили про миссию в интернете, давайте эту тему продолжим. Чего не хватает миссионерам в сети сегодня?
1: Ну, я далек от того, чтобы примерять на себя мантию судьи над блогерами, потому что я вижу, что это очень разные, очень живые священники, очень горящие своим делом, очень заинтересованные в том, что они делают, очень активно трудящиеся над своими блогами. А главная проблема в этом служении, тяжелом труде, который стоит за каждым постом, за каждой публикацией, за каждым видео, снятым и смонтированным. Главное в этом, чтобы, мне кажется, самая главная опасность, подстерегающая священника блогера, в том, что он становится больше блогером, чем священником. И это не попытка критиковать или осудить, это именно та опасность, которая нам с вами, как журналистам, хорошо понятна, потому что мы тоже когда-то с вами, вот вспомните, Мария, свой первый эфир, особенно если он был прямым эфиром, или свою первую статью, которая вышла за вашей подписью в тираже печатного издания, которое вы увидели там в готовом виде в тираже, и впервые увидели там подпись, свою фамилию под своей статьей, да, какие чувства какие чувства вас наполняли. Вот, понятно, что вот это вот некоторое удовлетворение от успехов, некоторое головокружение от успехов, оно переживается всеми журналистами. Но если для журналиста это профессия, и быстро становится привычным и появление собственной фамилии где-нибудь под с газетной статьей, и звучание своего голоса в эфире, и даже своего изображения на телеэкране, то вот для блогера, для которого все же журналистика — это не профессия, для него этот соблазн — это искушение славой, искушение медными трубами, искушение тем, чтобы заботиться о числе подписчиков, об их реакции, об их каких-то предпочтениях, об их вкусах. Вот эта вот история, она всегда очень духовно рискованная и духовно опасна. Поэтому синодальный отдел ведет такую, знаете, ювелирную, нежную, очень аккуратную работу с тем, чтобы не выжечь административным напалмом желание людей трудиться вот на этом поприще. Оно, несомненно, перспективно, потому что, как и СМИ, усиливает аудиторию священников много-много раз. Ну вот смотрите, даже мой маленький телеграм-канал имеет в 10 раз больше подписчиков, чем у меня прихожан на приходе. В 10 раз. А у тех священников, у которых большие блоги, такие настоящие, серьезные, это различие еще на порядке выше. То есть в 1000 раз может быть больше подписчиков в Телеграме, то есть аудитория в Телеграме может быть в 1000 раз шире, чем аудитория на приходе. Когда мы говорим, что блогеров очень много, это эффект информационного пузыря. На самом деле, в общем информационном пространстве даже нашей страны блогеров на самом деле не так много. Не так много, потому что вообще священников в нашей стране на душу населения у нас меньше, чем медведей. Я всегда привожу этот пример. Даже если вы посмотрите банальную статистику, священников в России на душу населения меньше, чем медведей. И говорить о том, что нас много, мы можем только изнутри. Когда в окружении храмов, в окружении приходских наших будней, в окружении приходских общин, новостей этих общин, нам кажется, что вокруг одно сплошное православие. Миссионеры видят, что это на самом деле, к сожалению, не так. И видят, сколько вокруг жатвы, а делателей на самом деле мало. И вот это вот глобальное различие заставляет их трудиться. Поэтому мое сердце всецело с отцами-блогерами в том смысле, что я далек от того, чтобы их критиковать. Я хотел просто искренне посочувствовать им и пожелать, чтобы вот это вот желание быть услышанным, желание проповедовать, желание говорить о Христе не переросло в такое блогерство, где вместо Христа я, реакция на меня, количество моих подписчиков, количество моих лайков. Вот это вот самое страшное, подстерегающее, мне кажется, любого блогера в данном случае ловушка.
2: Ну и заключительный вопрос. Вот если бы у вас была такая, ну, знаете, волшебная кнопка, что ли, палочка-выручалочка, не знаю, чтобы добавить какое-то качество современному миссионеру, может, какую-то черту, вот, что бы это было?
1: У нас очень разные миссионеры, и это хорошо. У нас очень разные священники, это прекрасно, потому что каждому человеку нужен свой духовный отец, каждому человеку нужен свой источник информации о Христе, потому что общество наше все более атомизируется, общество наше все более становится вот разбитым на эти информационные пузыри. И если раньше у всех были одни, допустим, музыканты, которых люди слушали, одни книги, которые они читали, одни источники информации в телевизоре, которыми они питались, то сейчас два человека, сидящих рядом где-нибудь в метро, могут совершенно находиться в разных информационных реальностях и вообще никак не пересекаться в тех убеждениях, в тех мыслях, в тех интеллектуальных вселенных, в которых они находятся. А в этих условиях каждый из этих вселенных в идеале должен быть тот, кто говорит о Христе. Говорит о Христе именно как православный человек. Поэтому, если бы у меня эта волшебная кнопка была, я бы пожелал неисполнимого. Я бы пожелал каждому миссионеру сочетания решительности и твердой церковности. То есть, когда сердце горячее и говорит о Христе, и проповедует о Христе, а ноги твердо стоят на почве церковной традиции, на почве таинств церковных, на почве укорененности в святоотеческой мысли, в священном писании, в священном предании, когда современная форма выражает не личность проповедника прежде всего, а именно вот то учение церкви, которое он сквозь себя транслирует. Да, это всегда личностно, это всегда окрашено опытом веры, опытом молитвы, опытом духовной жизни, но вот это соединение личного горения и твердой укорененности в церковной традиции — это самое важное, что может помочь миссионеру, и что хотелось бы пожелать каждому, кто трудится на этом непростом поприще.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был пресс-секретарь и руководитель информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка был с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы и ваше внимание к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед о медицинских состояниях, которые возникают в пожилом возрасте и старше. И после разговора об отдельных изменениях в органах и системах мы говорим о комплексных изменениях, которые достаточно часто встречаются в пожилом старческом возрасте. Сегодня речь пойдет о нарушении сна в гериатрии. Это само по себе расстройство сна, но и не только. Это могут быть и расстройства функций во время сна, которые не позволяют естественным образом и качественно восстановиться человеку. И сами по себе нарушения сна с возрастом возникают или усугубляются естественным образом. Но они являются и важной проблемой, так как ухудшение качества жизни достаточно часто связано со сном, снижается и функциональный статус человека, его резервы. Это может приводить к усилению тех или иных состояний, заболеваний, которые формируются с возрастом, могут быть и провокатором таких состояний, как снижение памяти, депрессия, повышение риска госпитализации и неблагоприятных исходов, к сожалению. Распространенность нарушений сна в пожилом и старческом возрасте достаточно большая. По тем исследованиям, которые публикуют ученые, проблемы со сном испытывают от 50 и до 70% людей старше 65 лет. Причем, безусловно, медицина понимает, что нарушение сна встречается и в молодом возрасте, но отдельно выделяется в пожилом и старческом возрасте это медицинское состояние, так как в отличие от изменений в молодом возрасте, чаще всего к нарушению сна приводит много факторов, они сложнее лечатся и они требуют комплексного подхода. Говоря о том, какие чаще всего бывают нарушения сна, исследователи отмечают, что около 40 с лишним процентов людей жалуются на трудности засыпания, частые просыпания в течение ночи, примерно треть на постоянную бессонницу, каждый пятый на раннее пробуждение, каждый шестой на отсутствие ощущения отдыха от сна. То есть, в общем, сон по длительности и другим параметрам может быть нормальный, но, как мы в самом начале в определении говорили, могут нарушаться во время сна функции, которые не позволяют естественно и качественно восстановиться во время сна. И примерно четверть людей жалуются на постоянную сонливость в течение дня. И как показывают исследования, регулярно или постоянно принимают снотворные средства от 20 до 50% пожилых людей. С возрастом естественное происходит изменение цикла сна и бодрствования, и естественно сокращается общая продолжительность сна в среднем до 5-6 часов в сутки. Изменяется структура сна, уменьшается так называемая доля медленного сна, увеличивается количество ночных пробуждений, возникает склонность к более раннему засыпанию и пробуждению утром, увеличивается время засыпания и время бодрствования внутри сна, снижается глубина сна, его эффективность. И вот эта грань между естественными изменениями сна и изменениями сна, которые уже приводят к нарушению качества жизни и к влиянию на заболевания, это и есть основа изучения современной науки о пожилых, о людях старшего возраста, когда действительно выделяют нарушение сна с возрастом как отдельную медицинскую проблему. Что лежит в основе нарушения сна с возрастом? Дело в том, что существует отдел головного мозга, который регулирует циклы сна и бодрствования, и с возрастом снижается, естественно, его функциональная активность. Это приводит к нарушению синхронности между внутренними часами человека, внешними факторами. Вместе с тем снижается еще и выработка ряда гормональных аспектов, регулирующих сон, в частности, выработка гормона сна мелатонина. Кроме того, с возрастом сетчатка глаза становится менее чувствительной к свету, что также способствует нарушению ритмов сна, бодрствования и другие факторы, которые делят на несколько групп в рамках понимания, какие есть состояния, особенности, лежащие в основе нарушения сна, и у кого значительно чаще формируются эти нарушения сна с возрастом. Как мы с вами уже говорили, развитие нарушения сна у пожилых людей обусловлено практически всегда комплексным изменением, комплексом факторов. И эти факторы делятся на биологические изменения, происходящие в органах и системах, психологические, связанные с реакцией на те или иные события, целый комплекс социальных факторов, связанных с изменением образа жизни, другими аспектами. И весь этот объем изменений можно условно разделить на три очень важные группы. Первая группа – это предрасполагающие факторы риска, которые служат фоном для развития нарушения сна. К ним относятся эмоциональная реактивность, когда человек становится более чувствительным к тем или иным событиям, происходящим в жизни. Отмечено, что у женщин значительно чаще формируется нарушение сна, риск развития нарушения сна у женщин после наступления гормональных изменений, менопауза возрастает практически на 70%. Предрасполагающие мощные факторы – это социальная изоляция, когда человек становится одиноким, неблагоприятные события, потеря супруга, близких людей. К предрасполагающим факторам относятся существенное снижение физической активности, употребление алкоголя, курение. Все это вместе определяет группу людей, у которых значительно чаще нарушение сна возникает. И следующая группа факторов – это так называемые провоцирующие. Они вызывают начало нарушения сна, и к ним относятся обострение или начало того или иного заболевания внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта нередко связаны и провоцируют нарушение сна, если возникают те или иные симптомы, ночью особенно, которые, естественно, не позволяют человеку качественно спать. Провоцирующим фактором достаточно часто относится острый стресс на те или иные неблагоприятные события, что приводит к изменению работы нервной системы, ее функционированию, естественно, нарушение цикла бодрствования и сна. К провоцирующим факторам относится госпитализация, перенесенные операции, необходимость ухаживать за больным родственником или получать дополнительный уход. И отдельный элемент провоцирующих факторов – это прием некоторых лекарственных препаратов. Известно, что часть препаратов, которые используются в том числе для лечения опорно-двигательной системы, для лечения изменений нервной системы, они могут провоцировать нарушение сна. Поэтому очень важно, если человек начал ту или иную лекарственную терапию, и у него усиливается или появляется нарушение сна, очень важно посмотреть инструкцию к препарату, увидеть перечень нежелательных явлений, если там указано нарушение сна, то посоветоваться с врачом, насколько важно отрегулировать дозу, насколько важно заменить тот или иной препарат на другой препарат. Но в некоторых ситуациях, безусловно, к сожалению, бывают ситуации, когда препарат жизненно необходим, он спасает жизнь человеку, и здесь врач уже определяет ситуацию пользы, риска в отношении каждой клинической ситуации. Ну и третья группа факторов, очень важная, очень значимая, на которую на самом деле чаще всего может повлиять человек самостоятельно, это так называемые неадаптивные, то есть неправильные, но привычные стратегии, привычные изменения, которые люди используют для противодействия нарушения сна, но, к сожалению, эти неправильные, неадаптивные стратегии, они чаще всего просто поддерживают нарушение сна, и это важно помнить и знать. Ну, к таким, например, неправильным, неадаптивным стратегиям относится избыточное время, проводимое в постели, даже при отсутствии нарушения сна. Дневной сон, длительный дневной сон, снижение физической активности, когда у человека нарушается сон, у него, естественно, могут быть упадок сил физических, психологических, и он, не выслушивая, не принимая рекомендаций, к сожалению, может снизить физическую активность, что чаще всего усиливает нарушение сна. Ну и очень важный поддерживающий параметр – это несоблюдение и незнание гигиены сна, о которой мы, безусловно, должны поговорить несколько подробнее. Гигиена сна в пожилом возрасте – это комплекс мер, которые помогают обеспечить полноценный, качественный сон. Она включает соблюдение режима, создание комфортных условий в спальне, коррекцию питания, физическую активность, другие аспекты. Первый важный параметр – режим сна. Первое. Необходимо соблюдать постоянство, ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Это помогает настроить внутренние часы, улучшить качество сна. Ограничить дневной сон. Его продолжительность не должна превышать оптимально 30 минут. Если человек чувствует сильную усталость, можно немного подремать, но главная задача – именно сохранить качественный ночной сон. Учитывать биологические ритмы считается, что максимальная выработка гормона сна, мелатонина, происходит в промежутке с 10 вечера до полуночи, а соматотропного гормона, который существенно влияет на процессы восстановления, с 2 до 5 часов ночи, и поэтому очень важно планировать сон, который бы именно эти важные промежутки охватывал. Физическая активность. Умеренная нагрузка днем улучшает качество сна, доказано, и многие знают это по себе. Меняя ритм жизни, скажем, городской на деревенский, на садовый, на работу на участке, многие замечают, насколько качество сна улучшается, потому что умеренная, распределенная в течение дня физическая нагрузка на свежем воздухе, утренняя зарядка, они являются определяющим фактором гигиены сна. При отсутствии серьезных патологических состояний нужно двигаться хотя бы 2 часа в день, желательно на улице, для того, чтобы сохранять качественный сон и избегать интенсивных упражнений минимум за 3 часа до отдыха, так как именно интенсивные нагрузки, к сожалению, могут нервную систему возбуждать и сдвигать ритмы сна и бодрствования. Что касается питания и напитков, последний прием пищи за идеально 3 часа до сна, ужин должен быть легким, нежирным, ограничить потребление стимулирующих факторов, кофеина, кофе, чай, энергетические напитки, желательно вообще ограничить их употребление во второй половине дня, если у человека есть нарушение сна. Не употреблять алкоголь перед сном – это достаточно коварная ситуация. Многие люди считают, что малые дозы алкоголя они дают снотворный эффект. В какой-то ситуации алкоголь, снимая нервное напряжение, может давать такой поверхностный эффект, но, к сожалению, в дальнейшем эта ситуация оборачивается нарушением нормальных фаз, нормальной глубины сна у человека, тем более, когда речь идет о систематическом употреблении алкоголя, речь идет, конечно же, о угрозе организму комплексной. Важно сбалансировать употребление жидкости перед сном для того, чтобы мочевой пузырь не работал в качестве будильника ночью, это очень важно, и учитывать условия в спальне. Идеальная температура 18-21 градус, хотя, безусловно, у некоторых людей могут быть свои пожелания в рамках комфортной температуры. Это важно учитывать, индивидуальные особенности. Условия в спальне должны включать обязательно максимальную темноту Для здорового сна необходима полная темнота, так как при свете не вырабатывается гормон сна. Поэтому в городских условиях, когда достаточно часто светят фонари, улицы освещаются, важно предпринимать меры для обеспечения темноты. Тишина – важный фактор гигиены сна. Ничто не должно мешать сну. При необходимости можно использовать специальные средства, беруши. Проветривание помещения нужно регулярно проветривать перед отходом ко сну обязательно. И, безусловно, есть целый комплекс, который можно уложить в понятие «удобная постель». У каждого человека есть свои предпочтения, но очень важно обратить на это внимание, потратить время для того, чтобы обеспечить достаточное удобство. Матрас определенной жесткости, постельное белье из натуральных дышащих тканей, одеяло комфортное, легкое, теплое, в зависимости от предпочтений. Ну и, безусловно, очень важный параметр – это безопасность. Если есть риск тех или иных ситуаций, связанных с опасностью или связанных с возрастом, здоровьем, то кровать нужно установить со специальными устройствами, специальные бортики, поручни возле нее, приспособления, которые бы снизили вероятность травматизма и травматизации. Значительным аспектом гигиены сна считают вечерний ритуал. У каждого может быть выработан он свой, но основные аспекты, наиболее часто рекомендуемые и транслируемые, это спокойные занятия за час до отхода ко сну, чтение, приятная музыка, теплая ванна, дыхание контролируемое, отказ от использования гаджетов или просмотра телевизора минимум за 2 часа до сна. Свет экранов очень раздражает нервную систему. И, безусловно, избегание стресса, эмоциональных нагрузок перед сном. Если есть такая возможность, то сложные эмоциональные дела важно перенести на утреннее время, а вечер посвятить как раз вечернему ритуалу отхода ко сну. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают: зуб мудрости, когда он вырастает и что с ним делать? Уважаемые радиослушатели, зубы мудрости – это последние зубы в зубном ряду, которые прорезываются позже других. Их появление часто сопровождается дискомфортом, но в некоторых случаях может привести к осложнениям. Когда обычно вырастают зубы мудрости? В среднем происходит это в возрасте от 17 до 25 лет. У некоторых людей зубы мудрости могут начать проявляться раньше, но у некоторых людей и значительно позже, вплоть до 35 лет. В некоторых случаях зубы мудрости могут так и не прорезываться полностью и оставаться в кости. На сроки влияют наследственность, размер челюсти, индивидуальные особенности развития зубочелюстной системы. Как правило, симптомы прорезывания – это легкое давление или покалывание в задней части десны, припухлость, покраснение или отечность десны, боль при жевании, особенно твердой пищи, гиперчувствительность десны – горячему, холодному, кислому. Иногда затруднения при открывании рта или глотании. При патологическом прорезывании, неправильном положении зуба, нехватке места, воспалении, симптомы могут быть более выраженными. Боль может становиться острой, пульсирующей. Что делать при проблемах зубомудрости? Безусловно, это обращение к стоматологу. Только это является правильным и единственно возможным. Есть, безусловно, временные средства, которые ни в коем случае не замещают, не заменяют визита, осмотра и решения стоматолога. Это легкие полоскания противовоспалительными средствами, противовоспалительные препараты. Но еще раз хочется повторить, это только лишь на период до обращения к врачу, к стоматологу. А срочно нужно обратиться к врачу, когда боль становится острой, нарастает, не купируется обезболивающими средствами, возникает воспаление десны, гнойное отделяемое, неприятный запах, отек щеки, затруднено открывание рта, повышается температура, появляются признаки интоксикации. Повторю еще раз, нужно срочно обратиться к врачу. Врач в том числе определяет показания для удаления зуба мудрости, если есть для этого достаточные медицинские основания. А достаточными медицинскими основаниями являются неправильное положение зуба, рост под углом, горизонтально, в сторону щеки, языка или соседнего зуба, частичная ретенция или полная ретенция, то есть когда зуб остается в кости или под десной, вызывая воспаление, боль или риск повреждения соседних зубов, кариес, его осложнение, особенно если каналы сильно искривлены, опухоль, гранулема, киста, хроническое воспаление или показания, например, если зуб мешает выравниванию зубного ряда, установке имплантов или съемных протезов, повреждение эмали соседнего зуба. Все показания и противопоказания определяет и взвешивает исключительно врач-стоматолог. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Существует ли наследственность в заболеваниях опорно-двигательного аппарата? Уважаемые радиослушатели, так как заболеваний опорного двигательного аппарата очень много, безусловно, при каждом конкретном заболевании необходимо понимать ту или иную связь. И в общем, если говорить, да, наследственность играет важную роль в развитии большинства заболеваний опорно-двигательного аппарата. Однако важно помнить с точки зрения современных знаний, что речь, как правило, идет не о прямой передаче самого заболевания, а о предрасположенности, которая усиливается под влиянием внешних факторов. Есть группа заболеваний, когда заболевание опорно-двигательного аппарата имеет определяющую наследственность. Ну, например, синдром Марфана, генетическое заболевание соединительной ткани, которое характеризуется изменениями не только в опорно-двигательном аппарате, но и со стороны сердечно-сосудистой системы, зрительной системы. И в структуре этого заболевания лежит дефект в гене, отвечающий за синтез структурного белка определенного межклеточного матрикса, и при наличии наследственности формируется это состояние заболевания. Но значительно чаще встречаются другие заболевания опорно-двигательного аппарата, например, остеоартроз – достаточно распространенное заболевание, которое формируется чаще, фактором риска является возраст. Есть данные о том, что наследственность играет существенную роль в его развитии, но образ жизни, такие как гиподинамия и избыточная масса тела, они определяют значительно большие аспекты в развитии состояния этого заболевания. Поэтому, конечно же, есть очень мощные инструменты профилактики. И исходя из знаний в рамках профилактики остеопороза, правильное питание, достаточная концентрация витамина D, физическая активность, нормальная масса тела, реабилитация, профосмотр, диспансерный осмотр имеют очень большое значение и определяют течение, иногда и возможность неразвития или течение этого заболевания на минимальном уровне. Также роль наследственности есть и, например, при грыжах межпозвоночных дисков. Наследственная предрасположенность к слабости соединительной ткани здесь играет определенную роль. Но, к сожалению, внешние факторы, иногда неконтролируемые, такие как травмы, или контролируемые, такие как и избыточная масса тела, они определяют существенную роль в развитии этого заболевания. Поэтому при каждой болезни, безусловно, конкретно нужно понимать баланс наследственностей и баланс внешних факторов. Если говорить в общем, то практически не существует каких-либо отдельных заболеваний, где роли наследственности не было. Потому что будь то грипп, будь то воспаление желудка, будь то хронические инфекции почек, всегда те или иные особенности реакции организма, они содержат те или иные наследственные модели. Реакции на инфекцию, степень воспаления, другие моменты. Поэтому, безусловно, это все учитывается, в том числе при изучении истории заболевания, при изучении наследственности, чем болели ближайшие родственники. Но когда речь идет о хронических заболеваниях, не только опорно-двигательной системы, но и других систем, безусловно, сейчас медицина стоит на позициях о том, что при значимой роли наследственности образ жизни является важнейшим контролируемым и коррегируемым, то есть исправляемым фактором для понимания контроля за состоянием медицинским, за заболеванием. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Екатеринбурга. Они спрашивают, кому рекомендована ипотерапия? Уважаемые радиослушатели, ипотерапия или лечебная верховая езда – это метод реабилитации, который применяется для коррекции физических, психологических нарушений. У детей и взрослых она помогает улучшать координацию, укрепить мышцы, развивать навыки равновесия, снизить спастичность, а также способствует социализации, улучшению психологического, эмоционального состояния. Ипотерапия признана в медицинском сообществе, правда, степень признания и ее интеграции в систему здравоохранения различается в разных странах. Например, за рубежом метод получил широкое применение еще в середине 20 века, особенно в странах с сильными конными традициями, Северная Америка, некоторые страны Европы. В некоторых странах Европы она признана официально как медицинская реабилитация, даже включена в систему медицинской реабилитации, покрывается некоторыми аспектами страхования, если есть направление к врачу, если проводит ипотерапию специальный подготовленный инструктор. В России также наблюдается развитие этого направления. В 2023 году был утвержден национальный стандарт ГОСТ услуги по адаптивной верховой езде ипотерапии. Общие требования. Это узаконило метод на нормативно-техническом уровне. В соответствии с регламентом ипотерапии в России ключевыми требованиями к этой методике является медицинское заключение о наличии или отсутствии медицинских показаний или противопоказаний для занятий ипотерапией, важность, необходимость проведения занятий на специально оборудованной площадке с использованием подготовленных лошадей, которые должны быть здоровыми, находиться под ветеринарным контролем. Персонал, проводящий занятия, должен иметь соответствующее образование, опыт, повышать квалификацию. Программа занятий разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей человека, который проходит этот метод реабилитации. Основные показания – это нарушение опорно-двигательного аппарата, детский церебральный паралич, нарушение осадки, сколиоз первой и второй степени, артриты, артрозы без противопоказаний, некоторые неврологические состояния, последствия инсульта, последствия черепно-мозговой травмы, некоторые расстройства психоэмоциональной сферы, депрессия, неврозоподобные состояния, восстановительный период после ряда медицинских состояний, расстройства психомоторного развития у детей. Очень важно подойти к этой методике, безусловно, с точки зрения классических аспектов показаний и противопоказаний, как к любому медицинскому методу реабилитации. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В этом выпуске новости из Екатеринбурга. Начнем с главного. Царские дни 2026 пройдут в Екатеринбургской митрополии с 11 по 21 июля. Совещание руководителей отделов и подразделений Екатеринбургской епархии, посвященное подготовке к царским дням в год 108-летия со дня мученической кончины святой царской семьи и их верных слуг, состоялось накануне под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. 25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля этого года. В нем примут участие известные ученые, писатели, историки, богословы, артисты и музыканты из различных регионов страны, а также ближнего зарубежья. Напомню, что фестиваль направлен на сохранение духовного наследия царской семьи и историческое просвещение. Часть мероприятий традиционно посвящена особенностям эпохи правления государя-страстотерпца и событиям,

0: Царских дней станет Царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля, ради которого в уральской столице собирается вся Россия. Также на приходах Екатеринбургской епархии сегодня формируются добровольческие бригады, которым предстоит сопровождать паломников в период с 15 по 17 июля, когда будут совершаться главные богослужения. Напомню, начало традиции царского крестного хода было заложено 17 июля 1992 года, когда правящий архиерей владыка Мелхиседек возглавил крестный ход от Коптяков до Ганиной ямы. Первый большой царский крестный ход по маршруту, ставшему сейчас привычным, в 1994 году возглавил екатеринбургский епископ Никон. Молитвенники проходили от центра уральской столицы до места, где сейчас стоит монастырь святых царственных страстотерпцев. Ну и к другим сообщениям выпуска, они тоже из Екатеринбурга. Священники нашей епархии осветили детские загородные лагеря отдыха. Благочинный Рождественского округа храмов, настоятель прихода во имя Рождества Христова города Екатеринбурга, отец Андрей Юганец и клирик Рождественского храма иерей Валерий Турчининов совершили освящение двух детских оздоровительных лагерей «Космос» и «Расцветный». Отец Андрей поделился эмоциями в социальной сети ВКонтакте. «Когда я получил просьбу осветить сразу два лагеря, то понял, это задача со звездочкой. Огромные территории и большое количество корпусов требовали участия многих людей, поэтому я попросил помочь в этом важном и непростом деле клирика нашего храма отца Валерия Турчининова, певчих и сотрудников. Я искренне рад, что отдыхом наших детей занимаются люди, которые делают это от всего сердца, с большой любовью и заботой. Они не только полагаются на свои силы, но и хотят, чтобы сам Господь был им помощником в этом ответственном труде». Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге прошла конференция под названием «Русская усадьба. Битва за прошлое и настоящее». В преддверии Дня памяти всех святых земли русской Екатеринбург стал центром масштабного разговора о миссии русского народа, его исторических корнях и будущем. Форум «Русская усадьба. Битва за прошлое и настоящее», организованный Екатеринбургской епархией и русской общиной, собрал около 2000 участников. Ключевыми темами стали поиск подлинного смысла русского эпоса, роль православия в формировании национальной идентичности и изменения в государственной политике, направленные на укрепление традиционных ценностей. Конференция открылась молитвой Святому Духу и гимном России. Основная дискуссия строилась вокруг трех ключевых блоков – прошлое, настоящее и будущее, что полностью соответствовало названию мероприятия. Спикеры, среди которых был митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, обратились к глубинным смыслам русской культуры – и современным вызовам. В частности, ректор Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Арсений Миронов, специалист по русскому эпосу, отметил, что былины – это не языческий фольклор, а христианский эпос, а сказители всегда были самыми уважаемыми православными воцерковленными людьми. Блок под названием «Настоящий» открыл митрополит Евгений, рассказавший о становлении русской общины в Екатеринбурге. Также эксперты форума, включая представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, отметили важность изменений в Конституции нашей страны, принятых в 2022 году. В финальной части конференции была затронута тема идеологического суверенитета. Спикеры констатировали, что после развала СССР страна неумолимо шла к своему краху. А сегодня, наоборот, наблюдается возврат к православию среди молодежи, а также изменение государственного курса в вопросах миграции и национальной политики. Обсуждение актуальных тем продолжилось и в конференц-зале храма на Крови, после чего участники форума смогли помолиться за всеночным бдением праздника всех святых в земле российской, просиявших. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня мы продолжим повышать нашу финансовую грамотность. Поговорим про такие сервисы, которые в народе получили название «раздолжнители». Это разного рода и формулировок, объявления, которые можно встретить где угодно, хоть на столбе во дворе, хоть на остановке, хоть в виде баннера в интернете. В них сказано о том, что мы избавим вас от ваших долгов, спишем все ваши кредиты, аннулируем алименты и так далее, и так далее, и так далее. В общем, обещают волшебную операцию, которая позволит быстро и безболезненно избавить вас от всех ваших долгов. Почему и по какой схеме работают эти мошенники и в чем их опасность? Вот об этом сегодня мы и поговорим. У меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, начальник Центра защиты прав потребителей города Екатеринбурга Сергей Какаулин. Сергей, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Итак, вообще отслеживает ли Центробанк уровень закредитованности населения?
2: Ну, вообще, по последним данным, общая сумма задолженности жителей Свердловской области перед банками на 1 мая этого года, то есть пока что такая самая свежая информация, превысила 1,1 триллиона рублей. Но при этом просроченная задолженность составляет порядка 4% от этой суммы. В цифрах это в любом случае сумма достаточно большая, но в процентах, как мы видим, да, то есть основная масса заемщиков у нас в целом с долгами, с кредитами и так далее рассчитывается. Но, тем не менее, если вот даже 4% там, от 1 триллиона рублей брать, эта сумма, конечно, будет огромная. Не так, как могло бы быть, потому что, ну, всё-таки Банк России принимал определенные меры для профилактики роста долговой нагрузки как людей, так и там компаний каких-то. И эта ситуация не становится катастрофической, но, тем не менее, проблема есть. И вот на самом деле проблемы с кредитами в основном возникают либо с кредитами, выданными там, в 2023-2024 годах, тем, кто, скажем так, изначально был с низким кредитным рейтингом, то есть у него уже были какие-то проблемы с платежами, проблемы с просрочками, но вот ему финансовая организация выдала новый кредит или займ. Во-вторых, такие проблемы возникают у заемщиков, у которых вообще не было кредитной истории, то есть как бы не было опыта обслуживания задолженности, ну и, собственно, банк или МФО тоже не могли оценить, насколько они дисциплинированы в части именно своих платежей, в части расчетов с кредитами. Ну, а в-третьих, соответственно, у людей с большой долговой нагрузкой, то есть когда у людей уже сейчас там значительную часть зарплаты съедают платежи по кредитам и займам, соответственно, ситуация у нас экономическая меняется, да, плавает туда-сюда, и вот, соответственно, в какой-то момент они не могут рассчитываться с этими платежами. Вот как-то так. Ситуация, в общем, не то чтобы катастрофическая, да, она управляемая, но, тем не менее, она есть, и проблема закредитованности, с ней в любом случае нужно работать.
1: Зачем вы, ну, я имею в виду Центробанк, конечно же, в первую очередь, за нами следите? Ну, то есть, взял человек кредит и взял. Это ведь его личное дело, это его ответственность.
2: Ну, здесь же на самом деле вопрос-то такой комплексный. Во-первых, Банк России, начнем с того, что мы защищаем в том числе и права потребителей финансовых услуг. В случае, если потребитель не может рассчитаться там, с финансовой организацией, это влечет для него очень тяжелые последствия. Это плохо для экономики, это в конечном счете плохо и для финансовых организаций. То есть, условно, человеку в следующий раз кредит не дадут, а то и он и сам туда уже не пойдет в финансовую организацию. У нас возникает опасность, знаете, каких-то там черных кредиторов, которые там это выдают деньги непонятно где, непонятно кому и непонятно на каких условиях и как потом будут возвращать. Поэтому все в любом случае это входит в зону внимания Банка России. Ну, соответственно, а проблема закредитованности, она же, то есть, она наносит огромный вред в том числе финансовой системе, то есть банки не получают обратно там деньги, да, которые они выдали в форме кредитов, соответственно, они, у них могут возникнуть проблемы там, не знаю, там, с возвратом вкладов и так далее, то есть деньги, коммерческие банки деньги же чаще всего не из своего кармана берут, они зарабатывают за счет либо средств, которые они взяли в долг у Банка России, либо за счет средств, которые люди принесли им в форме вкладов. Поэтому это такая очень тесно связанная система, и здесь очень важно всегда, собственно, смотреть и находить определенный баланс и регулировать все эти вот сообщающиеся сосуды, чтобы и клиентам не было плохо, чтобы было доверие к финансовому рынку, и чтобы банки могли работать, развиваться, предлагать клиентам какие-то новые услуги, более выгодные условия и так далее и тому подобное. То есть, поэтому здесь это такая очень важная сфера регулирования именно для Банка России. И на самом деле, почему, собственно, именно мы про раздолжнителей сегодня с вами общаемся, да, это потому что вот, собственно, положением закредитованных людей, вот тем, что у человека возникают проблемы с долгами, он не знает, что с этим делать. Ну, к сожалению, у нас далеко не всегда можно там быстро найти качественную информацию о том, каким образом можно там облегчить, да, свою долговую нагрузку, как рассчитаться с долгами. Всеми этими условиями стали пользоваться, ну, скажем так, недобросовестная организация. То есть у нас есть достаточно много юридических компаний, которые помогают людям решать финансовые проблемы. Реструктуризировать просроченную задолженность, там, каким-то образом еще там изменить условия кредитов и так далее. Но встречаются и недобросовестные фирмы, которые используют громкие, да, громкие лозунги, громкие слова, рассказывают про то, что вот в Свердловской области действует государственная программа по списанию задолженности и так далее и тому подобное. То есть гарантируют там прекращение любых там проблем с долгами, с кредиторами, с коллекторами и так далее. То есть, соответственно, при этом требуют за это деньги и гарантированно обещают вас избавить от проблем с банками и микрофинансовыми организациями. На практике же такие организации чаще всего не решают проблему, а только, ну, соответственно, берут с заемщика какие-то деньги за консультацию, либо там за формальную подачу каких-то заявлений, которые человек и так мог бы сам подать бесплатно. В результате просто теряет время. В этот период долг его продолжает расти, ну, потому что банк продолжает начислять проценты, с долгом ничего не происходит. Ну а дальше, собственно, ваш вот этот помощник, он с вашими, вернее, деньгами, которые вы ему оплатили за услуги, исчезает. И клиент точно так же остается один на один с банком или МФО. МФО подает в суд, суд, соответственно, налагает взыскание, приставы и так далее и тому подобное. То есть все это только усугубляет ситуацию с задолженностью на самом деле.
1: По каким самым главным признакам, словам, крючкам мы узнаем вот этих вот самых раздолжнителей, вот эти вот сервисы?
2: Ну, да, давайте по признакам сразу пойдем. Первое, на что следует обращать внимание, это то, что раздолжнители обычно обещают полное списание долгов. Честные же специалисты никогда не могут гарантировать стопроцентный результат. Ведь решение о списании долгов так или иначе принимает либо суд, либо сам кредитор, то есть сам банк должен решить, что он там простит задолженность своему заемщику. А для этого нужны, как мы понимаем, какие-то установленные законом основания все-таки, либо там решение суда. А следующее — это то, что раздолжители гарантируют сохранение имущества. Но при этом, если мы говорим про погашение какой-то задолженности, никто же просто так обычно не списывает, не прощает задолженность. У нас есть, например, процедура банкротства, которая требует реализации как минимум части имущества заемщика, да, для того, чтобы хотя бы какую-то часть долга погасить. Далее раздолжители очень часто призывают не платить по кредитам. Ну, то есть, например, там, в телефонных разговорах или информаторы и так далее, прям вот такой лозунг содержится: перестаньте платить по кредитам, мы разберемся с вашими долгами. Так вот, это уже прямое нарушение закона, и добросовестные компании совершенно точно никогда такого не посоветуют. Наоборот, они всегда рекомендуют поддерживать контакт с кредиторами и не прекращать платежи без законных оснований. Четвертый признак — это, ну, скажем так, отсутствие ссылок на какие-то конкретные законы, именно нормативно установленные основания, да, для списания задолженности. То есть мошенники, они вот такими громкими фразами жонглируют: тут госпрограмма, там как бы прекратите платить, здесь вот вы имеете право не платить и так далее и тому подобное. Все на эмоциях, да, на эмоции действует. При этом какие-то конкретные юридические основания, на каком основании там я могу не платить займ или кредит банку, ну, как бы ни в рекламе, ни в разговоре они сообщить не могут чаще всего. Ну и последнее, наверное, это требование предоплаты. Вот такой тоже момент ключевой. Добросовестные компании обычно берут оплату уже за реально оказанную услугу, то есть плату за результат. Это нормальная практика работы там, юридических фирм. При этом раздолжнители, они всегда требуют предоплату, при этом иногда даже значительную достаточно сумму, но при этом понятно, что какого-то результата вы еще не получаете на тот момент, когда вы пытаетесь что-то рассчитаться с раздолжителем.
1: Есть ли вообще какие-то легальные способы избавиться от долгов? Ну, например, банкротство то же самое.
2: Угу. Да, про банкротство надо поговорить отдельно, но начнем, наверное, не с этого, а с того, что на самом деле, да, и законодательство, есть, соответственно, законодательные, да, установленные законом способы облегчить долговую нагрузку. Есть услуги там, и программы у самих кредитных организаций. Вот я сначала об этом расскажу, а потом отдельно про банкротство. Так вот, ну, как минимум существуют кредитные и ипотечные каникулы. Это временная отсрочка или уменьшение платежей по кредиту или ипотеке в случае, если у человека происходят какие-то непредвиденные обстоятельства. Снижается доход, там, происходит потеря работы, чрезвычайные ситуации. То есть у нас есть специальная категория именно каникул кредитных, связанные с чрезвычайными ситуациями, которые случаются, например, в регионе, там повреждается имущество и так далее. Какие-то еще, может быть, обстоятельства болезни и так далее и тому подобное. В этом случае человек может обратиться в банк и потребовать предоставления ему кредитных каникул на срок до полугода. То есть это уже даже обязанность банка предоставить ему эти кредитные каникулы. В этот период проценты не начисляются, платежи человек может не вносить, а воспользоваться этим временем, вот эти в рамках этого полугодия, как-то поправить свое финансовое состояние, там найти работу, еще что-то, вот такие действия предпринять, а в последующем уже снова рассчитываться с задолженностью. Следующее, что у нас есть, это реструктуризация кредита. То есть чаще всего это именно услуга, которую предоставляет сам банк. То есть здесь нужно понимать, что банку выгодно, чтобы клиент рассчитывался с долгом. Ну, опять-таки, да, про то, что мы говорили в начале, банку нужно, чтобы деньги клиент ему вернул и желательно возвращал в рамках вот именно установленного графика платежей, а не с каким-то там трудом, боем через суды и так далее. Соответственно, в случае, если у клиента возникают какие-то проблемы с расчетом вот по установленному графику, необходимо обратиться в банк с просьбой сделать реструктуризацию кредита. Соответственно, в этом случае банк может изменить условия кредитного договора, сделать платеж поменьше, может быть, срок продлить, еще какие-то варианты предложить, уменьшить, например, процент. То есть у нас, когда уменьшается ключевая ставка, обычно уменьшаются проценты по кредитам, да, у коммерческих банков. И в этом случае клиент также может обратиться в банк с просьбой уменьшить процентную ставку по его уже действующему кредиту, и банк очень часто идет навстречу на самом деле гражданам. Следующая услуга и способ как-то вот решить проблемы с долгами, облегчить ее, это рефинансирование. То есть рефинансирование — это когда уже другой банк, например, у клиента есть там несколько кредитов, займов в нескольких финансовых организациях, и другой банк абсолютно выдает ему новый кредит на более выгодных условиях для того, чтобы он рассчитался с кредитами в других финансовых организациях и уже погашал задолженность уже вот именно перед одним банком, который выдал ему последний кредит, но уже на более выгодных условиях, ну и без каких-то лишних там, не знаю, транзакций, может быть, по разным банкам, по разным счетам, картам переводить денежные средства и так далее. То есть это тоже может быть выгодно. Существует услуга как комплексное урегулирование задолженности. Если у человека несколько кредитов и займов в разных банках и МФО, он может обратиться к одному из кредиторов с просьбой организовать такую комплексную реструктуризацию, комплексное урегулирование задолженности. Такой кредитор связывается с другими кредиторами данного клиента и договариваются именно о том, каким образом будет осуществляться расчет, там, в каком порядке там, платежи будут перераспределяться между кредиторами, там, в какой срок и так далее. То есть такой комплексный документ, комплексный договор по урегулированию задолженности клиента вырабатывают именно разные кредиторы. Но нужно сказать, что этот порядок существует сейчас только в форме рекомендаций, соответственно, он работает не у всех финансовых организаций, и, конечно, необходимо клиенту уточнять в своем банке или в МФО, возможно ли, предоставляет ли, вернее, эта финансовая организация такую услугу комплексного регулирования задолженности. Ну и если говорить про банкротство, то банкротство — это уже такая крайняя, я бы сказал, мера, к которой имеет смысл прибегнуть только когда другие способы не помогли, они вот, ну, не работают, да, все равно человек не может никак рассчитаться задолженностью. А данная процедура может быть как судебной, так и внесудебной, то есть можно обратиться через МФЦ. Это, кстати говоря, к тому, что вот раздолжители очень часто берут деньги за то, что там заполняют или подают за вас какое-то заявление о банкротстве, при этом это, в общем-то, можно сделать самостоятельно в МФЦ абсолютно бесплатно. Вот. Но нужно учитывать, что банкротство — это не какая-то там волшебная таблетка, которая избавит от всех неприятностей с долгами. Она сама по себе, процедура может быть достаточно длительной, может быть непростой, и у нее есть определенные последствия. И вот важно эти последствия учитывать. Во-первых, банкротство обычно предполагает реализацию имущества. То есть так или иначе придется там частью имущества пожертвовать для того, чтобы погасить хотя бы часть задолженности перед кредиторами. Следующее последствие — это после банкротства существуют определенные ограничения. Например, в течение 3 лет нельзя занимать руководящие должности там, в юридических организациях, быть предпринимателем индивидуальным и так далее. И ряд еще ограничений тоже предусмотрен законодательством. При этом, кроме этого, необходимо будет своих новых кредиторов, то есть вы пойдете за кредитом в новый банк, вам нужно будет обязательно уведомить о том, что вы проходили процедуру банкротства. Следующее последствие — это то, что информация о банкротстве будет отражена в кредитной истории. Соответственно, здесь уже получить новый кредит или займ, ну, опять-таки, может быть достаточно сложно. Кроме этого, банкротство не подразумевает полного списания долгов. Такие задолженности, как алименты, возмещение вреда жизни и здоровью, штрафы там, и некоторые другие обязательства, они в любом случае остаются на должнике, и с ними нужно будет рассчитываться даже после процедуры банкротства. Ну и такой еще момент, что, как я уже сказал, процедура может быть сложной и требовать определенных расходов, опять-таки, там, если это суд, то, возможно, понадобятся там услуги юриста и так далее. Это тоже определенную финансовую нагрузку может создать. Вот такие моменты.
1: То есть разобраться с долгами можно на вполне законных основаниях, и не стоит вестись на всяких недобросовестных граждан, которые обещают буквально по мановению волшебной палочки избавить нас и вас от всех долгов.
2: Да, совершенно верно. То есть не нужно поддаваться на обещания какого-то мгновенного избавления от долгов, так как в любом случае честные решения, они требуют времени и усилий. А вот такие вот чудо-методы, скажем так, они чаще всего только усугубляют ситуацию. Вы теряете время, вам капают проценты, и все это по кругу, соответственно, начисляется, и вы в итоге все равно должны будете с этим как-то рассчитываться. Первым делом действительно нужно обратиться к своему кредитору. Если у вас возникают проблемы, нужно обратиться к кредитору, и уже кредитор, скорее всего, предложит вам какие-то механизмы для того, чтобы вот вам было проще рассчитаться с вашим кредитом или займом. То есть прятаться от кредиторов совершенно точно не нужно. Нужно, наоборот, с ними поддерживать связь, чтобы как раз не было каких-то неблагоприятных последствий. Ну, кроме того, если нужна помощь, то можно проконсультироваться, обратиться к проверенным юристам или в там, государственные органы поддержки за консультацией, там, в МФЦ в том числе.
1: То есть, если кредитор по каким-то причинам не хочет вам помогать, например, реструктурировать ваш долг, ну или как-то по-другому вашу ситуацию урегулировать в случае, если вы сами не можете заплатить взятый кредит, то, во-первых, нужно обращаться к юристу, ну или на крайний случай к финансовому омбудсмену.
2: Здесь, да, но ситуации могут быть разные, да, например, могут быть ситуации, когда клиент обращается, например, за получением кредитных или ипотечных каникул, а ему банк, например, отказывает. В этом случае, на самом деле, имеет смысл обратиться в том числе и в Банк России для того, чтобы мы проверили, а насколько правомерно себя ведет финансовая организация, потому что все-таки кредитные каникулы предусмотрены у нас законодательством, и предоставить их обязанность финансовой организации. То есть в данном случае мы проведем проверку и, так скажем, ну, либо поможем, либо, по крайней мере, понятно разъясним ситуацию, да, и укажем направление, каким образом лучше в дальнейшем действовать клиенту в этой ситуации. Если же речь идет именно про там, такие услуги, как реструктуризация и так далее, то здесь, ну, опять-таки, да, либо договариваться с кредитной организацией, это уже такие гражданско-правовые прямо отношения, либо, да, можно обратиться, в принципе, к финансовому омбудсмену, то есть если есть на то желание у клиента.
1: А вообще, как Центральный банк борется с такими недобросовестными участниками рынка, вот, и стоит ли ему помогать? То есть я имею в виду, что если мы вот как частные лица видим где-то какое-то объявление, а имеет ли смысл скидывать, например, вам на сайт номера телефона, фотографии этих объявлений, ну то есть как-то помогать вам с этим бороться?
2: На самом деле, чтобы защитить граждан, Банк России вместе с участниками финансового рынка и в том числе юридическими компаниями крупными прорабатывает вопросы стандартизации и регулирования деятельности долговых консультантов. Ну вот так, да, если легально называть этих, тех, кто, вернее, действует легально и добросовестно, мы назовем долговыми консультантами. Считаем, что в этой сфере необходимо установить понятные и прозрачные правила работы с людьми, у которых есть просроченная задолженность и которые обращаются за консультацией по поводу банкротства. Вот те требования, про которые мы проговорили, да, которые сейчас действуют, нет, надо будет там это срезать. Вот упомянуть нужно о том, что с 1 января 2026 года в России вступили в силу требования к рекламе услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. Эти меры были приняты в том числе при участии Банка России для борьбы вот с агрессивной рекламой, с раздолжнителями и так далее. Теперь в рекламе запрещено гарантировать полное списание долгов. Нельзя обещать избавление от обязательств и призывать не платить по долгам. И кроме того, реклама должна содержать, ну, уведомление, да, о том, что вот если мы говорим про банкротство, то банкротство влечет за собой негативные последствия. И также содержать уведомление о том, что процедура банкротства, по идее, бесплатная, и ее можно пройти самостоятельно, обратившись в МФЦ. Это как раз сделано для того, чтобы граждане больше знали о рисках и не попадались на уловки вот таких мошенников, раздолжителей, которые предлагают якобы по-быстрому как-то решить проблемы с долгами. Что касается именно номеров, звонков и так далее, у нас соблюдение законодательства о рекламе контролирует Федеральная антимонопольная служба. Соответственно, имеет смысл написать обращение именно в антимонопольную службу, если нам звонят, если нам где-то видим какие-то баннеры, плакаты и так далее, что проблема с долгами решим, не платите долги уже сейчас и так далее. То есть об этом имеет смысл сообщать в антимонопольную службу. Вот. Кроме этого, Банк России направил банкам информационное письмо и рекомендации, чтобы они сами активнее информировали клиентов о возможных вариантах решения проблемы с задолженностью, да, с ее урегулированием. Также договорились с ключевыми участниками финансового рынка об усилении работы по просвещению заемщиков. Просто, видите, у нас проблема чаще всего возникает из-за того, что человек, попав в сложную финансовую ситуацию, он оказывается в неком вакууме. То есть банк, ну, очень часто банк как-то неохотно, да, идет к нему там, на связь и какие-то инструменты, может быть, самостоятельно предлагает без какой-то активности клиента. И ну, как-то вот именно получить быстро и доступно получить качественную информацию о том, каким образом можно облегчить свою долговую нагрузку, тоже может быть достаточно сложно. Соответственно, мы также провели такую работу с банками, чтобы банки сами активнее работали с клиентами, разъясняли им, в какой ситуации они оказались, и сами активно предлагали им какие-то механизмы выхода, легальные именно механизмы выхода из этой ситуации.
1: Ну и резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, что бы вы посоветовали человеку, который видит такое объявление, может быть, смотрит на него прямо сейчас и думает, эх, а не рискнуть ли мне?
2: Я советую однозначно не поддаваться на обещания, не верить тому, что вас кто-то мгновенно избавит от каких-то проблем и так далее. А если у вас проблемы уже возникли, то имеет смысл обратиться там, в ваш банк или микрофинансовую организацию для того, чтобы как-то вот именно совместно выработать вот этот способ выхода из сложной ситуации по урегулированию вашей задолженности.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи со студией был начальник Центра защиты прав потребителей города Екатеринбурга Сергей Какаулин. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В течение всего лета в древних храмах Владимирской области можно послушать «Голос Суздаля». С 5 июня до 5 сентября этого года во Владимирской области проходит третий фестиваль духовной музыки под названием «Голоса Суздаля». В программу фестиваля вошли концерты и литургии с участием хоровых коллективов из разных городов России. Открыл фестиваль 5 июня в Спасо-Преображенском соборе Суздаля мужской хор Спасо-Ефимиева монастыря под руководством художественного руководителя фестиваля Антона Пахомова. Теперь в течение всего лета мероприятия фестиваля пройдут в Суздале и Суздальском районе, а также во Владимире. В числе площадок фестиваля – уникальные храмы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, Богородица Рождественский собор Суздальского Кремля. По словам художественного руководителя фестиваля Антона Пахомова, программа этого года составлена так, чтобы зрители смогли познакомиться с разными коллективами и разными по звучанию пространствами. Напомню, «Голоса Суздаля» – это культурный проект, направленный на развитие и популяризацию духовной музыки и православной певческой традиции. Его особенность – исполнение духовных песнопений в пространстве древних храмов, где акустика и сама атмосфера помогают глубже почувствовать музыку. Следующая новость выпуска из Подмосковья. Там возобновили традицию ежегодного крестного хода с участием военных. 14 июня этого года в Пушкинском городском округе Московской области состоялся крестный ход с участием военных.

гвардии. Участники крестного хода прошли более 10 километров до храма благоверного князя Дмитрия Донского в Софрино-1, где его настоятель, священник Владимир Сухих, совершил праздничный молебен, в котором приняли участие не только военнослужащие Софринской бригады, но и военнослужащие 9-й дивизии ПРО. Затем крестный ход, проследовав по территории Софрино-1, прибыл к воинскому державному храму, где также был совершен молебен. Весь маршрут шествия воины-софринцы несли чтимую икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец», переданную в благословение и поддержку военнослужащим Софринским художественно-производственным предприятиям Русской Православной Церкви. В завершении состоялась общая трапеза из полевой кухни и был представлен концерт военно-патриотической песни автора-исполнителя Сергея Гаврилова. А каждому из участников шествия вручили иконы и книги на духовную тематику. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных. Компанию мне составляет Екатерина Попова. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня вечером в это воскресенье 21 июня будут звучать в нашем эфире. Например, совсем скоро передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Познакомимся с витамином D3. В 18:30 у микрофона Виктория Кауган. Она расскажет о том, как прошла встреча с врачом в гастрошколе библиотеки имени Герцена. Тема встречи – гастрит. В 19:10 – первосвятитель. Услышим проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси. В 19:20 – передача из цикла «С нами Бог». В 19:30 – звучащая книга. В 20:10 – программа из цикла «Живые художники». В 20:20 – беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 – вечернее молитвенное правило. В 21:40 – услышим псалмы со 101 по 105, прочитает Лев Прыгунов. Ну а в 23:30 в программе «Духовное слово» услышим очередную часть из книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 23:40 – передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Ну а в 00:20 на наших волнах будет звучать акафист дня. А в 1:10 – программа «Псалтырь звучащая». Ну а в ночное время, как всегда, в нашем эфире духовная музыка и повторы программ по одной передаче в каждый час. В 1:30 звучащая книга, затем беседа о вечном, дом с зеленой крышей, репортаж от Виктории Кауган, первая акафизма и духовное слово. В 6:20 и в 7:20 утра помолимся утренним молитвенным правилам. В 6:45 услышим православный календарь, но уже на завтрашний день. В 7:50 – Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра мы повторим для вас программу «Гость в студии». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Теплого вам вечера, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе принимает участие Юлия Сергеевна Вейман, врач-эндокринолог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Юлия с нами на телефонной связи. Добрый день!
2: Добрый день.
1: Сегодня предлагаю узнать побольше у вас про витамин D. А вам, соответственно, предлагаю рассказать, что это за витамин такой, зачем он нужен и как и поскольку его правильно пить. Итак, Юлия, что за витамин D такой и за что он отвечает в нашем организме?
2: Витамин D – это вещество, которое необходимо нашему организму, который регулирует обмен кальция и фосфора, обеспечивает нашу нервную и мышечную проводимость, отвечает за работу иммунной системы. Он, конечно же, необходим в нашем регионе, потому что его, скажем так, достаточно мало вырабатывается. Скажем, это сезонный витамин. Мы его получаем через ультрафиолетовое облучение, и поступает он у нас еще и с пищей. Но наиболее богатые витамином D — это продукты лосось, сельдь, консервированные сардины. В грибах есть витамин D, в сметане и, конечно же, в яичных желтках. Количество его в сыре и в говяжьей печени, скажем, уже минимальное.
1: Можно ли как-то самостоятельно по каким-то признакам определить, что не хватает вот именно витамина D в организме? Или это все делается обязательно только через анализ крови?
2: Ну, конечно, надо обратить сначала на, скажем так, на симптомы. Потому что пациенты с дефицитом витамина D могут предъявлять различные жалобы, многие из которых являются, скажем, самые распространенные, да, это снижение физической выносливости, слабость общая, мышечная слабость, спазмы и боли в мышцах, боли в суставах, это хроническая боль, плохая концентрация внимания, головные боли, перепады настроения, повышенная потливость, вот, сухость кожных покровов, выпадение волос. И симптомы вот эти, да, могут нас как бы толкать на необходимость посмотреть уровень витамина D в крови. Это мы можем подтвердить лабораторно, сдав утром кровь натощак на витамин D.
1: Насколько остро ощущается нехватка витамина D именно для жителей Уральского региона? То есть насколько вообще для нас это актуальная проблема?
2: Было проведено исследование, и брали в разных городах уровень крови. Год, по-моему, 23-й, и смотрели, насколько жители России, да, не хватает витамина D. И вынесли такую цифру, как 76% жителей России испытывают дефицит или недостаток витамина D. То есть получается где-то 24% ходят здоровые с нормальным достаточным уровнем витамина D в крови.
1: Это у нас, я так понимаю, от того, что солнца мало, или просто мы едим не те продукты?
2: И от того, что солнца мало, и от того, что не кушаем продукты, содержащий витамин D. То есть наше расположение находится, скажем, выше 43-й широты, да, то есть выше, чем мы находимся от, скажем, от Сочи и Владивостока. И носим, скажем, закрытую одежду, плюс загрязненный воздух, смогом. Находимся в неосвещенных помещениях, в основном, да, работаем в офисах. В летний период используем солнцезащитные крема. Вот. Еще также, скажем, цвет кожи, да, тоже влияет на усвояемость витамина D. То, у кого темный цвет кожи, у кого какие-то есть проблемы, скажем, с перевариванием и всасыванием в кишечнике витамина D. Вот есть еще категории, скажем, пациентов, людей, которые подвержены. Это в основном у нас, скажем, люди, которые планируют беременность, да, сами беременные, пожилые пациенты, пациенты, у которых есть избыточный вес или ожирение.
1: Ну, то есть я так понимаю, что для того, чтобы компенсировать нехватку витамина D в регионах, где недостаточно солнца в природе, например, ну, у нас на Урале, может быть, еще Санкт-Петербург на ум тоже приходит, надо стараться соблюдать баланс между загаром и хорошей едой. Ну, по возможности, конечно.
2: Да, надо все-таки в балансе держать, да, это все равно не скушаешь столько продуктов, там не каждый день кушаешь, там дикого лосося, филе, да, не столько молока выпьешь за день, да, плюс не столько солнца получишь. Конечно, нужны профилактические дозы витамина D принимать.
1: Да, про витамин D мы еще, конечно же, поговорим, но вот пока лето, хочу вас спросить, как правильно загорать, ну, чтобы и не сгореть, и получить нужную дозу витамина D.
2: Если брать наши прямые, да, солнечные лучи, то рекомендуется загорать в безопасное солнечное время, это, скажем, где-то до 11 часов. Время воздействия должно быть на открытые участки тела, на руки, скажем, ноги, да, лицо, 15, как минимум 15 минут.
1: Ну и не забываем, конечно же, пользоваться кремами для загара.
2: Значит, защита кожи, она, конечно, должна быть. И рекомендуется ее защищать время дневное, в активное солнечное время, когда солнечные лучи представляют собой тоже, скажем, губительное действие в плане развития рака кожи. Вот тогда в активные солнечные часы, конечно, нужно защищать свои кожные покровы, используя защитные крема, солнцезащитные крема.
1: Когда сезон закончится на Урале, это будет очень быстро, и, к сожалению, нам останется только принимать витамин D в виде витаминов. Нужно ли перед этим обязательно сдавать анализ крови, или можно просто купить в аптеке и пить самостоятельно?
2: Конечно, изначально лучше сдать на витамин D кровь и посмотреть, что творится. То есть есть ли какой-то дефицит или всего недостаточность, или вообще в организме нормально все с уровнем витамина D. А профилактические дозы, если не смотреть на уровень витамина D, рекомендуется человеку, скажем, взрослому мужчине и женщине от 18 лет, это 600-1000 международных единиц. Ежедневно в сутки принимать. Рекомендуется постоянно. Если брать в расчет, что не сдал, да, свой уровень витамина D, то бесконтрольно нельзя принимать витамин D больше полугода, если ты пьешь больше 4000 ежедневно.
1: А можно ли отравиться витамином D, то есть есть ли какая-то опасная доза?
2: Это на самом деле миф, нигде не было доказано. Сколько вот, скажем, я встречаюсь с пациентами и вижу их лабораторные результаты, ни у кого не было передозировки. Вот, а отравиться, скорее всего, невозможно. Если там бесконтрольно сам принимаешь большие дозировки очень длительное время, то, наверное, конечно, есть такой риск.
1: С какого возраста детям можно пить этот витамин?
2: Рекомендуется с 4 недель.
1: Ну, то есть почти с самого рождения. Хорошо. Ну и резюмируя на сегодня нашу беседу, давайте еще раз скажем, кому в каких дозах нужно пить витамин D.
2: Показан, конечно же, витамин D детям. Он им необходим для того, чтобы у них не развился рахит. Он необходим беременным или женщинам, которые планируют, да, беременность, то есть серьезнее подойти к этому в плане подготовки беременности, принимать во время беременности, людям, которые, скажем, пожилые люди, да, им необходимо обязательно. Ну, скажем, тоже и взрослым, которые рабочие у нас, они тоже, если работают в закрытом помещении, им тоже необходим витамин D. Я рекомендую все-таки вот 2000 международных единиц ежедневно, да, это будет безопасно для взрослого населения.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня была Юлия Сергеевна Вейман, врач-эндокринолог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
3: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте».
0: Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.
3: Да.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в библиотеку имени Герцена на встречу выездной гастрошколы. Сколько раз мы слышали? Это просто гастрит, который есть у всех. Это неправильное питание. Нужен голод, холод и строгая диета. Соответствуют ли эти советы действительности? Сегодня нам расскажет Дарья Владимировна Первушина, врач-гастроэнтеролог. Тема встречи – гастрит и методы его лечения, а также современные подходы к лечению и профилактика заболеваний. До встречи со слушателями и посетителями библиотеки я поговорю с Дарьей Владимировной о мифах и фактах хронического гастрита и о том, почему гастрошкола, как цикл бесплатных встреч о здоровье, была организована при библиотеке, при Центральной библиотеке имени Герцена. Здравствуйте, Дарья Владимировна.
2: Здравствуйте.
1: Проекту почти первый год. Проект «Гастрошкола» для всех людей, кто хочет узнать больше нового и полезного. О чем вы сегодня будете рассказывать? Гастрит? Чем лечить? Или вообще, может быть, как питаться?
2: Смотрите, гастрошкола и наш проект вообще придумала я с коллегами для того, чтобы немножко осветить проблемы, да, потому что ОМС наши государственные, там все быстро, четко по делу, и взять откуда-то информацию, тем более достоверную, проверенную, научно доказанную, очень тяжело. Вот, и мы все-таки на гастрошколах рассказываем самые распространенные темы. Это темы гастрита, хеликобактерной инфекции, нужно или не нужно сидеть на каких-то диетах при этих заболеваниях. Коллеги мои рассказывали про хронические панкреатиты, про вздутие в кишечнике, про синдром раздраженного кишечника и так далее. И дальше мы тоже планируем все-таки выступать и раскрывать еще некоторые темы.
1: Вопросов очень много. Как вот вам такой вот ажиотаж? Потому что задают и личные вопросы, и что, как пить? Откликается ли вам?
2: Ну, смотрите, личные вопросы, конечно, мы всегда переводим на консультации, да, на какие-то приемы. А что касается вот наших выступлений здесь, это только какие-то общие вопросы, которые мы можем давать по здоровью, не касаясь, конечно, там, схем лечения, препаратов
1: и так далее. Это все, конечно, процесс длительный, если человек болеет. Все, пожелаем всем, конечно же, здоровья.
2: Всем здоровья, всего хорошего.
3: Если мы подозреваем аутоиммунный гастрит или атопический гастрит, мы направляем на анализ крови антитела к паритальным клеткам и антитела к внутреннему фактору КАСПа. Я это здесь написала, но я все-таки думала, что мы с вами сделаем еще одну лекцию и поговорим более подробно именно про атопический гастрит и аутоиммунный гастрит, потому что там есть нюансы диагностики и так далее, и для этого это прям лучше отдельно поговорить. Вот, поэтому запоминаем, да, такие анализы делаем, но больше нам все-таки вот о гастрите. Значит, клинические проявления. Как мы уже сказали, слизистая оболочка, а гастрит – это воспаление слизистой, нет нервных окончаний. Соответственно, у нас гастрит не болит и чаще всего не дает никакой симптоматики. Было исследование, что у 40% обследованных лиц вообще никаких проявлений не было. То есть взяли людей, их обследовали, гастриты есть, симптомов нет. Вот. Гастриты, естественно, были просто по гистологии, посмотрели, и да, там действительно есть воспалительный процесс. Но выделяется такой комплекс симптомов, как функциональная диспепсия. Это симптомы, например, тяжести, жжения в эпигастральном эпигастре, это у нас верхняя часть отдела желудка. Переполнение, какая-то тяжесть, может быть тошнота, может быть изжога, ну по-разному все описывают, и вот это все называется функциональная диспепсия. И как говорят, 50 на 50, эта функциональная диспепсия может быть связана с хеликобактерной инфекцией. И чаще всего она проходит после радикационной терапии, когда мы хеликобактер пролечили. А бывает такое, что хеликобактер пролечили, а функциональная диспепсия осталась, симптомы все остались. И это уже выделяется как самостоятельное заболевание, и лечится оно совершенно по-другому. Вот. Поэтому даже когда приходят пациенты вот с такими изжога, тяжесть, там, боли какие-то, дискомфорты и так далее, мы первое, что думаем, это функциональная диспепсия. То есть это какое-то функциональное заболевание, при котором происходит нарушение моторики, а совсем не воспаление слизистой желудка. Значит, методы лечения. гастрит, который связан с хеликобактерной инфекцией, то это радикационная терапия, которая идет строго 14 дней. Что в нее входит? Это обязательно препараты висмута. Чаще всего тут мы говорим про нас, про Екатеринбург, Свердловскую область. Висмут у нас помогает усилить схему. В других странах, в других регионах висмут можно не использовать, потому что у нас тут в Екатеринбурге большая чувствительность, резистентность к антибиотикам. То есть нам надо чуть усиливать эту схему. Вот. Входят препараты ингибиторы протонной помпы. Это всем известные омепразол, рабепразол, эзомепразол и так далее. Они туда входят в двойных дозах и плюс два антибиотика. Антибактериальные препараты я специально никакие не стала перечислять, потому что тут все тоже очень индивидуально. Вообще существуют три основные схемы с антибиотиками. Первая стандартная – это там амоксициллин, клавитромицин, а вторая зависит уже от человека, есть или нет у него аллергические реакции, проходил человек уже первую схему или нет. Бывает крайне редко, что первая схема неэффективна, и нам приходится менять антибиотики, подстраивать и давать другие. Вот. Есть антибиотики за границей, которые у нас в России нету, вот. Тоже есть как отдельная схема. Вот. Если там есть возможность людей откуда-то за границу привезти, мы тоже используем. Вот. Но у нас сейчас пока вот три эти основные схемы. Третья схема используется с чувствительностью к антибиотикам. То есть берут у человека бактерию, садят на среду, смотрят чувствительность к антибиотикам, подбирают, какие именно антибиотики, именно конкретно эти уже делают. В Екатеринбурге нет, по-моему, только в Москве у нас может пройти такую процедуру, где определяют прям чувствительность именно конкретных бактерий к конкретному антибиотику. Вот. Вы скажете, ну вот ладно, есть там эти 3-4%. Выявили эту бактерию, но не хочется пить антибиотики. Совсем никак, тяжело, схема тяжелая, на антибиотиках побочные эффекты и так далее. Когда же все-таки лечить обязательно? Вот прям точно 100%. Во-первых, это если выявлена уже язвенная болезнь. Язва, желудка или 12-перстной кишки, в этом случае проходим радикационную терапию обязательно 100%. Дальше, если выявлено при хроническом гастрите какая-то атрофия, метаплазия, дисплазия, тут высокие риски рака желудка, поэтому лечим тоже обязательно. Если в семье онкологические заболевания желудка, первая линия – это обычно мама-папа, тоже лечим обязательно. В прошлой лекции я говорила про гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, что нужно принимать ингибитор протонной помпы длительно, и тоже мы сначала выявляем бактерию, пролечиваем ее, а потом уже занимаемся лечением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Плюс, опять же, про то, что мы проговорили, это функциональная дисплазия. То есть, когда человек приходит с этими симптомами, тяжести, боли, изжоги, тошноты и так далее, мы выявляем, есть или нет бактерия, пролечиваем, если есть, и потом уже переходим к лечению функциональной дисплазии. И плюс гастропатия, НПП, ассоциированные гастриты, это когда человеку нужно длительно принимать нестероидные противовоспалительные препараты. Тоже лучше выявить заранее, есть или нет бактерия, пролечить ее и дальше уже идти на основную терапию, которая показана. И плюс в наших российских клинических рекомендациях прям прописано лечение по желанию пациента. Если человек где-то сходил в лабораторию, сдал, пришел к доктору и говорит, вы знаете, я сдал, меня ничего не беспокоит, но я хочу пролечить, чтобы профилактировать рак желудка. И тогда, да, конечно, мы тоже лечим. Все хотят профилактировать, поэтому мы профилактируем, чтобы не попасть в эти 3-4% онкологического процесса. Значит, пациенты с эрозивным гастритом, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты. Здесь, раз фактор мы знаем, человек пьет препарат, и он вызывает гастрит, то если есть возможность, мы этот препарат убираем либо меняем на более безопасные, и плюсом можем назначить антисекреторную терапию, это ингибиторы протоновой помпы, опять же, омепразол, рабепразол, эзомепразол и так далее. В среднем они назначаются на 4-6 недель. Может использоваться плюсом симптоматическая терапия. Это прокинетики, например, это препараты ганатон, итамет, рейч и так далее, тоже может кто-то сталкиваться. Спазмолитики могут использоваться при болях, каких-то тяжестях и так далее. Это там тримедал, дюспаталин и так далее, плюс антацидоальгинат. Но эти препараты просто симптоматические. Они кратковременно снимают симптомы и все. Основную как бы болезнь они не лечат. Еще раз, БАДы, различные пробиотики, настои, травы, они не лечат ни инфекцию хеликобактера, ни гастрит. А чаще всего БАДы, настои всякие и травы, они еще больше раздражают слизистую и тоже могут вызывать, как токсический гастрит тоже могут влиять на это. Вот. Еще знаю точно, по телевизору рекламируют какой-то хелинорм препарат, может, слышали, да? Вот. Это пробиотик, там содержится бактерия. Ее выявили, вроде бы как какие-то маленькие исследования были проведены, но тоже не доказала на эффективность, то, что она может побороть. То есть это просто какой-то пробиотик, живая бактерия, которая конкурирует немножко с хеликобактером, но до конца она убить ее не может. Плюс у нас все-таки наука не стоит на месте, развивается, и у нас есть положительная сторона. Новые препараты, вонопрозан, в прошлый раз тоже про него я говорила, сейчас в данный момент в России его нету, в ближайшем зарубежье есть, можно приобрести схему. Это вот как раз препарат калий-компонентный блокатор и амоксициллин на 14 дней. То есть всего один антибиотик, и уже эта схема показала свою эффективность, доказала, что она положительно убирает хеликобактер. Намного меньше нагрузки получается, препараты более эффективные считаются. Вот. Ну, надеюсь, скоро в России тоже этот препарат появится, может, какие-то дженерики, аналоги его, но, по крайней мере, надежда такая есть. Цена, конечно, у него будет, наверное, никакой про золото. Значит, все, молодцы, выявили бактерию, все пролечили, все сделали. Что же дальше делать? Обязательно сделать контроль лечения. Контроль мы чаще всего делаем урязанным дыхательным тестом. Раз он считается самым таким безопасным, простым, можно будет с помощью него. И если все-таки человек делал ФГС, взяли биопсию, увидели какую-то атрофию, метаплазию, дисплазию, там, измененные слизистые воспалительные процессы, то тут всегда рекомендации очень сильно индивидуальные. Иногда мы рекомендуем через год, иногда через 3, иногда через 5, иногда через 10 лет. Все зависит от стадии, которую мы выявили. Есть или нет атрофия, насколько она выражена, в каких отделах желудка она находится. Есть или нет кишечная метаплазия тоже. Какие стадии, там, от 1 до 3, да? Есть или нет семейный анамнез, какие-то сопутствующие заболевания, принимает человек какие-то постоянные препараты или нет. Поэтому я вот так в разброс написала, да, что может быть рекомендовано. Но тут максимально с каждым конкретным человеком мы работаем индивидуально. И каждому пациенту отдельно говорим, когда вы в конкретном случае будете повторять ФГС BFC. То есть тут максимально все очень.
4: Сначала я нашла эти лекарства, прошла много ФГС, вот эти прямо 5 раз, BFC брали. И он потом сказал мне в конце, что у вас просто там грыжа. И пока вы ее не уберете, у вас так и будет эта жога. А мужская гастроэнтеролог, она говорит, да все живут грыжами, вы живите. Вот и все.
3: Значит, дальше смотрите, про диету. Вот этот слайд, кто был на прошлой лекции, этот слайд у нас был на прошлой. Так, я прямо его оставила, потому что никаких диет нет при том же гастрите. Нет доказанных каких-то данных, что эта диета может быть полезной, или что она эффективна, или как-то нам поможет. Да? В каждом конкретном случае индивидуальный, опять же, подход. Те диеты, которые применялись ранее, наверное, сталкивались от 1 до 15, да, есть там и при разных заболеваниях, вам только циферку с бумажкой выдают, что вот такую придерживайтесь. Вот. Они отменены еще в 2000-х годах, они считаются очень такими скудными, часто приводят к очень дефицитным состояниям, человек срывается, все равно объедается, ну, в общем, неэффективно совсем. Что можно использовать? Если все-таки есть вот эти симптомы функциональной диспепсии, мы можем изменить частоту питания. Да? Если человек всегда ел 3 раза, можно сделать порции чуть поменьше, но почаще, уже не будет такой сильной тяжести, например. Да? И если, опять же, раньше были какие-то объемные порции, да, это вызывало тяжесть там, и так далее, изжогу, как вы сказали, тоже можно поработать именно с объемом порций просто. Плюс корректировка регулярности питания. Нужно кушать все-таки в одно и то же время, чтобы был у нас режим всегда, чтобы желудочно-кишечный тракт тоже работал как часики. Если мы едим нерегулярно, большие перерывы между приемами пищи, это тоже может влиять вот на симптомы функциональной диспепсии. Рекомендовано, опять же, последний прием пищи за 3 часа до сна, это стандартно. Ну и отказ от провоцирующих продуктов. Тоже в прошлый раз мы проговаривали, что провоцирующие продукты, они у каждого человека свои. Выявлены, конечно, самые такие распространенные, это вот кофе, молочные продукты, какие-то жареные, газированные, алкогольные напитки, специи какие-то острые, да? Ну, тоже, опять же, у кого-то вызовут симптомы, а у кого-то нет. То есть спокойный человек ест эти специи, там, острые, да, например, все прекрасно. Плюс рекомендовано ведение пищевого дневника с отметкой симптомов. То есть что мы съели? Ага, поели, симптом возник, я там накануне хурмы наелся, например, да, все, у меня там изжога возникла, и какая-то тяжесть возникла. Все, знаем, тогда в следующий раз уже не две хурмы съедаю, а одну и смотрю снова за симптомами. Вот. И так можно индивидуально выбирать себе продукты, и можно регулировать их объем в питании. То получается, что вы сам продукт не исключаете из рациона, потому что все продукты полезны, чем разнообразнее, тем лучше. Но уже будете знать, в каком объеме тот или иной продукт все-таки съесть. Вот. Плюс, опять же, должна быть спокойная окружающая обстановка во время еды. Не торопиться, тщательно пережевывать пищу, получать удовольствие от еды, она должна радовать нас. Глаз наш должна радовать. Все-таки для этого у нас есть вкусовые рецепторы, обонятельные рецепторы. Да? Мы должны видеть и чувствовать, должно нам нравиться. То есть просто так, чтобы там быстро закинуть по ходу дела и дальше побежать, скорее всего, вот от этого функциональной дисперсии возникнет. Вот. Тут все-таки лучше задержаться, красиво на тарелочку себе все выложить и насладиться приемом пищи. Так, ну и, наверное, на этом все у нас по диете. Да. Спасибо.
5: Деревья ФГС сделали, а потом по болезни сердца кардиохирурги запретили. Может вызвать остановку сердца. Как? А волнуешься, связываешься, может перевести, что делать? Как проверить этот рентген с барьером? Глянул, все нормально, ну, как-то.
3: Ну, тут, видите, раз есть риски такие, то, естественно, эндоскопию мы не делаем. Вот здесь, опять же, учитывая, что есть заболевание сердца, скорее всего, есть постоянная какая-то терапия лекарственная. И вот здесь как раз мы, чтобы не было обострения язвенной болезни, прикрываемся ингибиторами протонного пупка, которые не дадут нам развиваться язвенной болезни. Вот. Препараты амепразол, рабепразол, дезамепразол и так далее. То есть они дают нам просто возможность убрать воспалительный процесс и не развиваться язве. Но при этом посмотреть, кроме как ФГС, по-другому мы не можем. Вот. Ну и единственный вариант, это если не обследовались на хикобактер, то
6: у меня постоянные голодные боли. Я за 3 часа до сна не могу не есть, потому что иначе мне ночью будет плохо.
3: Обратиться на консультацию.
6: Я сколько раз обращалась, болею я 6 лет, и ничего не меняется в этой жизни.
3: Значит, работаем с диетой, как я писала. Меняем все-таки режим питания, приемы пищи и едим за 2 часа до сна тогда.
6: Да и даже за 2 часа я думаю.
3: Чаще всего это бывает, когда люди не наедаются. Мало питательных веществ, вы едите по чуть-чуть, постоянно, и нет основного большого приема пищи, который даст энергию более чем на там, 4 часа, например.
6: Нет, у меня днем все более-менее нормально. У меня проблемы вечером и рано утром.
3: Ну вот, тут, конечно, все очень индивидуально, с такими голодными болями надо разбираться, как едите. Чаще всего мы работаем тут с питанием больше, нежели какие-то лекарственные препараты.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж про встречу выездной гастрошколы. Мероприятие состоялось в библиотеке имени Герцена. Профессиональные врачи, в данном случае гастроэнтеролог Дарья Владимировна Первушина, отвечала на частые вопросы по заболеванию ЖКТ, а именно про хронический гастрит, современные подходы к его лечению и методы профилактики. Напомню, что подобные встречи без бесплатны. Проводятся они в Центральной библиотеке имени Герцена на улице Чапаева по адресу Екатеринбург, улица Чапаева, 5, в основном по четвергам. На каникулярный период мы предлагаем вам, вниманию, данный репортаж, но сами встречи с врачами временно на лето приостановлены. Подобные встречи будут проходить с сентября этого года. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Начинаем выпуск с новостей из Румынии. Румынская православная церковь включила преподобного Гавриила Ургебадзе в свой месяцеслов. Имя известного грузинского старца, преподобного Гавриила Ургебадзе, сам Таврийского, включено в месяцеслов Румынской православной церкви. Решение об этом принял Священный Синод Румынской православной церкви на своем заседании, прошедшем 3 июня этого года. В частности, члены Синода одобрили включение в календарь Румынской православной церкви Дня памяти святого, отмечаемого 2 ноября, а также литургических текстов этого праздника. Напомню, преподобный Гавриил сам Таврийский в миру Гадердзи Ургебадзе родился в Тбилиси. В 1955 году он принял монашеский постриг с именем Гавриил, а в 90-е по благословению патриарха католикоса Илии II архимандрит Гавриил жил в городе Мцхета, близ Сам-Тавро. В те годы архимандрит Гавриил стяжал любовь и уважение православных верующих Грузии. Его считали прозорливцем и целителем, и к нему ежедневно стекалось множество паломников из Грузии и других стран. Скончался старец 2 ноября 1995 года и был похоронен во дворе храма Сам-Тавро в Мцхете. В 2012 году Священный Синод Грузинской Православной Церкви прославил старца Гавриила в лике святых как преподобного. А в 2014 Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имя преподобного Гавриила Самтаврийского. Ну и к другим новостям выпуска. Книгу «Бытия» впервые издали на абазинском языке. Институт перевода Библии впервые подготовил и издал книгу «Бытия» на абазинском языке для народа, исторической родиной которого является территория современной Абхазии. Издание вышло тиражом в 300 экземпляров и сопровождается параллельным русским синодальным переводом. Сегодня большинство абазин проживает в Абазинском и Адыге-Хабльском районах Карачаево-Черкесской республики, а также в ее столице, городе Черкесск. По данным переписи 2021 года, численность абазин в России составляет 43 793 человека. Из них абазин

среди которых был митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, обратились к глубинным смыслам русской культуры и современным вызовам. В частности, ректор Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Арсений Миронов, специалист по русскому эпосу, отметил, что былины – это не языческий фольклор, а христианский эпос, а сказители всегда были самыми уважаемыми православными воцерковленными людьми. Блог под названием «Настоящий» открыл митрополит Евгений, рассказавший о становлении русской общины в Екатеринбурге. Также эксперты форума, включая представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, отметили важность изменений в Конституции нашей страны, принятых в 2022 году. В финальной части конференции была затронута тема идеологического суверенитета. Спикеры констатировали, что после развала СССР страна неумолимо шла к своему краху. А сегодня, наоборот, наблюдается возврат к православию среди молодежи, а также изменение государственного курса в вопросах миграции и национальной политики. Обсуждение актуальных тем продолжилось и в конференц-зале Храма на Крови, после чего участники форума смогли помолиться за всенощным бдением праздника всех святых в земле российской, просиявших. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренно пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Молитва убогого, когда унывает он и пред Господом изливает моление свое. Псалом 101. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да вознесется. Не отвращай лица Твоего от меня. В день, когда я скорблю, преклони ко мне ухо Твое. В день, когда призову Тебя, вскоре услышь меня. Ибо исчезают, как дым, дни мои, и кости мои, подобно хворосту, высохли. Срезан был я, как трава, иссохло сердце мое, и даже забывал я вкушать хлеб мой. От непрестанных стенаний моих присохла кость моя к плоти моей. Уподобился я птице пустынной, был я, как филин, в ночи на развалинах. Бодрствовал я и был, как птица одинокая на кровле. Всяк день поносили меня враги мои, и те, кто прежде хвалили меня, клятвенно от меня отрекались. Пепел ел я с хлебом, и воду пил со слезами, удрученный гневом твоим и яростью твоей, ибо ты вознес меня, но затем низверг. Дни мои словно тень канули, и я будто сено иссох. А ты, Господи, вовеки пребываешь, и помнят тебя из рода в род. Ты восстанешь и явишь милость Сиону, ибо время явить милость, уже пришло время, ибо возлюбили рабы твои камни Сиона, и даже прах его дорог сердцу их, и устрашатся народы имени Господа, и цари земные славы его, ибо Господь воздвигнет Сион и явится в славе своей. Услышал он молитву смиренных, не отверг моления их, да возвестится это поколением грядущим, и потомки наши восхвалят Господа. Ибо он преклонился с высоты святой своей, Господь с небес на землю воззрел. Услышит он воздыхание пленников, развяжет узы сыновей убитых отцов, и возвестится на Сионе имя Господне, прославят его в Иерусалиме, когда соберутся воедино народы и цари служить Господу. Говорил я Богу, когда был в полноте сил своих. Поведай мне, много ли еще осталось дней жизни моих? Не отними жизнь мою на половине лет моих. Неисчислимы годы твои. Вначале Ты, Господи, сотворил землю, и дело рук Твоих — небеса. Они погибнут, а Ты пребываешь вовеки. Точно одежда они обветшают, и словно ризу совьешь Ты их и преобразятся. А Ты пребываешь неизменным, и годы Твои не иссякнут. Сыновья рабов Твоих вселятся с праведными, и потомство их вовеки будет жить в правде. Псалом Давида, Псалом 102. Благослови, душа моя, Господа, благослови, сердце мое, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай даров благих Его, очищающего от беззаконий Тебя, исцеляющего все недуги Твои, избавляющего от погибели жизнь Твою, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться подобно орлиной юность Твоя. Творит милость Господь и правый суд всем обиженным. Открыл пути свои Моисею, сынам Израилевым веления свои. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не вечно гневается Он и неприязни Своей полагает конец. Не по беззакониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал нам. Как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как милует Отец сыновей, так помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает творение свое, помнит, что мы прах земной. Человек, как трава дни его, как цветение полей отцветет он, ибо дух отлетит от него и не станет его, и уже не узнает он селения своего. Милость же Господня во все века на боящихся Его, и правда Его на сыновьях сынов тех, что хранят завет Его, помнят заповеди Его и соблюдают их. Господь на небесах воздвиг престол свой, и царству Его все подвластно. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы Его, внемлющие глазу Его и творящие волю Его. Благословите Господа все небесные силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благослови Господа все сотворенное им повсюду, где владычествует Он. Благослови, душа моя, Господа. Псалом Давида о бытии мира. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, безмерно величие Твое. Великолепием и славой облекся Ты. Одеваешься Ты светом, словно ризою. Простираешь небо, как шатер кожаный. Покрываешь водами высоты свои. На облаках совершаешь восхождение свое. Шествуешь на крыльях ветра. Ты сотворил духов своих ангелов и облек слуг своих в пламя огненное. Незыблемо утвердил Ты землю, не уклониться от пути своего вовеки. Бездна, словно риза, одеяние ее. На горах станут воды, от угрозы Твоей побегут, глаза грома Твоего убоятся. Вздымаются волны горами и падают вниз, куда предназначил Ты им. Ты положил предел, воды не перейдут его, не затопят они землю. Направляешь потоки в дебри, среди гор текут воды. Напоют они зверей полевых, утолят анагры жажду свою. У воды птицы небесные обитают, среди скал подают голос. Напояешь ты горы с высот своих, плодами дел твоих насытится земля. Произрастает трава для скота и злаки на пользу человеку, да принесет ему хлеб земля. И вино веселит сердце человека, и лицо его сияет, как помазанное елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Напьются влаги деревья среди полей, кедры ливанские, насажденные тобой. Там птицы обитают, гнездо аиста высится над ними. Горы высокие — прибежище оленей, скалы — приют зайцев. Сотворил ты луну для указания времен, солнце знает час захода своего. Простираешь мрак, и настает ночь, и во тьме бродят звери дубравные. Молодые львы рычат, алчут добычи и просят у Бога пищи себе. Воссияет солнце, и возвратятся они, в логово свои залягут. Выйдет человек на дела свои, на деяния свои до вечера. Как величественны дела Твои, Господи! Как премудро Ты все сотворил! Населили землю создания Твои. Вот море великое и пространное, там гадам нет числа, рыбам малым и великим, там корабли плавают, там змей, сотворенный Тобой, чтоб веселился в море. Все ждут от Тебя, что даруешь им пищу во время свое. Подаешь Ты им, и принимают. Простираешь руку, и все насыщаются благами. Отвратишь лицо Твое, и придут в смятение, отнимешь дыхание у них, и исчезнут, и в прах земной возвратятся. Пошлешь духа Твоего, и возникнут иные твари, и Ты обновишь лицо земли. Да будет слава Господу вовеки! Возрадуется Господь о делах Своих. Взирает Он на землю, и сотрясается она, прикоснется к горам, и дымятся. Воспою Господу во все дни жизни моей. Пою Богу моему, доколе я есть. Да будет угодно Ему молитвенная беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешники с лица земли и беззаконники, да не будет их. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя! Псалом 104. «Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите народом деяния Его, воспойте Его и пойте Ему, поведайте чудеса Его, хвалитесь именем святым Его, да возрадуется сердце ищущих Господа. Ищите Господа и укрепляйтесь, ищите Его непрестанно, вспоминайте чудеса, сотворенные им, знамения Его и приговоры уст Его. Потомство Авраама — верные рабы Его, сыны Иакова — избранники Его. Он — Господь Бог наш, вершит Он суд по всей земле. Вовеки помнит Он завет Свой, слово, что заповедал Он тысячам родов, что завещал Он Аврааму, в чем клятву дал Исааку. И вменил Он клятву Свою Иакову в повеление, Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дарую землю ханаанскую, удел и наследие твое». Когда были они еще в малом числе, в малых силах, были пришельцами на той земле и переходили от племени к племени, от одного царства к другому народу, никому не давал он их в обиду и обличал царей, угнетателей их: «Не прикасайтесь к помазанникам моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал он голод на землю их, всякий хлебный злак истребил. Послал перед ними человека, в рабство продан был Иосиф. Сдавили оковы ноги его, железо вонзилось в тело его. Но вот сбылось толкование его. Слово Господне озарило его. Послал царь слуг расторгнуть цепи его, властитель народа освободил его. Поставил его правителем дома своего и начальником над всеми владениями своими, чтобы вразумлял Иосиф вельмож царя, как вразумил его самого, и чтоб старейшин его умудрял. И вошел Израиль в Египет, Иаков поселился в земле Хамовой. И приумножил Господь народ свой, и стал он сильнее врагов своих. Склонил он сердца египтян возненавидеть народ его, коварство учинить рабам его. Послал он Моисея, раба своего, Аарона, избранника своего. Поведал им о грядущих знамениях своих и чудесах на земле Хамовой. И навел он тьму и мрак на египтян, ибо отвергли они слова его. Обратил воды их в кровь и уморил рыбу в них. Вскипела земля их жабами, проникали они даже в сокровищницы царей. Повелел, и налетели пёсьи мухи и вредные мошки во все пределы их. Наслал на них вместо дождей град и огонь, опаляющий землю их. И поразил виноградники их и смоковницы их, и сокрушил все деревья в пределах их. Повелел, и появились саранча и гусеницы, не было им числа. И съели всю траву на земле их, и пожрали все плоды земли их. И поразил он всякого первенца на земле их, начатки всех трудов их. И вывел народ свой, обогащенный серебром и золотом, и не было в их коленах больных. Обрадован был Египет уходом их, ибо страх перед ними напал на него. Распростер Господь облако, как покров над ними, и послал огонь, да светит им ночью. Просили они, и налетели перепела, и хлебом небесным насытил он народ свой. Разверз он камень, и потекли воды, потекли в пустыне безводной реки. Ибо он помнил слово святое свое, сказанное Аврааму, рабу его. И вывел он народ свой в радости, избранников своих в веселье, и даровал им землю язычников. Плоды труда народов унаследовали они, чтоб сохраняли повеление Его и закон Его соблюдали. Аллилуйя! Псалом 105. Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его. Кто сможет поведать о могуществе Господа, возгласить хвалу Ему? Блаженны те, кто хранит закон и творит правду во всякое время. Помяни нас, Господи, окажи благоволение народу Твоему, даруй нам спасение. Да узришь Ты благоденствие избранников Твоих, возвеселишься весельем народа Твоего, возрадуешься о достоянии Твоем. Согрешили мы, подобно отцам нашим, творили беззаконие и неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и оскорбили Тебя, входя в черное море. Но спас их Господь во славу имени Своего, являя силу Свою, «И повелел Черному морю, иссякли воды его, и вел он их в бездне морской, словно в пустыне, и спас он их от руки ненавистников, избавил их от руки врагов, и покрыла вода гонителей их, ни один из них не уцелел, и поверил народ слову его, и воспел хвалу ему». Но скоро позабыли они деяния его, не стали ждать повелений его, и восхотели они мясной пищи в пустыне безводной, и стали искушать Бога. И он исполнил прошения их и насытил их. И прогневали они Моисея в стане своем, а Аарона, священника Господня, разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла в сборище Аверона. И возгорелся огонь в сборище их, пламя попалило грешников». И сделали они золотого тельца в Хариве, и почитать стали идола. Изменили Господу славы, и поклонились тельцу, поедающему траву. И позабыли Бога, спасающего их, сотворившего великие дела в Египте, чудеса на земле Хамовой, грозное деяние в море Черном. И Господь готов был истребить их, но Моисей, избранник его, предстал пред ним в сокрушении и молил его отвратить гнев свой и не погубить их. И недостойны стали они земли обетованной. Не дали веры слову его и возроптали в шатрах своих, не послушали гласа Господня. И занес он руку свою на них, чтобы покарать их в пустыне, унизить племя их среди народов, рассеять их по всем странам. И поклонялись они Ваал-Фигору, и приносили жертвы идолам бездушным, и оскорбили Бога поступками своими, и на многих пришла погибель. Но предстал пред Богом Финиес, и умилостивил его, и прекратился мор, и вменилось это ему в праведность из рода в род и вовеки. Но прогневали они Бога у воды, где возроптали, и потерпел зло Моисей из-за них. Ибо смутили они дух его, и, усомнившись, согрешил он устами своими. Не истребили они племена, которые назвал им Господь, и смешались с язычниками, и злым делам научились от них, и служили идолам их, и впали они в соблазн, и приносили в жертву сынов своих и дочерей своих бесам». И проливали кровь невинную, кровь сынов своих и дочерей, которых приносили в жертву идолам ханаанским. И этим поругана была земля, и осквернилась она делами их. Они же предавались блуду. И воспылал гневом Господь на народ свой, и возгнушался достоянием своим, и предал их в руки врагов, и взяли власть над ними ненавистники их, и угнетали их враги, и смирили их рукой своей. Много раз избавлял он их, они же оскорбляли его упорством своим, и унижены были за грехи свои». Но видел Господь скорби их, и внимал он молением их, помнил он завет свой, и сжалился по великой милости своей, и склонил к милосердию сердца покорителей их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас, избавь от иго язычников, да прославим имя Твое святое, да похвалимся славой Твоей. Благословен Господь Бог Израилев во все века». И скажет весь народ: «Да будет так, да будет так».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В течение всего лета в древних храмах Владимирской области можно послушать «Голос Суздаля». С 5 июня до 5 сентября этого года во Владимирской области проходит третий фестиваль духовной музыки под названием «Голоса Суздаля». В программу фестиваля вошли концерты и литургии с участием хоровых коллективов из разных городов России. Открыл фестиваль 5 июня в Спасо-Преображенском соборе Суздаля мужской хор Спасо-Ефимиева монастыря под руководством художественного руководителя фестиваля Антона Пахомова. Теперь в течение всего лета мероприятия фестиваля пройдут в Суздале и Суздальском районе, а также во Владимире. В числе площадок фестиваля – уникальные храмы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, Богородица Рождественский собор Суздальского Кремля. По словам художественного руководителя фестиваля Антона Пахомова, программа этого года составлена так, чтобы зрители смогли познакомиться с разными коллективами и разными по звучанию пространствами. Напомню, «Голоса Суздаля» – это культурный проект, направленный на развитие и популяризацию духовной музыки и православной певческой традиции. Его особенность – исполнение духовных песнопений в пространстве древних храмов, где акустика и сама атмосфера помогают глубже почувствовать музыку. Следующая новость выпуска из Подмосковья. Там возобновили традицию ежегодного крестного хода с участием военных. 14 июня этого года в Пушкинском городском округе Московской области состоялся крестный ход с участием военнослужащих и ветеранов боевых действий из Софринской бригады, Росгвардии и 9-й дивизии противоракетной обороны. Данным шествием из поселка Ашукино в населенный пункт Софрина-1 была возобновлена традиция ежегодного крестного хода, приуроченного ко Дню России. Отмечается, что эта традиция была заложена председателем отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также казачеством Сергиево-Посадской епархии и игуменом Феофаном Замесовым. Около 10 лет назад, однако в последние годы шествие проводить не удавалось. 14 июня после литургии в Александро-Невском храме Софринской бригады Росгвардии участники крестного хода прошли более 10 километров до храма благоверного князя Дмитрия Донского в Софрино-1, где его настоятель, священник Владимир Сухих, совершил праздничный молебен, в котором приняли участие не только военнослужащие Софринской бригады, но и военнослужащие 9-й дивизии ПРО. Затем крестный ход, проследовав по территории Софрино-1, прибыл к воинскому державному храму, где также был совершен молебен. Весь маршрут шествия воины-софринцы несли чтимую икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец», переданную в благословение и поддержку военнослужащим Софринским художественно-производственным предприятием Русской Православной Церкви. В завершении состоялась общая трапеза из полевой кухни и был представлен концерт военно-патриотической песни автора-исполнителя Сергея Гаврилова, а каждому из участников шествия вручили иконы и книги на духовную тематику. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование.

0: 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: Колебания в поисках непоколебимого. Христос – живая истина. «Аз есмь истина и жизнь» – Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Жизнь безначальная, никем и ничем не ограниченная, не обусловленная, совечная Отцу, от Отца неразлучная, неотделимая. Его любовь и его свет прикасались ко мне на ранней заре моей жизни. Однако и сей дар благодати не предохранил меня от скольжения в бездну мрака небытийного. На переломе созревавшей молодости я совершил великий грех. В безумном движении невежественной гордости я оставил его ради иного, воображаемого, сверхличного абсолюта. Преодолев добрый навык молиться моему детскому Богу, я в часы медитации стремился к абсолютному бытию. Я совлекался, как мне казалось, всего относительного, что связано с различными формами, видимыми или невидимыми, чувственными или мысленными. Я упорно уходил во мрак неведения, чтобы через совлечение всего приходящего достичь того, что или кто трансцендирует грани всего изменяемого, колеблемого. Случалось, я испытывал некий покой и нечувственно плотски услаждался этим состоянием. При более полном порыве к неименуемому всетрансцендирующему бытию-небытию я видел мой ум как свет. Я не гнался ни за чем на этой земле, кроме как к вечному. Параллельно с этим я напряженно искал выражение в картине красоты, свойственной едва ли не всякому природному явлению. Тот период моей жизни кто-либо мог бы счесть полным вдохновения, но я вспоминаю его далеко не с любовью. Я понял, что я предавался своеобразному упокоению, которое было по существу своему самоубийством в метафизическом смысле. Из этого ложного положения я никогда бы не вышел своими силами, но Господь пожалел меня и настиг, быть может, в последний момент. Сотворил Он сие чудо милосердия, посетив мое сердце, которым немалое время я пытался пренебрегать. Не вижу путей рассказать последовательно о духовных событиях того времени. Как бы вдруг мне стало ясным до очевидности, что мое искусственное погружение в отвлеченную умную сферу не приведет меня к достоверному познанию о первоначале всех начал. Через мои аскетические совлечения всего относительного я не достигал реального единения с искомым мною. Мои мистические опыты носили негативный характер. Не чистое бытие представало предо мною, но смерть для всего меня, включая мое персональное начало. Заповедь «люби Бога всем существом твоим и ближнего твоего, как самого себя» Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Неожиданным для меня образом встала пред моим умом в ее евангельском контексте. Бытийное слияние с Богом совершается через любовь. Итак, то, что прежде отвело меня от Евангелия, любить мне показалось тогда, в тот странный час на Московской улице, недостойным психологизмом. Теперь проникло в сердце мое и ум, как свет истинного познания. Бытийное единение происходит в акте любви. Евангельское понятие любви идет несравненно дальше нашего психического или плотского понимания. Бог моего детства возвратился ко мне во свете разума. Христианская жизнь слагается из сочетания двух воль – божественной, вечно единой, и человеческой, подверженной колебаниям. Бог открывает себя человеку многоразличными путями, Он не насилует воли людской. Если мы с любовью воспринимаем Его к нам приближение, то Он часто посещает душу с кротостью и смирением своим. Может случиться, как о том свидетельствует история христианской веры, что Он явит себя человеку в великом свете. Душа, узрев Христа во свете Его любви, влечется к Нему. Она не может, да и не хочет противиться сему влечению. Но Он есть огонь, пожигающий нас. Всякое приближение к Нему связывается с болезненным напряжением. Естественно, падшему естеству нашему уклоняться от боли, и мы колеблемся в нашем решении следовать за Ним. Пребывать же вне Его света тоже становится отвратительным. Итак, дух мой стоял пред двумя положениями. Ложно смирившись, смешаться с окружающей нас действительностью и осудить себя на растление. Или принять страшный призыв Христа. Когда я избрал второе решение, тогда возродился я к жизни в Боге живом. Господь знает, с каким страхом написаны многие страницы этой исповеди моей. В конце жизни моей я решаюсь сказать, что слова 33-го псалма оправдывались и на мне не раз. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его. Бойтесь Господа, ибо нет лишения боящимся Его». Далеко не радостно увидеть себя нищим, осознать свою слепоту. До великой боли страшно услышать смертный приговор себе за то, что я такой, как я есмь. Однако в глазах моего Создателя я блажен именно за сие познание своего ничтожества. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Сие духовное видение связано с открывшимся нам небесным царством. Я должен увидеть Христа, как Он есть, чтобы сопоставить себя с Ним и из сего сравнения ощутить свое безобразие. Я не могу знать самого себя, если предо мною нет Его святого образа. Сильным было и еще остается мое отвращение от самого себя. Но из этого ужаса родилась во мне молитва особого отчаяния, погружавшая меня в море слез. Я тогда никак не видел путей к моему исцелению. Мне казалось, что мое уродство не может приложиться в подобие Его красоте. И эта безумная молитва, потрясавшая все мое существо, привлекла ко мне сострадание Бога Вышнего, и Его свет воссиял во мраке моего небытия. В глубоком молчании мне дано было созерцать Его благость, Его премудрость, Его святость. Через ад моей безнадежности пришло небесное избавление. Внутри меня раскрывались новые силы, иное зрение, иной слух. Неописуемое благолепие становилось доступным моему восприятию, однако сие не было моим, колебания в моем бытии еще не кончились. Я выпадал из надмирного сияния, я возвращался к моей нищете. И все же я достоверно узнал, что оно, Святое Царство Христа, есть вечная реальность. ее сию реальность должно стяжать в долгом подвиге молитвы. Царство Небесное силою берется. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Благословлять надо Бога, когда открывается нам, с одной стороны, действительная гибель, не временная только, но и вечная, с другой — неисповедимый свет Божества. Писание говорит нам о вечной муке, но в чем она? По-настоящему мы еще не знаем всех различных форм мучения, возможных по исходе нашим из мира сего. Но опять то же Писание говорит: «Извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 12. Так и мне представляется, что вечные муки не в том, что в аде нас будут жарить на сковородах некие мрачные и гнусные существа, но в том, что мы окажемся недостойными войти в святое царство любви Божией. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Таково начало проповеди Христа Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Через покаяние возрождается в нас сила жизни, обновляется утерянное в падении Адамовом достоинство человека. В покаянном плаче восстанавливается наша способность, убитая грехом, воспринимать исходящий от Бога Святой Троицы нетварный свет. Но что показал мне мой собственный опыт? Вот что. Десятилетия моих рыданий над моим внутренним мертвецом не сделали меня непоколебимым в жизни по Богу. Грех в той или иной форме побеждает меня. Каждое скольжение в грех глубоко опечаливает душу. Помимо сего, у нас, то есть у меня, очень часто нет уверенности, насколько праведен я в моих действиях, или насколько я далек от истинно святой жизни. Особенно это при конфликтах с людьми. Нас преследует постоянное сознание нашей недостаточности, и мы говорим Господу: «Прости меня, недостойного раба Твоего». Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Конечно, как монах, я научен осуждать себя за все, держать ум свой в аде. Но сие дело требует великого терпения. И только таким путем успеваем мы уменьшить число томительных для сердца и ума колебаний. Совершенная же непоколебимость явится заключительным на вечность даром Бога, Спасителя нашего. Единственно Христос дает нам разумение вещей земных и небесных. Вот Он сказал: «Дерзайте, Я победил мир», по-гречески «космос». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Победил не как Бог, Творец всего сущего, но как человек. К тому же Он и нас зовет. Победитель космоса, человек Христос Иисус, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5, стал сверхкосмическим. К победе этого рода приводит жизнь по заповедям Евангелия. И мы, люди, можем победить и стать тоже сверхкосмическими, то есть богами, но не иначе, как в Нем и Его силою. Нет во всем бытии никого, кто бы раскрыл нам тайны бытия в Его беспредельности, как Господь Иисус. Нет никого, кто охватил бы в едином вечном акте и небо, и землю, и преисподнюю, как собезначальный Отцу единородный Сын. если мы следуем за Ним в решимости прибыть в духе Его учения, то и нам даются мгновения, когда осиянные светом, и мы в молитве обнимаем и землю, и преисподнюю, и даже небо, и целуем вечность. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, глава 13, стих 8. Насладившись вожделенным светом неба, мы затем поставляемся в страшные положения. Дух Святой оставляет дом наш пустым, покинув нас. Нам уже казалось, что мы достигли искомого, что мы созерцаем сокровенные от века тайны в недрах божества. И вдруг мы снова подобны обнаженным нищим. Блаженны мы, когда от тьмы неведения и смерти переносимся в чудный свет. Но когда выпадаем из света в нашу прежнюю тьму, тогда живем ее, эту тьму, с умноженным страданием. Пройдет немало времени, прежде чем мы начнем понимать пути нашего Бога. В своей безграничной любви к нам Он жаждет причастить нас к божественной полноте. Но нам не приходится мечтать о достижении сей полноты в пределах земли. Здесь мы всегда как бы разорваны, тянемся всей силой к вечности, но убеждаемся в неспособности нашего настоящего тела воспринять и нести с постоянством полноту. На какой-то час духу нашему свет показывает беспредельность, но затем непременно удаляется. Правда, где-то в глубине нашего ипостасного бытия тускло, как в зеркале, отпечатлевается явленное вмиг, но вечное по существу. Господь воскрес, и воскресшее тело Его приобрело свойство Духа. Значит, доколе мы облачены непреображенным телом, дотоле мы не избежим болезненных колебаний в следовании за Христом. Человеку моего возраста нормальнее готовиться к смерти, а не писать. И кто я, чтобы говорить о том, как проходила моя жизнь в плане духа? В моем прошлом я никогда не имел подобной идеи. Больше того, я не располагался раскрывать мой внутренний процесс. Я считал его следствием моего падения, которая затем предстала мне и в своей инфернальной природе. Постигшие меня внутренние конфликты многим могли бы показаться недалеким от сумасшествия явлением, но я как-то интуитивно знал, что мой случай вне компетенции банальной психиатрии. Обратиться к профессиональным врачам было бы воистину непростительной профанацией. Дни мои в общем объеме жизни моей проходили скорее вне широких контактов. В силу этого я не скоро прихожу к тем или иным выводам. Теперь, однако, я не боюсь серьезно ошибиться, предполагая, что в наше время миллионы людей самых различных пластов и национальностей живут в трагическом круге противоречий, в той или иной мере аналогичных моим. Ознакомиться с одним конкретным случаем, как мой, для некоторых из них может оказаться даже полезным. В жизни каждого христианина духовный рост принимает специфический, свойственный только данному лицу ритм или последовательность. Но в основе всего лежит тот же самый Дух. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 11. Следовательно, та же самая конечная цель, выраженная в заповедях Христа, из которых заключительное «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Отсюда случающееся на пути одного лица может совпадать с опытами других лиц той же веры, подвязающихся в разные эпохи, в различных не только внутренних, но и внешних условиях. Та же самая заповедь о совершенстве дана на все века всем людям, независимо от места, культуры, национальности и чего бы то ни было условного, относительного. Иными словами, заповедям Бога свойственна абсолютность. Духовная жизнь христианина носит исключительно динамический характер, она никогда не статична, неисчислимо изобильна в своих манифестациях. С одной стороны, это является ее богатством, с другой – показателем еще не достигнутого нами совершенства. В жизни самого Божества Святой Троицы моменты динамический и статический сливаются в непостижимое для нас единство. И в этом единстве заключена истинная непоколебимость, обетованная всем, принесшим подлинное покаяние. Бытие нашего мира приближается к моменту, когда все мы изменимся в мгновение ока, когда воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, когда колеблемое приложится в непоколебимое. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. Второе послание Петра, глава 3, стих 12. Послание к Евреям, глава 12, стихи с 26 по 28. Откровение, глава 21, стих 1. Человеку будет дано пребывание в божественной непоколебимости, вечно предельно динамичной. И это есть воистину вечный покой.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Начинаем выпуск с новостей из Румынии. Румынская православная церковь включила преподобного Гавриила Ургебадзе в свой месяцеслов. Имя известного грузинского старца, преподобного Гавриила Ургебадзе, самтаврийского, включено в месяцеслов Румынской православной церкви. Решение об этом принял Священный Синод Румынской православной церкви на своем заседании, прошедшем 3 июня этого года. В частности, члены Синода одобрили включение в календарь Румынской православной церкви Дня памяти святого, отмечаемого 2 ноября, а также литургических текстов этого праздника. Напомню, преподобный Гавриил самтаврийский в миру Гадерди Ургебадзе родился в Тбилиси. В 1955 году он принял монашеский постриг с именем Гавриил, а в 90-е по благословению патриарха католикоса Илии II архимандрит Гавриил жил в городе Мцхета, близ Самтавро. В те годы архимандрит Гавриил стяжал любовь и уважение православных верующих Грузии. Его считали прозорливцем и целителем, и к нему ежедневно стекалось множество паломников из Грузии и других стран. Скончался старец 2 ноября 1995 года и был похоронен во дворе храма Самтавро в Мцхете. В 2012 году Священный Синод Грузинской Православной Церкви прославил старца Гавриила в лике святых как преподобного. А в 2014 Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имя преподобного Гавриила Самтаврийского. Ну и к другим новостям выпуска. Книгу «Бытия» впервые издали на абазинском языке. Институт перевода Библии впервые подготовил и издал книгу «Бытия» на абазинском языке для народа, исторической родиной которого является территория современной Абхазии. Издание вышло тиражом в 300 экземпляров и сопровождается параллельным русским синодальным переводом. Сегодня большинство абазин проживает в Абазинском и Адыге-Хабльском районах Карачаево-Черкесской республики, а также в ее столице, городе Черкесск. По данным переписи 2021 года, численность абазин в России составляет 43 793 человека. Из них абазинским языком владеют 30 194 человека. Ранее Институт перевода Библии уже публиковал библейские тексты на абазинском языке, но книга «Бытия» издана на этом языке впервые. Ну и последнее сообщение выпуска из Москвы. Храм трех святителей на месте исторической святыни в Раменках намерены ввести в строй в конце июня. До 20 числа строители должны завершить укладку гранита в центральном зале, после чего храм сможет выйти на финальный этап подготовки к вводу в эксплуатацию. Напомню, он возведен в традициях Псковской школы церковного зодчества с сохранением исторических черт древнерусской архитектуры и адаптацией их к современным требованиям. Он имеет крестообразную форму, высокий барабан со шлемовидным куполом и 4 малые главы. Над главным проходом размещена звонница. Также отмечается, что история будущего храма тесно связана с историей самой местности. Еще в 14 веке на месте слияния рек Раменка и Ситунь находился храм, посвященный трем святителям. Со временем святыня исчезла, однако память о ней сохранилась. В 2006 году жители установили здесь памятный крест и выступили с инициативой возродить храм. Для строительства была выбрана площадка, максимально приближенная к месту расположения исторической церкви. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Силы си Твоя, ученики, дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты есть хранитель душами тельсем нашим, и Тебе славу ссылаем.

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противником и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажить и Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о, причестный и животворящий кресте Господень,
помогай мне со Святой Госпожей и Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе принимает участие Юлия Сергеевна Вейман, врач-эндокринолог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Юлия с нами на телефонной связи. Добрый день!
1: Добрый день!
0: Сегодня предлагаю узнать побольше у вас про витамин D. А вам, соответственно, предлагаю рассказать, что это за витамин такой, зачем он нужен и как и поскольку его правильно пить. Итак, Юлия, что за витамин D такой и за что он отвечает в нашем организме?
1: Витамин D – это вещество, которое необходимо нашему организму, который регулирует обмен кальция и фосфора, обеспечивает нашу нервную и мышечную проводимость, отвечает за работу иммунной системы. Он, конечно же, необходим в нашем регионе, потому что его, скажем так, достаточно мало вырабатывается. Скажем, это сезонный витамин. Мы его получаем через ультрафиолетовое излучение, и поступает он у нас еще и с пищей. Но наиболее богатые витамином D — это продукты лосось, сельдь, консервированные сардины. В грибах есть витамин D, в сметане и, конечно же, в яичных желтках. Количество его в сыре и в говяжьей печени, скажем, уже минимальное.
0: Можно ли как-то самостоятельно по каким-то признакам определить, что не хватает вот именно витамина D в организме? Или это все делается обязательно только через анализ крови?
1: Ну, конечно, надо обратить сначала на, скажем так, на симптомы. Потому что пациенты с дефицитом витамина D могут предъявлять различные жалобы, многие из которых являются, скажем, самые распространенные, да, это снижение физической выносливости, слабость общая, мышечная слабость, спазмы и боли в мышцах, боли в суставах, это хроническая боль, плохая концентрация внимания, головные боли, перепады настроения, повышенная потливость, вот, сухость кожных покровов, выпадение волос. И симптомы вот эти, да, могут нас как бы толкать на необходимость посмотреть уровень витамина D в крови. Это мы можем подтвердить лабораторно, сдав утром кровь натощак на витамин D.
0: Насколько остро ощущается нехватка витамина D именно для жителей Уральского региона? То есть насколько вообще для нас это актуальная проблема?
1: Было проведено исследование, и брали в разных городах уровень крови. Год, по-моему, 23-й, и смотрели, насколько жители России, да, не хватает витамина D. И вынесли такую цифру, как 76% жителей России испытывают дефицит или недостаток витамина D. То есть получается, где-то 24% ходят здоровые с нормальным достаточным уровнем витамина D в крови.
0: Это у нас, я так понимаю, от того, что солнца мало, или просто мы едим не те продукты?
1: И от того, что солнца мало, и от того, что не кушаем продукты, содержащий витамин D. То есть наше расположение находится, скажем, выше 43-й широты, да, то есть выше, чем мы находимся от, скажем, от Сочи и Владивостока. И носим, скажем, закрытую одежду, плюс загрязненный воздух, смогом. Находимся в неосвещенных помещениях, в основном, да, работаем в офисах. В летний период используем солнцезащитные крема. Вот. Еще также, скажем, цвет кожи, да, тоже влияет на усвояемость витамина D. То, у кого темный цвет кожи, у кого какие-то есть проблемы, скажем, с перевариванием и всасыванием в кишечнике витамина D. Вот есть еще категории, скажем, пациентов, людей, которые подвержены. Это в основном у нас, скажем, люди, которые планируют беременность, да, сами беременные, пожилые пациенты, пациенты, у которых есть избыточный вес или ожирение.
2: Ну, то есть я так понимаю, что для того, чтобы компенсировать нехватку витамина D в регионах, где недостаточно солнца в природе, например, ну, у нас на Урале, может быть, еще Санкт-Петербург на ум тоже приходит, надо стараться соблюдать баланс между загаром и хорошей едой. Ну, по возможности, конечно.
1: Да, надо все-таки в балансе держать, да, это все равно не скушаешь столько продуктов, там не каждый день кушаешь там дикого лосося, сельдь, да, не столько молока выпьешь за день, да, плюс не столько солнца получишь. Конечно, нужны профилактические дозы витамина D принимать.
2: Да, про витамин D мы еще, конечно же, поговорим, но вот пока лето, хочу вас спросить, как правильно загорать, ну, чтобы и не сгореть, и получить нужную дозу витамина D.
1: Если брать наши прямые, да, солнечные лучи, то рекомендуется загорать в безопасные солнечные, в солнечное время, это, скажем, где-то до 11 часов. Время воздействия должно быть на открытые участки тела, на руки, скажем, ноги, да, лицо, 15, как минимум 15 минут.
2: Ну и не забываем, конечно же, пользоваться кремами для загара.
1: Значит, защита кожи, она, конечно, должна быть. И рекомендуется ее защищать в время дневное, в активное солнечное время, когда солнечные лучи представляют собой тоже, скажем, губительное действие в плане развития рака кожи. Вот тогда в активные солнечные часы, конечно, нужно защищать свои кожные покровы, используя защитные крема, солнцезащитные крема.
2: Когда сезон закончится на Урале, это будет очень быстро, и, к сожалению, нам останется только принимать витамин D в виде витаминов. Нужно ли перед этим обязательно сдавать анализ крови, или можно просто купить в аптеке и пить самостоятельно?
1: Конечно, изначально лучше сдать на витамин D кровь и посмотреть, что творится. То есть есть ли какой-то дефицит или всего недостаточность, или вообще в организме нормально все с уровнем витамина D. А профилактические дозы, если не смотреть на уровень витамина D, рекомендуется человеку, скажем, взрослому мужчине и женщине от 18 лет, это 600 тысяч международных единиц ежедневно в сутки принимать. Рекомендуется постоянно. Если брать в расчет, что не сдал, да, свой уровень витамина D, то бесконтрольно нельзя принимать витамин D больше полугода, если ты пьешь больше 4000 ежедневно.
2: А можно ли отравиться витамином D, то есть есть ли какая-то опасная доза?
1: Это на самом деле миф, нигде не было доказано. Сколько вот, скажем, я встречаюсь с пациентами и вижу их лабораторные результаты, ни у кого не было передозировки. Вот, а отравиться, скорее всего, невозможно. Если там бесконтрольно сам принимаешь большие дозировки очень длительное время, то, наверное, конечно, есть такой риск.
2: С какого возраста детям можно пить этот витамин?
1: Рекомендуется с 4 недель.
2: Ну, то есть почти с самого рождения. Хорошо. Ну и резюмируя на сегодня нашу беседу, давайте еще раз скажем, кому в каких дозах нужно пить витамин D.
1: Показан, конечно же, витамин D детям. Он им необходим для того, чтобы у них не развился рахит. Он необходим беременным или женщинам, которые планируют, да, беременность, то есть серьезнее подойти к этому в плане подготовки беременности, принимать во время беременности, людям, которые, скажем, пожилые люди, да, им необходимо обязательно. Ну, скажем, тоже и взрослым, которые рабочие у нас, они тоже, если работают в закрытом помещении, им тоже необходим витамин D. Я рекомендую все-таки вот 2000 международных единиц ежедневно, да, это будет безопасно для взрослого населения.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня была Юлия Сергеевна Вейман, врач-эндокринолог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
3: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте».
0: Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвию.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие пресс-секретарь и руководитель информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Воскресенье».
1: Сегодня предлагаю поговорить про миссионерскую работу в общем и целом, узнаем, кто такой миссионер в 2026 году, и поговорим о том, чего не хватает современной миссии. Я знаю, что вы руководили миссионерским отделом довольно долгое время и знаете эту работу изнутри. Вот кто такой миссионер в современном мире и чем он занимается?
2: Но вообще, недавно совершенно святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, когда назначал нового руководителя синодального миссионерского отдела, сейчас это владыка Савва, епископ Воскресенский, витавикарий святейшего патриарха, он сказал, что святейший патриарх сказал, что вся деятельность церкви, по большому счету, это миссия, то есть свидетельство о вере в Господа и Спасителя Христа. Это значит, что миссия становится таким общим понятием, единым для всей церковной деятельности, особенно той, что выходит за пределы богослужений. То есть, если нужно говорить о богослужениях как о молитве совместной, как некой основной деятельности церкви, то все остальное — это миссия, это свидетельство о вере в Господа и Спасителя Христа. Ну, а если говорить более специальным образом, то есть о более узком понимании, скажем, миссии, то миссия — это прежде всего свидетельство о вере во Христа для тех, кто еще не в церкви. Есть разные способы определять, что есть миссия, что есть катехизация, что есть воцерковление, что есть просвещение уже крещенных. То есть разные варианты понимания того, что же это такое. Но в общем и целом миссия — это свидетельство о вере во Христа тем, кто еще в церковь не пришел. Она может иметь самые разные формы, в том числе. И вот то, что мы с вами сегодня делаем, это часть миссии. Это рассказ о том, во что мы веруем, это рассказ на что мы надеемся, это рассказ о том, чего мы ждем и что для нас в жизни является главным и основным. Это тоже форма миссии. Среди современных форм миссии не только радио и телевидение, но и печатные издания, но и свидетельства в интернете сейчас, в многочисленных социальных сетях и мессенджерах, которые тоже фактически стали медийными платформами. Вот это и всякого рода посещение вузов, средних специальных учебных заведений, школ. Хотя вот тут опять же нужно провести разграничение между деятельностью миссионеров отдела и отдела религиозного образования и катехизации, которые занимаются воскресными школами. Школьное образование чаще относится скорее к деятельности отдела религиозного образования, но это скорее такое внутреннее деление. А вот уж деятельность в вузах, наша проповедь в средних учебных заведениях, средних специальностях, это чистой воды миссионерство. Наше посещение библиотек, музеев, уличная беседа с человеком, который заинтересовался, увидев священника, это все миссия. Беседа в храме с тем, кто первый раз в него пришел, это тоже форма миссии. То есть форм миссии довольно много. И если кто-то думает, что миссия — это обязательно какой-то миссионерский стан где-нибудь на Крайнем Севере или в жаркой Африке, то нет. Хотя и это тоже миссия. Миссия — это любой рассказ о том, что же есть вера в Господа и Спасителя Христа.
1: Как на практике выглядит миссионерская работа? Да, я понимаю, что церковь сегодня действительно участвует во многих светских мероприятиях, и в целом в разных структурах есть священники как представители от церкви. Какие еще формы работы?
2: В каждой епархии есть свои акценты в миссионерском служении. Например, у нас очень разные миссионеры. И это хорошо. У нас очень проект «Радио Вера», который мы запускали здесь, на Кавказе, первыми, причем запуск этот начинали с национальных республик. Среди других миссионерских форм можно отметить, например, подготовка и издание русско-кабардинского молитвослова. Помимо небольшого количества, становится вот разбитым на эти информационные пузыри. И если раньше у всех были одни, допустим, музыканты, которых люди слушают, а народ все равно, и одни основные источники информации в телевизоре, которыми они питались. Сейчас два человека, сидящих рядом где-нибудь в метро, могут совершенно находиться в разных информационных реальностях. Это тоже форма миссии. Да, в убеждениях, в тех мыслях, в тех практически мероприятиях, как бы я не любил это слово мероприятие, начиная от выставки, встречи, беседы, говорит о Христе. Говорит о Христе именно как православный человек. Поэтому, если бы у меня эта волшебная кнопка была, я бы обо всей церкви. Потому что каждому миссионеру сочетание из обозначенных выше. То есть, когда сердце горячее и говорит о Христе, и проповедует о Христе, а ноги твердо стоят, кто-то может быть вдохновиться на почве таинств церковных, на почве. Это очень важно и очень ответственно. Сейчас в Священном Писании, в Священном Предании, когда современная форма выражает не лично, оно там видно, а именно вот то учение церкви, которое он сквозь себя проанализировать, их можно по законам медиа каким-то образом даже препарировать с точки зрения возраста, аудитории. Вот это соединение личного горения и твердой укорененности в церковной традиции — это самое важное. Но это сейчас такое самое живое, кто трудит, такое вот заметное, скажем, направление нашей миссии, ну, конечно, далеко не единственное. На самом деле, фактически миссионеров на приходах у нас два по должности. Это священники и священнослужители, и это наши церковные сотрудники, а именно, прежде всего, сотрудницы свечных лавок и дежурные по храмам. Вот эти люди на самом деле фактически на практике являются миссионерами, и поэтому наш миссионерский отдел на протяжении 10 лет занимался еще и такими вещами, как дополнительное образование духовенства, как бы не системные курсы повышения квалификации, а именно такие лекции по наиболее острым, важным, наболевшим темам. И это просвещение и работа с нашими церковными сотрудниками свечных лавок. В первую очередь им предлагаются книги специальные для таких случаев, подготовленные с ответами на наиболее распространенные вопросы наших прихожан. Они изданы, кстати, есть такие книги замечательные. Им предлагается какой-то краткий курс для основ православной веры, чтобы они не говорили каких-то откровенных глупостей, скажем, прямо тем людям, которые впервые пришли в церковь. У нас есть богословско-катехизаторские курсы епархиальные, где мы точно так же вот желающим, прежде всего церковным сотрудникам, тем, кто желает работать приходским катехизатором, приходским миссионером, читаем этот курс, в том числе и я в свое время, и продолжаю до сих пор читать один из предметов этого курса. Читаем курс по основам православия, туда входит и Ветхий Завет, и Новый Завет, и литургическое богословие, после чего мы можем быть уверены в том, что действительно это будет свидетельство правильное, не просто искренний, не просто там горячий, не просто восторженный какой-то рассказ о чем-то, а это именно будет правильное свидетельство о вере, о том, во что мы действительно верим. Это самые основные опорные точки, наши сотрудники, наши священники. Ну, смотрите, если священник услышал замечательного библеиста или замечательного специалиста по межрелигиозным взаимодействию, связям, вот мы, например, приглашали в свое время покойного отца Януария Ивлева, блестящего знатока Нового Завета, это вызвало большой интерес наших батюшек. Делали закрытую конференцию для батюшек пасторскую, где обсуждали какие-то важные вещи. Мы приглашали отца Георгия Максимова, который рассказывал нам о взаимодействии православия и ислама. Для нас это очень актуально. Мы приглашали вплоть до того, даже расскажу такую тайну небольшую, открою, мы приглашали даже профессиональных психиатров, которые читали для священников лекцию о том, как же отличить человека душевно нездорового от человека просто страждущего, которому можно помочь духовными методами. К сожалению, в состоянии душевного повреждения духовные методы не всегда должным образом срабатывают, и священник должен уметь хотя бы приблизительно отличать одно от другого, чтобы обезопасить хотя бы себя и церковных сотрудников, и своих прихожан, если вдруг встретится он, например, с человеком, который в состоянии нездоровья пришел в храм. И это тоже важно, и это тоже нужно. Я считаю, что это значительная часть, в том числе, работы миссионерского отдела. Недавно вот Шапином, руководителем нашего епархиального отдела, прошла большая конференция с участием представителей синодального миссионерского отдела. И она тоже была посвящена методам и способам миссии на Кавказе. То есть просветительская деятельность среди духовенства — это тоже часть подготовки наших миссионеров, наших миссионерских кадров.
1: С какими самыми главными вызовами и проблемами сегодня сталкивается миссия?
2: Вы знаете, у нас есть инерция такая, мы думаем, что мы живем в православной стране. Это не совсем так, к сожалению. Мы живем в стране с православными традициями, но среди нас, как ни странно, очень много людей крещенных, но не просвещенных. Среди нас много оккультистов, суеверов, среди нас много всякого рода ударенных эзотерикой всякой, погруженных во всякие псевдовосточные оккультные практики. Вокруг нас всевозможные фестивали холи, вокруг нас всевозможные восточные культы, которые маскируются под здоровый образ жизни, а на самом деле там в начале молитвы и в конце молитва, а при этом люди, ничтоже сумнясь, на голубом глазу говорят: «Ой, а у нас фестиваль всего лишь здорового образа жизни, мы к религии отношения не имеем». Это, конечно, подлый обман. Вокруг нас море сект всевозможных, начиная от экстремистских, таких как свидетели Иеговы, которые признаны экстремистским сообществом, и заканчивая вполне, как кажется, респектабельными организациями, которые зарегистрированы Минюстом, и тем не менее, с точки зрения церкви, они остаются нетрадиционными религиозными движениями. И мы свидетельствуем, что это не церкви в понимании богословском, в понимании евангельском, в понимании соборов. Так что мы самую главную иллюзию, к сожалению, до сих пор питаем в своих головах и действуем, исходя из этой иллюзии. Мы действуем так, как будто мы живем в православной стране. К сожалению, это не так. Очень много у нас активных радикальных проповедников из других религиозных традиций. И причем от этой проповеди страдают не только православные, но и традиционные представители, например, ислама, когда под видом ислама проповедуются совершенно радикальные идеи, которые весь имидж мусульман как добрососедской к нам и мирной религии ставят под сомнение, потому что под теми же самыми цитатами, под теми же самыми обрядами, под теми же самыми внешними формами скрывается совершенно другая идеология и другое отношение к окружающей стране, к окружающему обществу. Это тоже опасно. И вот недооценка всех вот этих вокруг окружающих нас очень разных духовных сил, очень разных религиозных организаций идет к тому, что мы как-то все же расслаблены. А вот именно противосектантская работа и работа против, направленная, ну, не столько против, опять же, самих этих сект, потому что наша брань не против плоти и крови, а против духов злого поднебесной, сколько направленная на вызволение из лап этих страшных иногда организаций, тех людей, которые туда попали, особенно это касается тоталитарных организаций всевозможных, да, тут, конечно, это тоже важная часть миссионерской работы. То есть, когда людей обманом вовлекают в другую религиозную традицию, когда людей обманом вовлекают в другую духовную традицию или псевдодуховную, псевдорелигиозную, а потом они оказываются иногда без имущества, иногда без социальных связей, иногда в состоянии банального физического рабства. Конечно, в этой ситуации на миссионерском отделе лежит важная часть еще и вот этой работы, направленной на предупреждение своих православных людей, особенно тех, кто еще не в лоне церкви, а и только собирается прийти в церковь, находится в духовном поиске. Вот забота о том, чтобы эти люди не ошиблись, тоже лежит на миссионерском отделе.
1: Как обстоят дела с диалогом с молодежью? Ведь у них свой язык, молодежный такой язык улиц, и это далеко не церковно-славянский язык. Вот хватает ли переводчиков?
2: Далеко не литературный русский язык. И я не думаю, что миссионер в целом призван разговаривать с молодежью исключительно на ее языке. А у меня у самого две молодые девушки в семье, пока еще не замужние. Я, например, знаю, что молодежи претит, когда взрослые пытаются разговаривать с ней исключительно на ее языке. Потому что молодежь для того и изобретает свой язык, чтобы отличаться, чтобы выделяться. Это такой, как говорят ученые, поколенческий маркер. И когда представитель другого поколения пытается говорить исключительно на этом языке, это вызывает ощущение у молодых людей, что он пытается стать с ними одного возраста, что нереально. Ну, какой-то дед, там, меня, допустим, молодые люди воспринимают как отца или даже кто-то как деда, там, какие-нибудь школьники, да, и вдруг я начну разговаривать с ними на их языке. Это будет совершенно неправильно. Понятно, что привести какой-то яркий пример, показать, что ты понимаешь, чем увлекается современная молодежь, сказать, что ты знаешь этот язык, может быть, иногда и нужно, в зависимости от ситуации, но разговаривать на нем миссионер не может. Вообще миссионер здесь между молотом и наковальней. Он всегда рискует, он всегда идет впереди основного, как мы говорим сейчас, мейнстрима, да, впереди основного богословского дискурса, немножко на шаг впереди, и всегда вызывает осуждение и со стороны церковной общественности, для которой он слишком радикален, и иногда со стороны тех, кому он хочет донести слово истины, за то, что он не таков, каким они привыкли видеть священнослужителя и церковнослужителя. Но для кого-то такая необычная форма проповеди, такая цепляющая своей вот этой пограничностью, то есть пониманием реалий, в котором живут молодые люди, этим пониманием человека, который хочет им рассказать о Христе, многих это цепляет. И вот здесь миссионер навсегда на таком пограничье. Я особенно сейчас наблюдаю это на священниках-блогерах. Я вхожу в состав Совета священников-блогеров при синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И вот наблюдаю за работой своих коллег, которые гораздо более масштабны, более успешны. Хотя, кстати, вот хочу сказать, что у нас, например, сейчас ведущий миссионерский проект — это телеграм-канал нашего владыки, архиепископа Феофилакта, который выбрал свою аудиторию, выбрал свой язык разговора с этой аудиторией, выбрал свою форму свидетельства о Христе. И я знаю, что эта форма находит живой отклик у очень многих людей. Удивительно, что, например, хотя на канале 20 с лишним тысяч подписчиков в Телеграме, да, просмотров бывает и 50 тысяч, 100 тысяч этих коротких видео, из которых состоит этот канал. Это вот сейчас самый мощный, пожалуй, епархиальный миссионерский проект, который ведет лично владыка. Так вот, наблюдая за работой миссионеров, я всегда вижу вот этот риск, когда они пытаются быть понятными молодежи, пытаются быть доступными, и в то же время важно не перейти ту грань, где ставится сомнение вообще достоинство священнослужителя и какая-то его все же, не побоюсь этого слова, честь, и не побоюсь этого слова сословное какая-то, сословное отличие. Потому что от церкви все же не ждут, чтобы священник был там бодибилдером, рэпером, боксером или там мотоциклистом, тяжелоатлетом, кем-нибудь еще. А от церкви ждут, чтобы священник был прежде всего священником. Если он чем-то из вышеперечисленного увлекается, а всем вышеназванным увлекается кто-то из священнослужителей, насколько мне известно, то не это становится центром жизни священника. Это, в общем-то, такое хобби, которое для человека допустимо, непогрешительно, если оно всего лишь хобби. А центром жизни священника в любом случае остается Господь и Спаситель Христос. И если кого-то там увлекает это хобби, то это всего лишь такой миссионерский крючок, на который он, как ловец человеков, а именно ловцами человеков Господь сделал своих апостолов, он вот улавливает души для того, чтобы их спасти. Это, в принципе, это всегда риск. Это всегда шаг впереди, это всегда на грани, это всегда поиск вот такой формы, которая, да, может быть осуждаемой иногда, и всегда должна быть очень точно выверена, чтобы не быть осуждаемой, но всегда должна быть понятной, принятой, да, теми людьми, которым миссионер несет слово о Христе.
1: Ну вот, кстати, да, раз уж вы заговорили про миссию в интернете, давайте эту тему продолжим. Чего не хватает миссионерам в сети сегодня?
2: Я далек от того, чтобы примерять на себя мантию судьи над блогерами, потому что я вижу, что это очень разные, очень живые священники, очень горящие своим делом, очень заинтересованные в том, что они делают, очень активно трудящиеся над своими блогами. А главная проблема в этом служении, тяжелом труде, который стоит за каждым постом, за каждой публикацией, за каждым видео, снятым и смонтированным. Главное в этом, чтобы, мне кажется, самая главная опасность, подстерегающая священника-блогера, в том, что он становится больше блогером, чем священником. И это не попытка критиковать или осудить, это именно та опасность, которая нам с вами, как журналистам, хорошо понятна, потому что мы тоже когда-то с вами, вот вспомните, Мария, свой первый эфир, особенно если он был прямым эфиром, или свою первую статью, которая вышла за вашей подписью в тираже печатного издание, которое вы увидели там в готовом виде в тираже, и впервые увидели там подпись, свою фамилию под своей статьей, да, какие чувства вас наполняли. Вот, понятно, что вот это вот некоторое удовлетворение от успехов, некоторое головокружение от успехов, оно переживается всеми журналистами. Но если для журналиста это профессия, и быстро становится привычным и появление собственной фамилии где-нибудь под с газетной статьей и звучание своего голоса в эфире, и даже своего изображения на телеэкране, то вот для блогера, для которого все же журналистика — это не профессия. Для него этот соблазн — это искушение славой, искушение медными трубами, искушение тем, чтобы заботиться о числе подписчиков, об их реакции, об их каких-то предпочтениях, об их вкусах. Вот эта вот история, она всегда очень духовно рискованная и духовно опасна. Поэтому синодальный отдел ведет такую, знаете, ювелирную, нежную, очень аккуратную работу с тем, чтобы не выжечь административным напалмом желание людей трудиться вот на этом поприще. Оно, несомненно, перспективно, потому что, как и СМИ, усиливает аудиторию священников много-много раз. Ну вот смотрите, даже мой маленький телеграм-канал имеет в 10 раз больше подписчиков, чем у меня прихожан на приходе. В 10 раз. А у тех священников, у которых большие блоги, такие настоящие, серьезные, это различие еще на порядке выше. То есть в 1000 раз может быть больше подписчиков в Телеграме, то есть аудитория в Телеграме может быть в 1000 раз шире, чем аудитория на приходе. Когда мы говорим, что блогеров очень много, это эффект информационного пузыря. На самом деле, в общем информационном пространстве даже нашей страны блогеров на самом деле не так много. Не так много, потому что вообще священников в нашей стране на душу населения у нас меньше, чем медведей. Я всегда привожу этот пример. Даже если вы посмотрите банальную статистику, священников в России на душу населения меньше, чем медведей. И говорить о том, что нас много, мы можем только изнутри. Когда в окружении храмов, в окружении приходских наших будней, в окружении приходских общин, новостей этих общин, нам кажется, что вокруг одно сплошное православие. Миссионеры видят, что это на самом деле, к сожалению, не так. И видят, сколько вокруг жатвы, а делателей на самом деле мало. И вот это вот глобальное различие заставляет их трудиться. Поэтому мое сердце всецело с отцами блогерами в том смысле, что я далек от того, чтобы их критиковать. Я хотел просто искренне посочувствовать им и пожелать, чтобы вот это вот желание быть услышанным, желание проповедовать, желание говорить о Христе не переросло в такое блогерство, где вместо Христа я, реакция на меня, количество моих подписчиков, количество моих лайков. Вот это вот самое страшное, подстерегающее, мне кажется, любого блогера в данном случае ловушка.
1: Ну и заключительный вопрос. Вот если бы у вас была такая, ну, знаете, волшебная кнопка, что ли, палочка-выручалочка, не знаю, чтобы добавить какое-то качество современному миссионеру, может, какую-то черту, вот, что бы это было?
2: У нас очень разные миссионеры, и это хорошо. У нас очень разные священники, это прекрасно, потому что каждому человеку нужен свой духовный отец, каждому человеку нужен свой источник информации о Христе, потому что общество наше все более атомизируется, общество наше все более становится вот разбитым на эти информационные пузыри. И если раньше у всех были одни, допустим, музыканты, которых люди слушали, одни книги, которые они читали, одни источники информации в телевизоре, которыми они питались, то сейчас два человека, сидящих рядом где-нибудь в метро, могут совершенно находиться в разных информационных реальностях и вообще никак не пересекаться в тех убеждениях, в тех мыслях, в тех интеллектуальных вселенных, в которых они находятся. А в этих условиях каждый из этих вселенных в идеале должен быть тот, кто говорит о Христе. Говорит о Христе именно как православный человек. Поэтому, если бы у меня эта волшебная кнопка была, я бы пожелал неисполнимого. Я бы пожелал каждому миссионеру сочетания решительности и твердой церковности. То есть, когда сердце горячее и говорит о Христе, и проповедует о Христе, а ноги твердо стоят на почве церковной традиции, на почве таинств церковных, на почве укорененности в святоотеческой мысли, в священном писании, в священном предании. И когда современная форма выражает не личность проповедника прежде всего, а именно вот то учение церкви, которое он сквозь себя транслирует. Да, это всегда личностно, это всегда окрашено опытом веры, опытом молитвы, опытом духовной жизни, но вот это соединение личного горения и твердой укорененности в церковной традиции — это самое важное, что может помочь миссионеру, и что хотелось бы пожелать каждому, кто трудится на этом непростом поприще.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был пресс-секретарь и руководитель информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка был с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.